0: играть? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Радио Мир. Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Радио «Мир».

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет газета.ру. Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600, погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев назад и продолжит набирать обороты. В год более 3,5 миллиона жителей России обращаются за психологической помощью. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, такой показатель требует повышения доступности психологов России. В связи с этим он инициировал разработку порядка оказания психотерапевтической помощи. В небо Казахстана впервые поднялось летающее такси. Испытательный полет прошел в Алматинской области, передает телеканал «Мир-24». Аэротакси может перевозить до 5 пассажиров и развивать скорость до 200 км в час. Максимальная высота полета составляет около 3000 метров. Аэротакси работает на электричестве, поэтому не производит вредных выбросов. Новосибирский зоопарк показал фото 3 новорожденных леопардов. Малыши родились еще в конце апреля, но их появление на свет хранили в тайне, пока самка леопарда скрывала новорожденных в логове. Родителями малышей стали Хиллари и Дава. Для них это уже второе потомство. Их первая дочь Хлоя родилась в 2024 году. Теперь у нее есть 2 очаровательных младших брата и сестра. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: играть? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Радио «Мир». Хорошо звучит.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупные внесения наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. При этом в Центробанке уточнили, что новые меры не должны коснуться физических лиц. Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Газета.ру. Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600. Погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев назад и продолжит набирать обороты. Российские метеорологи доверили искусственному интеллекту составить прогноз погоды на лето. Исторических рекордов температуры и осадков почти не предвидится. Однако в крупнейших городах Сибири и Урала вероятны обновления летних максимальных значений за последние 10-30 лет. В Москве лето также может стать самым жарким за последние десятилетия. При этом осадков по всей стране ожидается в пределах нормы. Но вот только на юге дождей будет гораздо больше, чем обычно. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев во время горячей линии по вопросам ЕГЭ и ОГЭ дал совет родителям, как снизить стресс перед экзаменом и поддержать своих детей. Он отметил, что главное не давить, иначе волнение, если оно есть, только усилится. Детям нужно дать понять, что их не оценивают по количеству баллов, а любят безусловно. Нужно сказать, в любом случае, при любых баллах, я тебя люблю на все 100. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Радиомир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радиомир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». В Армении во время земельных работ обнаружили древние захоронения. А также новости из Казахстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Более 600 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Казахстане. Спасатели усиливают контроль перед началом сезона. Как страна готовится к периоду повышенного риска, расскажет Кирилл Потемкин.
2: Работу начали заранее, создали республиканский оперативный штаб, усилили мониторинг и подключили современные цифровые системы. Специалисты ведут контроль круглосуточно. Особое внимание уделили сельским районам. Там создали пункты пожаротушения. Для них подготовили кадры из числа местного населения, сообщил заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Аскар Тулешев.
3: Координация осуществляется посредством технических возможностей ситуационного зала у нас МЧС, где у нас сосредоточены цифровые сервисы. Здесь ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки посредством данных систем раннего обнаружения возгораний, то есть космомониторинг у нас ведется.
2: На сегодня система раннего обнаружения пожаров охватывает около 2,5 миллионов гектаров лесов по всей стране, в основном хвойных. К 2030 году запланировано расширить эту систему на весь лесной фонд, который составляет 30 миллионов гектаров.
0: Азербайджан.
1: В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». Жители и гости города могут увидеть уникальные природные богатства страны в самом сердце Баку. О том, какие экспонаты вызывают наибольший интерес, расскажет Кимран Гусейнов.
4: Атмосферу заповедных уголков страны можно прочувствовать благодаря масштабным 3D-изображениям редких животных, включая розовых фламинго и кавказских леопардов. Кроме того, для эффекта погружения организаторы выставки установили скрытые динамики со звуками леса. Одним из первых их услышал фотограф Эшкин. Особое внимание мастера привлек и снимок бурого медведя. Около работы установили стеклянный постамент. В нем находится земля из леса.
5: Меня как фотографа сложно удивить просто красивым снимком, но здесь организаторы превзошли себя. Когда ты смотришь на этого медведя, а под ногами земля со следами его лап, возникает полное ощущение, что хищник стоит прямо перед тобой.
4: Но не только хозяин леса заставляет гостей задерживать дыхание. Особый интерес вызывают и объемные панорамы горных регионов страны. Кубы, Гянджи, Шики и Закаталы. Там, кстати, обитают краснокнижные джейраны.
6: Мы с мамой были приятно удивлены, когда проходили мимо. Вот сначала услышали звуки, потом посмотрели, что это. Были приятно удивлены, очень интересно. Вот, послушать, посмотреть, немножко что-то исследовать для себя.
4: На панно разместили символ этого года – дикую лошадь. Нашлось место и совсем маленьким героям, например, ушастому ежу. А вот из пернатых внимание привлекает каменная куропатка – кеклик, отметила туристка Ольга Жильцова.
7: Очень сильное впечатление у меня вызвала эта выставка, потому как я себя почувствовала в естественном природном ландшафте. По сути, человек является частью природы, и ощущение не урбанизированных звуков, а именно природных, они, конечно, культивирует понимание сути природы для молодого поколения. Ну, кратко скажу, спасибо большое за такое вот ощущение того, что ты человек, любящий природу и понимающий ее важность для нашего будущего.
4: Посетить интерактивную выставку в центре Баку любой желающий может совершенно бесплатно.
0: Беларусь.
1: Белорусские женщины работают больше мужчин, а из-за домашних и материнских обязанностей у них меньше личного времени, как минимум на час. К такому выводу на основе 10-летнего исследования пришли специалисты Национального статистического комитета республики. Как ситуацию пытаются изменить, расскажет Анна Иваницкая.
8: В белорусских школах прошел единый урок, посвященный семье. Со старшеклассниками говорили откровенно, как договориться о быте, почему партнерство не должно превращаться в борьбу полов и как избежать разводов. 2026 – год белорусской женщины. Поэтому школьники рассуждали о роли матери, как совместить карьеру, воспитание детей и заботу о семье на примере знаменитых белорусок, говорит старшеклассник Захар Цуриков.
9: Для меня идеальная семья будет семья для начала, где есть любовь, там, где родители, они есть вместе, там, где полноценная семья, там, где нет ссор и ничего плохого. Для меня идеальная семья – это будет моя семья.
8: При рождении третьего ребенка семьи в Беларуси получают капитал. Это более 35 тысяч белорусских рублей или почти 1 000 000 российских. Деньги можно использовать на покупку жилья, лечение или образование детей. В стране для этой категории граждан предусмотрены льготные кредиты, субсидии и дополнительные пособия. А женщины, воспитывающие 5 и более детей, награждаются орденом матери, рассказывает мать-героиня Юлия Козловская.
10: Мы, безусловно, пользуемся льготами по оплате учебников, на оплату детского сада, на бесплатное питание, единовременные выплаты к учебному году. Конечно же, когда мы одни из первых, кто получил льготный кредит и субсидию, и право на внеочередное строительство жилья, мы тоже воспользовались этой льготой. Наверное, для семьи это вообще один из самых важных показателей.
8: С особым вниманием в Беларуси относятся к сиротам. Найти родителей каждому государственный проект. К 2030-му страна откажется от классических детских домов. Воспитанием сирот будут заниматься ответственные опекуны, отмечает консультант управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси Елена Войтихович.
11: В настоящее время более 80% всех детей-сирот, которые проживают в стране, они воспитываются именно на семейных формах. В опекунских семьях, в приемных семьях, детских домах семейного типа.
8: Урок в школе длился всего 45 минут, но главный экзамен впереди. Каким будут белорусские семьи через 20 лет, зависит от тех, кто сегодня сидит за партами.
0: Армения.
1: В Сюникской области Армении во время земельных работ во дворе жилого дома случайно обнаружили древние захоронения 7 века до нашей эры. Археологи уже называют находку крайне значимой и продолжают изучение комплекса. Со специалистами встретилась Лилит Мадунц.
12: В селе Шенатах археологи зафиксировали сразу 3 крупных погребальных камеры. Каменные сооружения прямоугольной формы перекрыты массивными плитами. Внутри оказался богатый археологический материал – керамика, бронзовые и железные изделия, включая фрагменты оружия и украшения. История находки началась с обычных хозяйственных работ. Местные жители расширяли территорию под пасеку и даже не подозревали, что под слоем земли скрывается древний могильник, рассказывает житель села Шенатах Хайкару Цюнян.
13: Когда копали землю, увидели яму, внутри глиняные сосуды и предметы. Сразу сообщили специалистам. Для нас это был шок. Мы не могли представить, что под домом может быть такой памятник.
12: По словам антрополога Асмик Симонян, погребали комплекс использовался на протяжении длительного времени и мог служить местом коллективных захоронений древней общины.
14: Мы находимся у входной части гробницы. Внутри погребальная камера длиной около 8 метров. Обнаружено более 100 сосудов и человеческие останки, расположенные не в анатомическом порядке. Это указывает на коллективный характер захоронения. Вероятно, гробница использовалась многократно, и в нее добавляли новые погребения.
12: Все обнаруженные предметы уже доставлены в лабораторию. Здесь специалисты начинают системную работу с находками. Впереди очистка, классификация и детальное изучение каждого артефакта, рассказывает специалист-реставратор лаборатории Анна Багдасарян.
15: Сейчас у нас уже более 200 предметов. Керамика, наконечники стрел, ножи, бронзовые браслеты и элементы поясов. Многие предметы сохранились почти полностью. Но это, наверное, лишь 1% того, что может быть спрятано под землей.
12: По словам специалистов, основная работа на месте еще впереди. Археологи ждут установления сухой погоды, чтобы продолжить полноценные раскопки.
0: Казахстан.
1: Казахстанских аграриев обяжут следить за состоянием почвы. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Нижней палаты парламента республики. В новых поправках разбирался Кирилл Потемкин.
2: Более 70% территории Казахстана сегодня находится в зоне риска из-за деградации земель. В первую очередь речь идет об эрозии, опустынивании, засолении и постепенном снижении плодородия почв. Это значит, что проблема выходит за рамки экологии и напрямую бьет по экономике аграрных регионов страны. Новый закон усиливает требования к землепользователям. Теперь им предстоит контролировать водный, солевой и питательный баланс почвы, а также применять технологии снегозадержания и щадящей обработки, рассказал депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржан Ашимбетов.
16: Также акцент будет сделан на использовании сельхозтехники, минимально воздействующей на структуру почвы. Кроме того, новый законопроект предусматривает разработку региональных программ по охране земель, внедрение научных методов мониторинга и создание прогнозных моделей деградации. В числе инструментов – технологии дистанционного зондирования и элементы искусственного интеллекта.
2: Теперь землепользователям будут выдавать и специальные паспорта участков. В них укажут основные характеристики почвы – уровень гумуса, содержание азота, фосфора, калия, а также степень засоления, кислотность и ее механический состав. Это поможет фермерам лучше понимать состояние своих земель и вовремя принимать меры по сохранению и повышению их плодородия.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: слова.
1: Моя жизнь без тебя, без ярких красок. Кругом люди без лиц и без жалких масок. То, о чем ты думаешь, я оформляю в слова. И от мыслей твоих кругом моя голова. Спроси все, что хочешь, и я дам ответ. Скажи все, что держишь, и раскрой секрет. Вернись ты ко мне, сколько можно играть. Я подарю себя, сколько...

0: Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Весна. На радио Мир.
1: Хорошо звучит радио Мир. Звезды, я страшно падаю.

0: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.

Дню защиты детей начнут принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она предназначена для работающих родителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей. Государство по итогам года пересчитает уплаченной семьей НДФЛ по ставке 6% и вернет разницу. Размер налогового кэшбэка может достигать 189 тысяч рублей в год. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников дороги. В Нью-Йорке на аукционе картина британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» 2012 была продана за 18 миллионов долларов. В торгах участвовало около 70 приглашенных гостей. Но лот достался покупателю по телефону. Его имя не называется. Нынешние торги стали первыми с момента раскрытия предполагаемого настоящего имени художника. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам для тех, у кого срок больше 3 лет. Максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Также в 3 раза могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Максимальная сумма составит 30 миллионов. В Беларуси расширится сеть автолавок. На Минском автозаводе обсуждалась закупка спецмашин, сообщает телеканал «Мир-24».

0: может быть опасно для их жизни. Первый признак перегрева у собаки – учащенное дыхание в состоянии покоя. При тепловом ударе могут появиться слабость, подавленное состояние судороги. В таком случае питомца нужно как можно быстрее показать врачу. В США рыбаки поймали редчайшего двуцветного лобстера. Половина его тела окрашена в типичный коричневый цвет, другая в ярко-оранжевый. Компания, куда доставили улов, решила не отправлять лобстера в кастрюлю. Его передали в аквариум научного центра в Фалмуте. Появление необычного морского обитателя объясняется тем, что две икринки слились и выросли как один организм. Из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые и даже ярко-розовые особи. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
1: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Не команды
1: Мстители.
0: Комиксов. Еще раз.
1: Мстители.
0: Громовержцы. Стоп. Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 42 вопроса. Получил от вас 19 правильных ответов. При этом Александр дал 3, Евгений 16. Евгений выходит в финал шоу «Миллион за 5 минут».
2: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует. «Удивительный мир». Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
3: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение «Мая» на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
4: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
5: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
8: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
7: Пройдите бесплатный тест-драйв
8: на Гагарина 53.
7: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
9: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: Со строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Итак, третий раунд. Сборная какой страны выиграла в 25-м году Лигу наций УЕФА?
2: Португалия.
1: Верно. Этот хищник бывает бенгальским и амурским.
2: Тигр.
1: Да. Какая партия в парламенте в Великобритании традиционно противостоит вигам?
2: Тори.
1: Да. Памятник какому политику к его 70-летию был открыт на территории Института мировых цивилизаций?
2: Жириновскому?
1: Да. Какая российская теннисистка в финале Уимблдонского турнира победила Серену Уильямс?
2: Зверева.
1: Шарапова. А сюжет какого фильма построен на сходстве управдома с русским царем?
2: Иван Васильевич меняет профессию.
1: Конечно. А в каком музыкальном интервале больше ступеней, в квинте или к сексте?
2: Сексте.
1: Конечно. К какому семейству млекопитающих относятся сурикаты?
2: Грызуны.
1: Мангустовые. Какая спортивная игра не ограничивается временем? Волейбол или баскетбол?
2: Волейбол.
1: Да. Какое время суток в Сосновом лесу отражено на самой известной картине Ивана Шишкина?
2: Утро.
1: Правильно. И из какой пьесы Чехова замечание «надо, господа, дело делать»?
2: Ревизор.
1: Дядя Ваня. Какая историческая личность стала единственной женщиной, чей портрет украсил российские банкноты?
2: Екатерина II.
1: Верно.
2: Извиняюсь у Гоголя, конечно, за ревизора.
1: Стоп! Эта игра окончена. Подведем итоги игры. Вот статистика. За три раунда я задал вам 54 вопроса. Вы поначалу в команде с Александром, потом в одиночку дали мне 28 правильных ответов. Чуть-чуть не дотянули до третьей несгораемой суммы. Но до второй-то несгораемой суммы, Евгений, вы же дотянули. 10 тысяч рублей ваши.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Электросамокаты поставят на госучет. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году, сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 2030 года. В этом году Министерство транспорта вместе с регионами должно подготовить планы строительства инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. 10-дневный отдых в Абхазии оказался на 80 тысяч рублей выгоднее такого же отпуска в Сочи. Об этом сообщает Альянс туристических агентств России. По словам его экспертов, абхазские ательеры держат цены на проживание ниже на 20, а то и на 30% по сравнению с ценами на курортах Краснодарского края. Четырехзвездочный отель «Все включено» в Сочи стоит 23 тысячи рублей в сутки. В Абхазии 15 тысяч посчитали в Альянсе. Вечерний просмотр коротких видео ухудшает сон, к тому же такая привычка снижает продуктивность на следующий день, отмечают сомнологи. Быстрые ролики постоянно переключают внимание, удерживают мозг в активном состоянии. Из-за этого сложнее расслабиться и перейти к нормальному отдыху. Для хорошего сна прежде всего нужно соблюдать режим и избегать стресса. По данным исследования, пользователи проводят за короткими видео каждый день от получаса до полутора часов. Гражданка России купила в Беларуси дворец Радзивилла в Дятлове. Он обошелся ей в 2400 российских рублей, сообщает РИА Новости. Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки с подвалом и четырьмя холодными пристройками было выставлено за символическую цену. С 2010 года дворец пустовал и постепенно разрушался. Он нуждается в дорогой и масштабной реставрации. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
4: Жизнь прекрасна!
5: Хорош!
4: Живи и радуйся!
5: Хороша!
6: Какая у вас душа!
7: Сколько в вас чистоты!
3: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
8: Заметьте, не я это предложил.
3: Покровские ворота. Смотрите сегодня в 22:25 на телеканале «Мир».
9: Категория 16+.
0: Хорошо звучит.

некоторым расставаниям стоит относиться философски. Если закрывается одна дверь, открывается другая. Дверь московской студии «Радио Мир» закрывается для нас в воскресенье, а уже в понедельник распахнутся ворота Таврического дворца в Санкт-Петербурге. Мы едем в северную столицу. Отмечать День города, вести прямые эфиры на всю страну и разыгрывать подарки. К слову, это не полный список наших планов. Будем держать вас в курсе. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет, это «Радио Мир». Зиверт хорошо звучит в ваших приемниках. Андрей Звонкий впереди, а через 6 минут гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 22 мая. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления, свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело. Овен. К вам может прийти понимание, что какая-то вещь, привычка или человек занимают слишком много места в вашей жизни. Пришла пора провести ревизию имущества и привязанностей. Телец. Вам предстоит взять на себя лидерство в сложной или спорной ситуации. Если не испугаетесь, ваш авторитет возрастет. Близнецы. У вас может внезапно возникнуть желание сказать все как есть, особенно начальству, бывшим или человеку, который слишком медленно отвечает в мессенджере. Рак. Кто-то из близких может вести себя неожиданно независимо, но не стоит срочно спасать его, допрашивать или варить борщ тревоги на всю семью. Лев. Вы можете устроить эффектный выход, который в моменте покажется блестящим, а на завтра может вызвать мысль: «Пожалуй, это было чересчур». Дева. Вы можете внезапно решить оптимизировать вообще все. От расположения кружек до жизненной стратегии. Любое решение такого рода будет своевременным. Весы. День подталкивает к обновлению внешности или пространства вокруг. Вы можете зайти просто посмотреть и выйти с новым креслом, тремя ароматическими свечами и новой прической. Скорпион. Сегодня вы способны произнести фразу, после которой человек еще минут 10 будет смотреть в стену и переосмысливать жизнь. Используйте эту силу гуманно. Стрелец. Ваш внутренний революционер бодр и полон идей. Главное не пытаться одновременно сменить работу, круг общения и стиль интерьера. Даже для вас это многовато. Козерог. Вас может потянуть написать в соцсетях все, что вы тактично держали в себе несколько лет. Эффект будет громким. Водолей. День подбрасывает идеи со скоростью хорошего теннисного автомата. Не пытайтесь реализовать сразу все, иначе к вечеру сами запутаетесь в собственных гениальных планах. Рыбы. Вас может внезапно осенить очень правильная мысль о собственной жизни. Главное, не топите ее в сомнениях, сериалах и бессмысленном скроллинге. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Спашина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: зимний брать? Будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама. Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
4: Exit. Born for more.
5: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
9: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
10: Национальные проекты России. 0+.
11: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
12: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачная, плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, 22. Со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На заседании правительства Смоленской области обсудили развитие спорта. Более 60% жителей регулярно занимаются спортом. В прошлом году регион вошел в топ-20 по версии Минспорта. Смоленские спортсмены завоевали 18 медалей на мировых первенствах. Растет популярность ГТО, развивается адаптивный спорт. Комитет Смоленской областной думы по бюджету и финансам заслушал информацию о помощи муниципалитетам. В прошлом году на выравнивание бюджетной обеспеченности выделили 6 миллиардов рублей. План выполнен на 100%. На этот год запланировано 6,1 миллиарда. Также депутаты поддержали федеральные законопроекты об освобождении от штрафов за непредоставление нулевых налоговых деклараций и о налогах на цифровую валюту. В Ленинском районе Смоленска благоустроят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Там сделают пешеходные дорожки из плитки, установят скамейки, урны и 12 светильников, а также засеют газон. Работы планируют завершить до конца лета. Начальная цена контракта почти 3 миллиона рублей. В Смоленской области за неделю на треть выросло число обращений к врачам после укусов клещей. С начала года пострадали 336 человек, 126 из них только за последнюю неделю. Жители призывают быть осторожными. В Смоленске стартовали гидравлические испытания теплосетей. Давление в трубах поднимают выше нормы, чтобы выявить слабые участки до зимы. Данный способ снизит риск аварий в морозы. Жители просят быть осторожными в местах работ и не приближаться к зонам выхода воды. Графики испытания опубликованы на сайте ресурсодобывающей организации.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за пять минут». Запасайтесь попкорном, усаживайтесь поудобней. Я чувствую, нас ожидает незабываемая, остросюжетная, интеллектуальная схватка. Игроки, представьтесь.
4: Меня зовут Амир, 9 лет, Домодедово, Москва.
5: Меня зовут Алина Казакова, мне 10 лет, Москва, Апрелевка.
3: Желаю вам удачи в игре.
5: Спасибо.
3: Игроки, займите ваши игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Сколько букв «С» в слове «искусство»?
5: 2.
3: 3. Алина, кем были гвардейцы кардинала в мультфильме «Пес в сапогах», где мушкетерами короля выступали собаки?
5: Пас.
3: Кошки. Амир. Героиней какого сказа Бажова стала бабка Синюшка?
5: Пас.
3: Синюшкин колодец. Что получится, если сжать все пальцы одной руки?
5: Кулак.
3: Правильно. Кто написал сборник сказки моей матушки Гусыни?
5: Пас.
3: Шарль Перро. Паша весит 48 килограммов, а Маша на 11 килограммов легче Паши. Сколько весит Маша?
5: 37.
3: Правильно. Какой цвет придает листьям пигмент хлорофилл?
5: Фиолетовый?
3: Зеленый. Как зовут героиню мультсериала, у которой папа свин, а мама свинка?
5: Свинка Пеппа.
3: Правильно. В какой из скандинавских стран родился сказочник Ганс Христиан Андерсен?
5: Англия.
3: Дания. Как звали зеленую муху из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»?
5: Пас.
3: Жик. Кто из смешариков сочиняет грустные стихи, Бараш или Копатыч?
5: Бараш.
3: Правильно. В какой город, согласно русской пословице, со своим самоваром не ездят?
5: Пас.
3: Тула. Кто написал сказку «Волшебник изумрудного города»?
5: Пушкин.
3: Волков. О какой игре идет речь в этой песенной строчке? Мелом расчерчен асфальт на квадратике.
5: Классики.
3: Правильно. Как называется свободная от текста полоса вдоль края листа? Абзац или поле?
5: Абзац.
3: Поле. Сколько получится, если вы из 95 высчитаете 40?
5: 55.
3: Правильно. Какая повесть начинается словами «Том»? Нет ответа.
5: Пас.
3: Приключения Тома Сойера. Как пишется «винегрет» или «венегрет»?
5: Венегрет.
3: Еще раз.
5: Венегрет. Через «е».
3: Винегрет. Стоп. Первый раунд окончен. Уважаемые игроки, вы, конечно, знаете о правиле несгораемой суммы.
5: Да, да.
3: Я сегодня буду вручать 10 тысяч рублей за 5, 15 и 25 правильный ответ. Ну, тому, кто этот ответ даст. И поздравляю, первые 10 тысяч рублей в этой игре уже нашли своего хозяина. Автором 5-го правильного ответа в этой игре стала Алина. 10 тысяч рублей. Поздравляю.
5: Спасибо.
3: И подведем итоги первого раунда. Я задал вам 18 вопросов. Вы дали мне 6 правильных ответов. Из них один правильный ответ дал Амир, а 5 правильных ответов дала Алина. Это значит, что Алина начнет отвечать во втором раунде. Алина, вы получили преимущество. Если вы им правильно воспользуетесь, то у Амира просто не будет шансов. Ведь в этом раунде переход хода происходит только после ошибки игрока. Не ошибаетесь, Алина? Раунд длится 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Команда бесстрашных школьников Алина Казакова и Амир Иргашев продолжают гонку за миллионом. Второй раунд.
2: Сколько миллиметров в километре? 100 тысяч или миллион?
3: 100 тысяч.
2: Миллион. Амир, какое отчество у первого в мире космонавта?
3: Пас.
2: Алексеевич. Алина, как в рассказе Аркадия Гайдара звали брата Чука?
3: Пас.
2: Гек. Амир, в каком веке была изобретена шариковая ручка?
3: 1996.
2: Век какой?
3: 17-й.
2: 20-й. Алина, согласно колыбельной, если лечь на край, то можно дождаться этого зверька серого цвета?
3: Волка.
2: Правильно. Алина, свитшотом иначе называют толстовку или водолазку?
3: Толстовку.
2: Правильно. Сколько корочек хлеба Буратино заказал в харчевне трех пескарей?
3: Одну.
2: Три. Амир, в истории какого государства были царства Чу, У и Шу?
3: Пас.
2: Китай. Алина, сколько струн у скрипки?
3: Четыре.
2: Правильно. Закончите название русской народной сказки. Крошечка?
3: Пас.
2: Хаврошечка. Амир, какой масти мультипликационный пес Скуби-Ду, если не считать его черных пятен? Коричневый или серый?
3: Серый.
2: Коричневый. Алина, сколько времен у глагола в русском языке?
3: Три.
2: Правильно. Алина, как звали старшего помощника капитана Врунгеля?
3: Пас.
2: Лом. Амир, на чем прыгают в скай-джампинге?
3: Пас.
2: На батуте. Алина, верно ли, что у собак породы чау-чау и шарпей язык фиолетово-сине-черного цвета?
3: Да.
2: Ага, правильно. Растение борщевик относится к семейству крестоцветных или нет?
3: Пас.
2: Не к семейству зонтичных. Амир, кому подражала девочка Маша из мультсериала «Маша и медведь», прохаживаясь по столу лунной походкой?
3: Пас.
2: Майклу Джексону. Стоп. Второй раунд окончен. Подведем итоги. Заработать вторую несгораемую сумму у вас не получилось. Пока. В течение двух раундов я задал вам 35 вопросов. Вы дали мне 11 правильных ответов. Это ваше командное достижение. К сожалению, сейчас мне придется вашу дружную команду разбить. В финале будет кто-то один. Для того, чтобы узнать, кто это, мы посмотрим личные результаты. Из 11 правильных ответов Амир дал один ответ, Алина – 10. Алина выходит в финал нашей игры. Амир, спасибо за сегодняшнюю игру и до свидания.
3: До свидания.
0: «Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует».
4: Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
5: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющие.

0: Минеральные Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли. Надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм». С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
7: Террасная доска в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Правила финального раунда. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. Постарайтесь поднять счет до 35, и миллион ваш. Третий раунд. Сколько колес у классического велосипеда тандем?
2: Пас.
1: Два. Какое лакомство готовится из растопленного сахара, выливаемого сквозь сито на вращающийся барабан?
2: Карамель.
1: Сахарная вата. Среди героев сказки Ершова «Конек-горбунок» есть жар-птица или финист «Ясный сокол»?
2: Жар-птица.
1: Правильно. С какой лентой, украшающей новогоднюю елку, сравнивают извилистую горную дорогу?
2: Мишура.
1: Серпантин. А герой какой русской сказки приехал к царю на печи?
2: Емеля.
1: Да. А сколько дней в ноябре или в апреле?
2: В ноябре.
1: Сколько дней?
2: Пас.
1: 30. Какой документ в разговорной речи называют метрикой?
2: Пас.
1: Свидетельство о рождении. Каково народное название подсолнечника однолетнего?
2: Пас.
1: Подсолнух. Куда отправился на поиски мамы героя мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»?
2: На Луну.
1: Правильно. Какое украшение у рыси находится на ушах, а у льва на хвосте?
2: Кисточки.
1: Правильно. Стоп. Эта игра окончена. Алина, вы сейчас сделали то, что обожают болельщики на всех континентах. На последней секунде игры вы вырвали вторую несгораемую сумму. То есть вы стали автором 15-го правильного ответа в этой игре и получаете еще 10 тысяч. Итак. В течение трех раундов я задал вам 45 вопросов. Вы сначала в команде с Амиром, а потом в одиночку дали мне 15 правильных ответов. Сегодня вы до миллиона не дотянулись. До свидания, Алина.
2: До свидания.
0: Миллион за пять минут. Дети, смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

Будем вести прямые эфиры на всю страну из Таврического дворца, разыгрывать подарки на улицах города и отмечать день рождения северной столицы. Все это с 25 по 29 мая. Прямо сейчас на Радио Мир только любимая музыка. Ирина Дубцова уже звучит, а в начале следующего часа сыграем в музыкальный миксер.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 22 мая. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления, свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело. Овен, к вам может прийти понимание, что какая-то вещь, привычка или человек занимают слишком много места в вашей жизни. Пришла пора провести ревизию имущества и привязанностей. Телец, вам предстоит взять на себя лидерство в сложной или спорной ситуации. Если не испугаетесь, ваш авторитет возрастет. Близнецы, у вас может внезапно возникнуть желание сказать все как есть, особенно начальству, бывшим или человеку, который слишком медленно отвечает в мессенджере. Рак. Кто-то из близких может вести себя неожиданно независимо, но не стоит срочно спасать его, допрашивать или варить борщ тревоги на всю семью. Лев. Вы можете устроить эффектный выход, который в моменте покажется блестящим, а на завтра может вызвать мысль: «Пожалуй, это было чересчур». Дева. Вы можете внезапно решить оптимизировать вообще все. От расположения кружек до жизненной стратегии. Любое решение такого рода будет своевременным. Весы. День подталкивает к обновлению.

0: определению внешности или пространства вокруг. Вы можете зайти просто посмотреть и выйти с новым креслом, тремя ароматическими свечами и новой прической. Скорпион. Сегодня вы способны произнести фразу, после которой человек еще минут 10 будет смотреть в стену и переосмысливать жизнь. Используйте эту силу гуманно. Стрелец. Ваш внутренний революционер бодр и полон идей. Главное не пытаться одновременно сменить работу, круг общения и стиль интерьера. Даже для вас это многовато. Козерог. Вас может потянуть написать в соцсетях все, что вы тактично держали в себе несколько лет. Эффект будет громким. Водолей. День подбрасывает идеи со скоростью хорошего теннисного автомата. Не пытайтесь реализовать сразу все, иначе к вечеру сами запутаетесь в собственных гениальных планах. Рыбы. Вас может внезапно осенить очень правильная мысль о собственной жизни. Главное, не топите ее в сомнениях, сериалах и бессмысленном скроллинге. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Спашина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
1: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. Эллос-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
5: Exit. Born for more.
6: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
7: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Варикозное расширение вен. Склеротерапия. Мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого, 15Б, 62, 39, 39. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Совершенно секретно.
15: Весна.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Социальный фонд начал пересматривать отказы в единых пособиях для многодетных семей из-за превышения доходов. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, сообщает РИА Новости. Пересмотр произойдет автоматически, без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родителей смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить уже сегодня. В среднем по стране пособие для многодетных составляет 9200 рублей на ребенка. В Подмосковье искусственный интеллект помогает врачам поликлиники поставить правильно диагноз и выписать нужный рецепт. В центральной поликлинике Лобни запущены 4 новые технологичные программы, сообщает телеканал «Мир-24». Так называемая система принятия врачебных решений сама подскажет врачу, какие препараты, в какой дозировке и как принимать каждому пациенту. Скоро появится голосовой ввод. В таком случае специалист будет беседовать с пациентом, а искусственный интеллект запишет и обработает данные. 170 лет назад меценат Павел Третьяков купил первую картину русского художника. С этого началась его частная коллекция, которая переросла в Третьяковскую галерею. К моменту передачи собрания Москве оно насчитывало более 1200 картин. Главная идея Павла Третьякова была собрать не просто красивую частную коллекцию, а показать развитие русской национальной художественной школы. В запасниках Третьяковки хранятся 1000 шедевров графики. Почти треть московских мужчин уверена, что шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой. Это показало недавнее исследование, сообщает газета.ру. Еще 16% опрошенных считают, что простое аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. Женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы. Их получает большинство. Далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
2: Бритву взял?
3: Взял.
2: Ноут взял?
3: На всякий случай.
2: Музыкальный миксер взял?
3: Упаковал в пупырчатую бумагу даже.
2: Так распаковывай. Мне, почему? Конечно, нравится твое рвение заранее сложить чемоданы для поездки в Санкт-Петербург, но миксер нам еще сегодня понадобится.
3: А, точно.
2: Самая музыкальная игра стартовала на Радио Мир. У микрофона Александр Лазарев и Михаил Морозов.
3: Вы звоните нам прямо сейчас по номеру 8 800 444 8484. Слушайте микс, объединенный одной темой. Там будет 5 музыкальных отрывков. Далее за минуту называете исполнителя. Исполнители всех 5 музыкальных треков. Вы получаете от нас подарочный набор. Если справитесь, а вы справитесь, мы уверены. Сегодня пятница.
2: Еще раз. Телефон 8 800 444 8484. Звоните.
3: Ну и скажи сам вот это.
2: У меня не так хорошо получится, но попробуем. Поиграем.
0: Музыкальный миксер на Радио Мир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: Это музыкальный миксер на Радио Мир. Мы сейчас будем знакомиться с нашей участницей, возможно, с будущей победительницей. Могли бы мы, конечно, представить эту участницу и песни даже. Знаете, известную песню про Екатеринбургское Полесье?
2: Уральское Полесье, по-другому.
1: Да.
2: Живет в Уральском Полесье. Вот это?
1: Да, это. Ну вот, ну все поняли.
2: Несуществующая песня, а Олеся есть, она здесь с нами. Олеся, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Олеся, вот у меня мама, у Александра транскрипция. А у вас какое первое слово было, которое вы произнесли? Понятно.
3: Немного не поняла.
2: Немножечко не поняли? Главное, чтобы вы микс поняли, Олеся, и разгадали, кто там поет.
1: У нас сегодня микс посвящен слову «да». Дой, да.
2: Не да, дай.
1: Букву не договорил.
2: Дай.
1: Дай.
2: Потому
1: дай.
2: Что есть три, и... топ-3 слова, которые первыми произносят дети. Да, мама, папа и дай. Вот и все. Ну и вот Александр Лазарев еще на транскрипцию. Сразу родился радиоведущим.
1: Да, мне хочется верить, что мое первое слово было транскрипция.
2: Олеся, давайте слушать микс. Да, еще раз напомним о том, что тема, которая объединяет, это слово «дай». Так или иначе, в каждом музыкальном отрывке оно прозвучит. Далее за минуту вам нужно будет назвать исполнителей. Вот теперь все поняли, Олеся?
3: Так, хорошо.
2: Хорошо. Ну тогда скажите, дай мне микс, и я включу его.
3: Дай мне микс.
0: Номер один. Номер два. Номер три.
4: Дай мне силу, я отворю любые двери. Я убью любого зверя, ты мне веришь. Дай.
0: Номер четыре.

0: А вот теперь вы, Олеся, дайте нам, пожалуйста, надеемся, правильные ответы. Кто же исполнял все 5 музыкальных отрывков? Минут пошла.
1: Первое — это группа «Серебро».
0: «Серебро», верно.
1: Второе — «Бандера».
0: Группа «Бандерас». Иви-иви, йоу, оу.
1: Третье — это «Шалдун».
0: Кто?
1: «Шалдун».
0: «Шалдун»?
2: Нет, «Колдун».
1: «Колдун».
0: А, да, «Колдун», правильно. «Шалдун» — это другой какой-то персонаж.
1: Четвертое — это «Груза Сюшкин», браво.
2: Да.
0: И пятая?
1: И пятая — «Фабрика».
2: И пятая — «Фабрика».
0: Ну вот так вот, аккуратненько, спокойно. На минималках. Олеся справилась с задачей.
2: Как будто бы мы сказали вначале: а сейчас, Олеся, без резких движений, угадывайте все 5 композиций. Олеся, блестяще, спокойно, на классе, я бы сказал. Это шикарная победа, мы вас поздравляем. Олеся, у вас есть наверняка кому-то приветы, или, может быть, вы кому-то хотите посвятить свою победу? У вас есть целых 23 секунды.
1: Хочу передать привет своим девочкам, коллегам. Огромный привет.
2: А они болели за вас сейчас?
1: Вот, рабочий день.
0: Видимо, нет. Олеся, спасибо большое. Оставайтесь на линии. Расскажем, как в Екатеринбург отправится подарочный набор «Радио Мир». На сегодня игру «Музыкальный миксер» завершаем. Да и вообще, на неделю берем паузу из московской студии играть. А мы переместимся уже совсем скоро. Мы в Санкт-Петербург, в нашу студию в Таврическом дворце. И оттуда сыграем «Музыкальный миксер» в привычное время. Вот в это же время.
2: А у меня нет слов, одни эмоции.
3: «Музыкальный миксер» на «Радио Мир».
4: Если хочешь танцевать,

0: Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.

0: 29.
1: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николая 84. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
6: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Скажите, с какой целью берется плата?
2: С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался.
3: Режиссер Леонид Гайдай всегда хотел экранизировать роман «12 стульев». Это было его мечтой. Удалось же ему это благодаря другому мэтру нашего кино, Георгию Данелии. Именно ему в свое время Госкино доверило съемки. Но Данелия к произведению Ильфа и Петрова быстро охладел и буквально подарил проект Гайдаю. Процесс поиска актера на роль Бендера мог бы войти в книгу рекордов Гиннесса. Воплотить образ великого комбинатора пытались более 200 кандидатов. Неожиданно кто-то рассказал Леониду Иовичу, что некий грузинский актер уже много лет на сцене успешно играет Бендера. Гайдай срочно вызвал Арчила Гамиашвили на пробы, и они прошли успешно. Однако худсовету не понравилось, что Остап вдруг стал грузином. Режиссеру пришлось убеждать руководство. Если отец Остапа, Сулейман Берта Мария Бендербея, турецко-подданный, доказывал Гайдай, то его мама вполне себе могла быть грузинкой. Правда, озвучивать роль он доверил другому актеру, из-за чего Гамиашвили потом не разговаривал с режиссером несколько лет.
1: Скажите, с какой целью берется плата?
2: С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Радио «Мир». Хорошо звучит. «Мир». Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Бурятии огонь уничтожил более 500 гектаров леса. Как сообщает Республиканская авиалесоохрана, за минувшие сутки в регионе возник еще один пожар. Пламя распространяется в Ангаянском лесничестве. Причина – неосторожное обращение с огнем. Специалисты ведомства также тушат возгорание в Муйском лесничестве. В Петербурге на Манежной площади Кленовой улицы откроется выставка инновационного транспорта и оборудования. Экспозицию приурочили к Международному транспортному форуму, который проходит в городе в эти дни. В культурном центре Дома кино пройдет детский автомобильный форум. Состоятся награждения победителей профессиональных конкурсов водителей общественного транспорта. В этом году транспортный форум приурочен ко дню основания города и посвящен вековому юбилею регулярного автобусного движения в северной столице. В Беларуси Республиканский форум молодых ученых собрал более 200 специалистов со всей страны. Медицина – одно из перспективных направлений в белорусской науке, напоминает телеканал «Мир-24». В списке также нанотехнологии, биология и сельское хозяйство. Для поддержки молодых ученых в стране выделяют гранты на исследования. Специалистов также привлекают к выполнению заданий госпрограмм. В Туапсе начали устанавливать бронзовое семейство енотов. Они считаются хранителями Черноморского побережья. Авторами проекта «Туапсеноты» стали жители города супруги Эдуард Сарбаев и Ирина Савенко. Первой фигуркой стал основатель семьи дедушка по имени Енотыч. Он находится на набережной Туапсе. По задумке, еноты будут располагаться так, чтобы за непродолжительное время можно было бы отыскать все семейство. Всего же будет 8 фигурок. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
5: Смотрите на телеканале «Мир». Бросок в могилу.
6: Белов взлетел над соперниками и словно завис в воздухе. Мяч попал в кольцо.
5: Что убило чемпиона Александра Белова?
6: После публичного осуждения популярного спортсмена появились версии, что его специально подставили, чтобы освободить место в сборной.
5: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 6:45 на телеканале «Мир». Категория 16+.

студия в Таврическом дворце уже ждет, а мы ждем ярких эфиров. В соцсетях тоже будет много всего интересного. Меня зовут Александр Лазарев, всем привет. Впереди у нас только любимая музыка, а в начале следующего часа не пропустите «Час для вас». Это был...

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 22 мая. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления, свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело. Овен, к вам может прийти понимание, что какая-то вещь, привычка или человек занимают слишком много места в вашей жизни. Пришла пора провести ревизию имущества и привязанностей. Телец, вам предстоит взять на себя лидерство в сложной или спорной ситуации. Если не испугаетесь, ваш авторитет возрастет. Близнецы, у вас может внезапно возникнуть желание сказать все как есть, особенно начальству, бывшим или человеку, который слишком медленно отвечает в мессенджере. Рак. Кто-то из близких может вести себя неожиданно независимо, но не стоит срочно спасать его, допрашивать или варить борщ тревоги на всю семью. Лев. Вы можете устроить эффектный выход, который в моменте покажется блестящим, а на завтра может вызвать мысль: «Пожалуй, это было чересчур». Дева. Вы можете внезапно решить оптимизировать вообще все. От расположения к

0: 10 будет смотреть в стену и переосмысливать жизнь. Используйте эту силу гуманно. Стрелец. Ваш внутренний революционер бодр и полон идей. Главное не пытаться одновременно сменить работу, круг общения и стиль интерьера. Даже для вас это многовато. Козерог. Вас может потянуть написать в соцсетях все, что вы тактично держали в себе несколько лет. Эффект будет громким. Водолей. День подбрасывает идеи со скоростью хорошего теннисного автомата. Не пытайтесь реализовать сразу все, иначе к вечеру сами запутаетесь в собственных гениальных планах. Рыбы. Вас может внезапно осенить очень правильная мысль о собственной жизни. Главное, не топите ее в сомнениях, сериалах и бессмысленном скроллинге. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Спашина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут. Идеальное общение на Радио Мир.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
2: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. Пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. На сайте transit-havail.com.
3: Уже выбираешь новый купальник? А готова ли ты к сезону бикини? Современная лазерная эпиляция в Глотее – это целых 3 современных аппарата для эффективного удаления волосков различных типов. 3 вида эпиляции, чтобы

0: 946-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: В косметологическом центре «Косметик Лайт» при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. «Косметик Лайт», Твардовского, 8-Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: 22 мая в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Термопанели в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачная, плюс 23. В Ульяновске переменная облачность, 22 со знаком плюс. В Кемерове по

0: пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.
1: Радио Мир.
2: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

хорошо звучит. Радио.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Рособорнадзор ограничил проведение строительных работ рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. Об этом говорится в рекомендациях ведомства. Они были выпущены перед началом основного периода сдачи экзамена. В документе также говорится о том, что для школьников нужно создать комфортные условия. Аттестация должна проводиться в спокойной и доброжелательной обстановке. Основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. Самым выгодным летним месяцем для отпуска будет июнь. Экономическая выгода зачастую заключается в оптимизации затрат, отмечают эксперты. Планирование отпуска в июне позволяет воспользоваться программами раннего бронирования. Они предлагают значительные скидки. Этот месяц также предлагает уникальное сочетание хорошей погоды, более низкие цены по сравнению с пиком сезона, а также меньшую загруженность отелей и гостиниц. Нотариусов в Казахстане начнут лишать лицензии за утечку персональных данных. Соответствующий законопроект приняли депутаты Нижней палаты парламента республики, сообщает телеканал «Мир-24». Всем нотариусам сегодня доступны адреса проживания, сведения об имуществе, семейном положении и родственных связях казахстанцев. Без официального разрешения просматривать эту информацию будет запрещено. Также, если специалист зайдет в карточку жителя через единую информационную систему, то ему придет СМС-уведомление. В планах также закрепить возможность предоставления нотариальных услуг дистанционно. Жители и гостей Москвы синоптики предупреждают о пике холода и осенних дождях с ветром на следующей неделе. При этом похолодание будет сопровождаться проливными дождями и плотным северным ветром. Ранее москвичам также назвали время купального сезона. По данным гидрометцентра, начать плавать можно будет в конце мая. Пока это все. Роман Глухов, Мир 24.
0: Для вас.
2: Из всех школьных звонков я знаю только один, который дается не учителю. Это последний звонок.
3: Какая глубокая мысль, какой глубокий, философский, начитанный человек со мной в студии. Александр Лазарев, между прочим, любите и жалуйте.
2: Столь же глубокие, как и мои школьные знания. Ну, мы настроились на вот такой школьный вайб, скажем так. Потому что пора...
3: А ты прям вот и на одной
2: я волне молодежь,
3: с,
2: да,
3: я с молодежь, школьниками.
2: Да.
3: Мы решили сегодня поговорить о последних звонках, которые вот для современных школьников грядут. Вот-вот уже у многих они состоятся, прозвенят точнее. И вспомнить, ностальгическую нотку добавить в том числе, вспомнить о наших последних звонках, которые у нас были, истории, которые там происходили.
2: Ты выступал? У вас вообще было принято в школе выступать на последний звонок?
3: Конечно. Я каждый день выступал. А на последнем звонке, естественно.
2: Я свой последний звонок смотрел из зала. Такие интересные речи говорили преподаватели.
3: Как ты думаешь?
2: Аж заслушался.
3: Кто вел последний звонок в моей школе? Мой последний звонок.
2: Ты?
3: Я? Конечно.
2: Ладно, ты на своем месте тогда.
3: Все, получается так.
2: Вот и веди программу про последний звонок. Я буду оппонировать.
3: Вспоминайте свои последние звонки, пишите нам в группу ВК, заходите на наш сайт radiomir.fm, оставляйте свои послания, там все обязательно зачитаем. И рассказывайте свои истории, которые происходили на последнем звонке, до него, около него, после него. В общем, все рассказывайте. 8-800-444-84-84.
2: Когда уйдем со школьного двора, я подниму бокал за своего бывшего.
3: Это уже разные песни. Мэшап.

0: Интересно понаблюдать за размышлениями наших радиослушателей о последних звонках. Екатерина пишет, ничего не праздновала, пришла и забрала аттестат. И тут же ей в ответ пишут, аттестаты не выдают на последнем звонке.
1: Да, только на выпускном.
0: Да, да, ну это мы все знаем. А вот дальше уже есть и развернутые сообщения. Угу. Где они? Вот, думала, что буду рыдать, пишет Татьяна, так как школу и учителей очень любила. На самом деле вся официальная часть прошла без эмоций. Потом гуляли с классом и...
1: Я знаю, почему так.
0: Как?
1: Ну, что не плакала она на последнем
0: почему?
1: Звонке. Перегорела? Потому что нет, потому что собраны, понимаешь, выпускники собраны перед экзаменами сейчас, перед ЕГЭ, единым госэкзаменом. Ты собран, ты всеми мыслями в математике, в русском языке, в других предметах, которые сдаешь.
0: Ты знаешь, я вспоминаю себя, и у меня все происходило в точности до наоборот. Я не сказать, что прям очень сильно как-то любил школу, я ее, безусловно, любил, но готов был с ней расстаться ради чего-то великого, высшего учебного заведения.
1: Самое, я тебя понимаю.
0: Да, но когда я пришел в зал актовый своей школы, и когда нам начали что-то говорить, когда у меня была лента выпускника, я понял, что ну что-то заканчивается в моей жизни, что-то приятное. Не то чтобы прям на взрыв там, да, не сорвал последний звонок. Ну, я думаю, да, прослезился. Скупая вот такая слеза выпускника.
1: Еще не мужская, но юношеская, скажем так. Хочешь сообщение с налетом, с легким налетом волжского гедонизма?
0: Очень хочу.
1: Сообщение из Самары от Марины.
0: А ты теперь всегда будешь... Я просто Морозова научил выражению волжский гедонизм. Он теперь всегда его будет употреблять и в тему, и не в тему.
1: Ты сказал, что всегда употребляешь.
0: Да, всегда говори, давай.
1: Марина пишет. Я весь выпускной мечтал только об одной фотографии с Димой из параллельного класса. Стояла с одноклассницами, делала вид, что мне совсем не интересно, судорожно сжимала букет. Он сам в итоге подошел, попросил сфотографироваться. Я промямлила «ладно», хотя внутри все пело. Снимок получился нечетким, но счастливым. А потом мы сделали много четких фотографий на своей свадьбе. Через 10 лет мы поженились, и теперь счастливая семья.
0: Волжский гедонизм, вот он. 8-800-444-8-4-8-4. Звоните, вспоминайте вместе с нами в прямом эфире ваш выпускной.
1: А еще раз...
0: О, не выпускной, прошу прощения, последний звонок, это важно.
1: Это разные совершенно мероприятия, да. И еще, если вы родители вот выпускников, которые в этом году выпускаются, для которых прозвенит последний звонок.
0: Вы в очереди.
1: Да, звоните, потому что нам интересно знать, а как сейчас проходят последние звонки и поскольку сбрасываемся. Звоните, 8-800-444-8-4-8-4.

0: Как мы уже все с вами поняли, любовь может состояться даже на последнем звонке. У нас были сегодня яркие тому примеры, как люди знакомились и потом по сей день живут свою лучшую жизнь вместе. Но не у всех происходило именно так. Знаешь, некоторые расстройства тоже на последних звонках встречаются. Нам пишет Евгения: закончила школу в 2012-м. До сих пор иногда смотрю на диски «Последний звонок» и «Выпускной». Хочу вернуть это время. Да, они на флешке. А мы, ну, я свой на кассете еще смотрю, если что.
1: Да сейчас даже и не на флешке, наверное, сдают. Скорее всего,
0: на телефоне
1: ссылкой на Яндекс.Диск куда-нибудь.
0: Нет той романтики ожидания. Есть еще одно сообщение, но здесь целая история, причем наверняка женщины это все поймут. Я пришла в платье, пишет нам Виктория, ведь зовут Виктория, радиослушательница. Пришла в платье, долго выбирала туфли и так далее. И тут вижу, что моя, я немного переделаю, слегка полноватая одноклассница в таком же, но на 4 размера больше. Обе расстроились.
1: И потом... что делать вот в этот момент?
0: Ну, радоваться жизни — это мое чисто мужское мнение. Девушки, может быть, считают иначе. Но я знаю, как было. Потом погрузились на теплоход, помирились с ней... Дальше уже не про подругу. Я пошла с самым главным красавчиком класса танцевать. Он обхаживал меня
1: Весь...
0: Да, так написано. Обхаживал меня весь вечер. Салфетки подавал. Охранял меня на этом выпускном. А потом...
1: Потела.
0: Нервничала, да. Там еще едят же на последнем звонке. Так что логично. А утром позвал меня замуж.
1: Что?
0: Да, так написано. Хорошо, что не согласилась, пишет Виктория. Я не буду читать, почему.
1: Догадайтесь сами. Просто разные варианты, ну, все подойдут.
0: Да, видимо, после последнего звонка пить он не перестал.
1: 8-800-444-8-4-8-4. Это телефон нашего прямого эфира. Мы, конечно, любим читать ваши сообщения. Ну и живьем пообщаться тоже очень хотим. Позвоните, вспомните свой последний звонок. Где он был, в каком городе, как проходил. Может быть, есть какая-то интересная история. Рассказывайте.
0: Если прям всех подробностей не помните, ну, хотя бы часть того,
1: мы
0: что
1: додумаем.
0: Осталось в воспоминаниях.
1: Мы дофантазируем. 8-800-444-8-4-8-4.
2: Час для вас. Реклама.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
8: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
9: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
10: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
11: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами – Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: час для вас.
1: Программа «Час для вас». Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. Всем привет. А Александре Уфимцевой спасибо.
2: За
1: потому что?
2: Что
1: Морозов попросил родителей нынешних выпускников
2: да.
1: либо позвонить в студию, либо написать нам на сайт radio.fm или в группу ВКонтакте и рассказать, как сейчас проходят последние звонки.
2: Mm-hmm.
1: И Александра нам написала: «Здравствуйте, Радио Мир». Да, последний звонок у многих уже на следующей неделе или уже проходит.
2: Да, тут разные сейчас плавают даты.
1: Лично у нас он будет проходить так. Девятые классы получат грамоты, послушают речь директора, это самое главное, и всех остальных, и разойдутся.
2: Самое главное. Чтобы не мешать одиннадцатиклассникам, потому что...
1: Мы только разошлись.
2: У них максимально главный последний звонок же ведь.
1: А одиннадцатиклассники будут танцевать вальсы и петь песню про последний звонок, которую сами придумали. Самое интересное, это когда выпускной после экзаменов. Ну, это уже, да, это уже другая история. А ностальгия есть и там, и там. Всех выпускников поздравляю с окончанием учебного года и школы. Но учебный год, наверное, все-таки будет считаться законченным после уже экзаменов. Так что, наверное, пока не будет торопить события. Самое интересное впереди.
2: Но там же ведь уже не учатся.
1: Нет, только ведь... демонстрируют полученные знания.
2: Абсолютно верно, да. Но мы... Вот, Сашулька, спасибо вам большое. Отличное сообщение.
1: Я думал, ты ко мне сейчас обращаешься.
2: Еще бы я к тебе так обращался. Нет, я к нашей слушательнице, которая написала сообщение. Спасибо за сообщение, но мы так и не узнали. А поскольку сбрасываться теперь на последний звонок?
1: Ну, мы ждем этой информации. Как...
2: Манны небесные.
1: Не все расходятся-то, прям скажем.
2: 8-800-444-8484. Позвоните. Сегодня ностальгируем, вспоминаем последний звонок. Где он проходил, как он проходил. А если у ваших детей или знакомых ваших детей проходят последние звонки, тоже расскажите, как это сейчас.
3: Эй,

0: Час для вас продолжается. Сегодня последняя пятница весны, хотел я сказать, но нет, это последняя пятница,
1: которую мы ведем. Это последняя пятница весны, которую мы ведем из московской студии «Радио Мир». Вот что значит команда. Понимаем друг друга примерно с 3,5 слов.
0: Потому что с понедельника, с 25 мая, мы перемещаемся в нашу студию в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Слушайте нас особо внимательно, поздравляйте город на Неве с днем рождения. Вас ждет много розыгрышей, как в эфире, так и на улицах города, эксклюзивные программы и просто огромнейшее количество контента в наших соцсетях. Обязательно смотрите. Я вот уже освободил память у себя на телефоне.
1: А ты чувствуешь дух северной столицы в московской студии «Радио Мир»?
0: Чувствую уже, да.
1: Это потому, что нам Екатерина прислала сообщение из Санкт-Петербурга. Мой последний звонок был волшебный в родном Петербурге. У меня было прекрасное платье принцессы, прическа. А потом мы всем классом гуляли вдоль Невы, класс уехал домой, я гуляла до утра, это были белые ночи, мы были с моим любимым человеком. Эх, первая любовь, в скобочках, подмечает Екатерина. Под дождем, зонтиком на двоих, романтика.
0: Вау.
1: И замуж я тогда согласилась выйти. Но потом что-то пошло не по плану. Но это уже другая история. Всех с окончанием учебного года. Спасибо вам за сообщение, Екатерина.
0: Екатерина, спасибо большое. Такие истории... близким-то не всем рассказывают, а вы прям на радио написали. Это очень ценно.
1: Ну, мы уже как родные.
0: Сообщение, ты хочешь его прочитать?
1: Я хочу его прочитать, но я хочу подготовить к нему сначала наших радиослушателей. Надо. Вот сейчас будет сообщение. А меня клещ укусил на последний звонок.
0: Тихо! Тихо, не смейтесь.
1: Пишет нам Анна. Были на базе в домиках в пригороде Красноярска. Было страшно и весело одновременно. Ну, какое-никакое приключение. Но поскольку Анна нам пишет, все хорошо.
0: Ну, это замечательно, да. Сегодня вспоминаем последние звонки, как они проходили у нас и как проходят у современных детей. Звоните, рассказывайте. 8 800 444 8484.

0: Душа требует сообщения. Одно из них я с большим удовольствием зачитаю. Вот здесь как раз история. Александр нам написал на последнем звонке, попросили поздравить учителя, назвав ее фамилию. Я спросил, кто это? Оказалось, что мне назвали фамилию учителя по французскому языку, который нас учил с 5 класса. Было стыдно, что я ее не знал. А, наоборот, что я ее знал только по имени-отчеству. Только сейчас понял, что недавно ругал дочь за то, что она не знает фамилию учителя, а сам был таким. Но это же не страшно. Александр имел полное право называть свою учительницу по французскому. «Мадемуазель, не изволите ли вы поставить мне 5?
1: Да, либо «мадам».
0: В чем разница?
1: «Мадам» замужняя, а «мадемуазель» свободная. А,
0: хорошо,
1: «мадам». Как ветер. Почему в конце сказал? Андрей из Новосибирска написал: «Мы с пацанами решили, что последний звонок должен запомниться всем. Тайком пробрались на территорию школы в школьный двор в 5 утра и надели на статую пионера, что стояла у крыльца, выпускную ленту и мою бейсболку. Охранник потом бегал, искал хулиганов, а директор увидел это произведение искусства, вздохнул и сказал: пусть стоит, у него тоже выпускной». Бейсболка потом, правда, потерялась, пропала без вести, ну, наверное... кто-то забрал.
0: Очень педагогично. Мне кажется, совершенно неуместно в такие моменты, когда у детей праздник, ну как у детей, уже почти у будущих взрослых, праздник, и когда им закручивают гайки. К счастью, вот у нас, например, практически все в рамках разумного разрешали делать. И даже родители чуть-чуть способствовали.
1: Там, да, тебе да, стало если интересно, вы понимаете, что разрешали я делать. А, об этом? А, вот оно что. Не все сейчас поняли. Ну и ладно. Не будем уточнять, что конкретно.
0: Кому надо, тот понял. 8-800-444-8484. Звоните. Сегодня мы вспоминаем последние звонки. Не выпускные, не путайте. Рассказывайте свои... Ну, я просто сам путаю, я поэтому думаю, остальные тоже могут. Рассказывайте, что интересного происходило на последних звонках. Возможно, кто-то процитирует речь директора. Но это вряд ли.

0: Так, из последних новостей Александра нам пишет: поправочка. ЕГЭ сдают 11 классы, а 9 классы сдают ОГЭ, основной государственный экзамен. Для тех, кто не знал. Ну, это для нас с тобой.
1: Чему я знал?
0: Ты знал? Я нет. Ну, мы ЕГЭ сдавали.
2: Где-то?
0: Нет,
2: а,
0: мы, возможно,
2: не... объединил это все в ЕГЭ? Ничего страшного, да. Я думаю. Нормально. Ну,
0: а
2: да.
0: Мы с Александрой не делаем из этого трагедии.

0: словами не описал наше будущее, грядущее посещение культурной столицы, северной столицы.
1: Но я решил сначала культурно описать, точнее, прочитать это сообщение.
0: Не сдерживай себя, расскажи, а потом, напомни!
1: Да, мы уже буквально через денечек-другой отправляемся в Санкт-Петербург, а с понедельника, с 25 мая, начинаем вещание из нашей студии в Таврическом дворце города на Неве.
0: Я лично загорать буду, потому что мы будем выходить на улицы города, и там тоже разыгрывать подарки не только в прямом эфире. Вот.
1: А в Питере можно загорать? Там погода позволяет, да? Я думаю, там всегда
0: конечно
1: пасмурно.
0: Конечно! Ультрафиолет-то в любом случае есть.
1: Ну, я просто человек-стереотип. Если Питер, то хмурая пасмурная погода. Если Беларусь, то едят исключительно картошку. Ну, ты меня поэтому тут это. Ну, если Самара, то волжский гедонизм. Тут все
0: ты
1: связано.
0: Ты тогда пойдешь в Эрмитаж, а я буду смотреть много-много другого чего интересного в Санкт-Петербурге.
1: А там еще что-то есть? Вот меня открытие.
0: Да, русский музей. Вот кому поездка точно пойдет на пользу. Вот в соцсетях будешь каждый день отчеты делать, куда сходил в Санкт-Петербурге.
1: Согласен.
0: И пусть все знают, что там есть не только Эрмитаж, а все и знают. Ты один, по-моему, такой.
1: Да подставиться это, я считаю, гениальное. Вот то, что я сейчас сделал. Я в Питере был уже много-много-много раз. 8800...
0: Каждый раз в Эрмитаже.
1: В Эрмитаже, да. 8-800-444-8-4-8-4. Не о Петербурге, о нем вскользь, да, в рамках анонса нашего выезда туда на следующей неделе. А в целом тема нашей сегодняшней программы — это последние звонки, которые грядут на этой и на следующей неделе уже проходят в разных школах нашей страны. Вспоминаем свои последние звонки, как это было, в каком городе, как происходило, и как у современных детей тоже об этом рассказываем.

0: Мы сегодня вспоминаем свои последние звонки школьные.
1: Ну, в смысле, не свои только, и ваши тоже.
0: Да мы и свои, и чужие уже повспоминали. Нам Елизавета пишет. Санкт-Петербург, школа номер 280.

0: 1986. Выпускалась более 15 лет назад. Ревела и на выпускной, и на последний звонок от каждой речи преподавателей. Педагогический состав самый лучший. Помню всех поименно и пофамильно. Благодарна им буду всю жизнь. Приезжайте в Санкт-Петербург. Это уже к нам обращение. Привозите хорошую погоду. Елизавета, дорогая, ну это как в Тулу со своим самоваром. В Санкт-Петербург со своей погодой не ездят. Там благодарно принимают уже существующую.
1: Но мы приедем. Уже на следующей неделе будем в Санкт-Петербурге с 25 по 29 мая. Слушайте нас из студии в Таврическом дворце и ищите в том числе на улицах города. Мы там с вами встретимся, возможно. Очень даже на это надеемся. Евгений написал нам сообщение. У меня у детей скоро выпускной из третьего класса. В класс к чаепитию. Потом с семьей поедем на самый красивый фонтан на Стрелке. Это Нижний Новгород. Не только маме необходимо место силы, поэтому и туда и детей везем. Это уже вот про фонтан.
0: Я примерно понял логику, почему здесь вдруг про выпускной речь пошла. У третьеклассников же нет последнего звонка.
1: Ну, они как будто бы выпускаются из начальной школы, переходят в среднюю.
0: В то время, когда у старшеклассников последний звонок, у третьеклассников выпускной. Правильно я мыслю?
1: В классе собираются, и вот то, что принесли на чаепитие, то и едят. Деньгами не скидываются. Вот такой подход. Мне нравится, кстати. Я бы принес воду.
0: Почему ты меня не удивила?
1: Потому что вода — это жизнь.
0: Исключительно из этих побуждений. 8 800 444 8 484. Звоните, а прежде вспомните свой последний звонок, потом звоните и расскажите всем о том, как это проходило, с какими эмоциями с вашей стороны, ну и вообще все, что вспомните.

0: Час для вас.
1: Реклама.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тандыры и казаны в смоленской керамике. Смоленская керамика на века.
8: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида, 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
15: «Радио Мир». Хорошо звучит. «Радио Мир».
0: Час для вас.
16: Последний звонок. Как много в этом звуке и в этих двух словах.
17: Если он, конечно, прозвенит, потому что сейчас я зачитаю сообщение, которое вот, ну, не всегда звенит последний звонок, даже на последнем звонке. Анна из Красноярска написала, сейчас ты все поймешь, и все слушатели поймут. Нашему звонку не суждено было прозвенеть. Мальчик, который нес колокольчик, умудрился его забыть дома. Заметили в последний момент. В итоге наступила неловкая пауза. И тогда наш директор вышел к микрофону и громко от души сказал: «Дзынь-дзынь, дорогие выпускники, урок окончен».
16: Какой молодец. Вот всегда говорят, запоминаются ошибки, и запоминаются иногда с очень хорошей стороны. Вот этот последний звонок вряд ли когда-то забудут ученики.
17: Да, если небольшое продолжение, потом колокольчик все-таки нашелся у завхоза, но и вот так он не прозвенел, потому что...
16: «Дзынь-дзынь» отменяется, дорогие ученики, вот нормальный «Дзынь-дзынь».
17: Вот «Дзынь-дзынь» был важнее, чем звонок, потому что никто не ожидал директора наверняка такого, представляешь?
16: Следующее сообщение.
17: А следующее сообщение, пожалуйста, вот... Вот оно.
16: Длинное, да, воздуха набрал в легкие.
17: Да, Татьяна из Москвы написала: «Мой последний звонок я запомнила по банту». Угу. Правильно же ударение поставил?
16: Да.
17: По-моему. Мама соорудила мне на голове такое великолепие из белых лент и кружев, что я реально боялась поворачивать голову. Казалось, конструкция рухнет и кого-нибудь убьет. Очень большой бант оказался. Весь праздник проходил с идеально прямой спиной, как на троне. А потом мальчик, которого я была тайно влюблена с 5 класса, подарил мне маленького плюшевого зайца и сказал: ты сегодня как снежная королева. Зайца храню до сих пор, а бант передала по наследству племяннице. Этот бант оказался неубиваем, и она через год, у нее будет последний звонок, она пойдет в нем.
16: 8-800-444-8-4-8-4. У нас есть еще время послушать одну, две, может быть, три, может быть, 6-7 историй.
17: Ну, мы такие, ребят, знаете, ветреные немного.
16: Да, у нас импровизация сегодня. Звоните, рассказывайте, можете также написать в группу ВКонтакте и на сайт radiomir.fm.
13: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос: ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки: как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Каждая женщина достойна цветов, а особенно, если эта женщина твой учитель. И сегодня последний звонок.
1: Все верно, да. И сообщение у нас сейчас в тему от Сергея из Челябинска. Мы готовили тайный вальс. Месяц репетировали в спортзале после уроков, чтобы сделать сюрприз. И вот официальная часть заканчивается, включается музыка. И наш класс вместо того, чтобы чинно стоять, начинает кружиться прямо на плацу перед школой. Родители ахнули, зауч застыла. А потом, когда увидел, что мы действительно танцуем, а не балуемся, расплакалась. Сказала, что это лучший выпускной экспромт в ее жизни.
0: Спасибо за историю. На этом наша официальная часть подходит к концу. Александр Лазарев, Михаил Морозов. Всем пока. Мы пускаем в эфир музыку.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Депутаты Госдумы призывают сохранить условия по ранее выданной семейной ипотеке. С февраля действует правило «одна семья, одна льготная ипотека», а супруги оформляются как созаемщики. Теперь же обсуждается следующий этап корректировки программы, возможные изменения условий для родителей, которые не состоят в официальном браке, либо зарегистрированы отдельно от ребенка. Почти четверть жителей России призналась, что откладывают деньги на стоматологические услуги. Это протезирование, установка элайнеров или операция по коррекции прикуса. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса Выбору.ру. Следующей по популярности целью оказалось путешествие мечты. Такой вариант выбрали 11% опрошенных. Большинство задумывается о кругосветном путешествии на круизном лайнере. Также одной из самых желанных целей накопления оказалась покупка породистого домашнего животного. В Беларуси отремонтируют 5000 километров автодорог. Особое внимание специалисты уделяют ямочному ремонту. В республике плотность транспортных сетей одна из самых высоких среди стран Содружества, сообщает телеканал «Мир-24». Протяженность автотрасс общего пользования почти

0: крепость, подавленное состояние судороги. В таком случае питомца нужно показать врачу. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: А зимний брать будем?
4: Нет, пока только таврический.
2: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти, с 25 по 29 мая.

Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

мужчина должен посадить дерево, чтобы женщина его поливала. Мужчина должен построить дом, чтобы женщина в нем убиралась. Мужчина должен родить сына, чтобы женщина его воспитывала. Получается, мы, мужчины, эгоисты.

какие-то. Зиверт открывает новый час на радио Мир. Александр Лазарев у микрофона. Всем доброго утра. Впереди у нас только любимая музыка. Через 20 минут поговорим о дамплингах в программе «Соль и перец».

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда.
1: Понял.
0: Слушайте.

0: сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий.

0: Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
1: Exit. Born for more.
2: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
3: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно, спасаясь от дождя, забежала в маленький ресторанчик с азиатской кухней. И, как оказалось, не зря. Давно хотела попробовать дамплинги, но случай все не представлялся. А тут еще и повар хорошо говорил по-русски и многое мне рассказал. Дамплинги – это небольшие кусочки

Если мимо вас пролетают «Завтрак аристократа», «Боярыня Морозова», «Богатыри» и другие шедевры, сбавьте скорость. По Третьяковской галерее лучше не бегать, а ходить не спеша и вдохновляться. Третьяковке сегодня исполняется 170 лет. Подробнее об этом в программе «Минутная история» в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 22 мая. 170 лет назад была основана Третьяковская галерея. Об этом наша минутная история. В 1856 году преуспевающий московский купец Павел Третьяков приобрел две картины – «Искушение Шильдера» и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Худякова. Тогда Третьяков поставил перед собой цель – создать полное собрание произведений русского искусства. В 1881 году галерея открылась для посетителей, а спустя 11 лет коллекционер передал ее в дар Москве. За такую щедрость император пожаловал ему дворянский титул. Однако меценат от него отказался, заявив: «Купцом я родился, купцом и умру». Музей хранит немало тайн. Например, за одной из стен скрывается лифт, на котором картины доставляют из хранилища. Внутри галереи есть сквозные проходы, соединяющие все корпуса. Это позволяет не выносить шедевр на улицу. В собрании около 200 тысяч произведений искусства, от древних икон до работ современных художников. В прошлом году Третьяковку посетили 3,5 миллиона человек, а аудитория сайта превысила 10 миллионов.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама. Покупайте цемент в Смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
6: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155. 5,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
7: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
8: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63 200 04. Трейд Авто на Николаева 74.

0: за строительными материалами, приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости. С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. До 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». За все время реализации проекта в Смоленской области преобразилось более 830 территорий. Часть из них выбраны по результатам народного голосования. В этом году на выбор 42 проекта в 11 муниципалитетах. Участвовать могут жители старше 14 лет. В Смоленской области работают 52 передвижных медицинских комплекса. С начала года они совершили более 1100 выездов, обследовано 42 тысячи человек. В составе бригад – терапевт, акушер и рентген-лаборант. Также каждую неделю в отдаленные села выезжают узкие специалисты из областных больниц. К концу года планируют охватить профилактикой 721 тысячу жителей. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов встретился с организаторами Кубка памяти Героя Советского Союза Григория Бояринова. Турнир по карате пройдет 29 и 30 мая во Дворце спорта «Юбилейный». Ожидается более 1000 участников из 30 регионов России и Беларуси. Соревнования поддерживает «Единая Россия». Цель – патриотическое воспитание молодежи и популяризация спорта. Студентка Смоленского института искусств победила в отборочном этапе чемпионата «Обилимпикс-2026» в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал», набрав 97 баллов из 100. Подготовила ее преподаватель Татьяна Черняева. Отмечается, что студентка также является участницей ансамбля «Красно», лауреата всероссийских и международных конкурсов. С вами был Артем Дмитриев.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
4: Громко чайки и не случайно, а причалы бьются в воду, как на чайке, и нас с тобой они качали.

наше главное правило на следующую неделю: на солнце надейся, а сам не плашай. Мы выбираем непредсказуемость, столь характерную для климата северных городов. Команда «Радио Мир» едет в Санкт-Петербург с 25 по 29 мая. Вещаем на всю страну из студии в Таврическом дворце. Разыгрываем призы на улицах города. 27-го отмечаем день рождения Санкт-Петербурга. И много чего еще. Интересно будет всем. А пока приветствую вас из московской студии. Меня зовут Александр Лазарев. Только любимая музыка впереди.

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.

0: авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение «Мая» на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
1: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Пришла весна, цветут цветы. Скорее садись, Манжаро ты.
9: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
8: Пройдите бесплатный тест-драйв
9: на Гагарина 53.
8: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
7: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности ООД-авто.
10: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
11: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Радио «Мир» Смоленск.
15: Выходи за меня.
16: Весна.
17: Хорошо звучит.
16: На радио «Мир».

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает нас здоровыми и красивыми. Всегда мечтала чувствовать себя молодо даже без макияжа, как звезды Голливуда. А недавно мой косметолог рассказала, что сестры Кардашьян, Виктория Бекхэм и Рианна активно используют LED-маски. Оказывается, этот бьюти-гаджет хоть полностью и не заменит салонный уход, но уже является достойной его заменой. LED-гаджеты – научная разработка, придуманная для астронавтов НАСА. В 90-х специалисты искали способ быстрого заживления ран в космосе, и в результате исследований выяснили, что светодиоды положительно влияют на кожу. Спустя время открытие перекочевало в бьюти-индустрию, и теперь без LED-маски не обходится ни одна уважающая себя звезда шоу-бизнеса. Гаджет выглядит очень футуристично. Он похож на шлем или съемную голову робота, внутри которой работают светодиоды разных цветов. Естественно, есть и пульт управления. Синий цвет убивает бактерии, до свидания, прыщи. Красный стимулирует коллаген, привет, молодость. Зеленый успокаивает кожу и выравнивает тон, а желтый уменьшает отечность. Просто надеваешь прибор и 20 минут релаксируешь под любимый сериал. Я выбрала красный, омолаживающий режим. Ощущение, конечно, на любителя. Чувствуешь небольшое покалывание. Зато кожа и правда стала гладкой и подтянутой. Эти бьюти-девайсы продаются на всех маркетплейсах. Цены варьируются от бюджетных до заоблачных. Но без одобрения косметолога я бы все равно на подобный эксперимент не решилась. Так что и вам советую для начала проконсультироваться. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
3: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: жизни все не случайно.
1: Возможно, кто-то сочтет, что отсутствие креплений на Александрийском столпе в Санкт-Петербурге – это случайность, и их просто забыли сделать, но нет. Это задумка архитектора Монферана. Столб никуда не денется из-за собственного веса. Как легко заметить, мы на Радио Мир уже пропитаны духом северной столицы и ждем понедельника. С 25 по 29 мая нашим домом станет студия...

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 22 мая. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления, свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело. Овен, к вам может прийти понимание, что какая-то вещь, привычка или человек занимают слишком много места в вашей жизни. Пришла пора провести ревизию имущества и привязанностей. Телец, вам предстоит взять на себя лидерство в сложной или спорной ситуации. Если не испугаетесь, ваш авторитет возрастет. Близнецы, у вас может внезапно возникнуть желание сказать все как есть, особенно начальству, бывшим или человеку, который слишком медленно отвечает в мессенджере. Рак. Кто-то из близких может вести себя неожиданно независимо, но не стоит срочно спасать его, допрашивать или варить борщ тревоги на всю семью. Лев. Вы можете устроить эффектный выход, который в моменте покажется блестящим, а на завтра может вызвать мысль: «Пожалуй, это было чересчур». Дева, вы можете внезапно решить оптимизировать вообще все, от расположения кружек до жизненной стратегии. Любое решение такого рода будет своевременным. Весы. День подталкивает к обновлению внешности или пространства вокруг. Вы можете зайти просто посмотреть и выйти с новым креслом, тремя ароматическими свечами и новой прической. Скорпион. Сегодня вы способны произнести фразу, после которой человек еще минут 10 будет смотреть в стену и переосмысливать жизнь. Используйте эту силу гуманно. Стрелец. Ваш внутренний революционер бодр и полон идей. Главное не пытаться одновременно сменить работу, круг общения и стиль интерьера. Даже для вас это многовато. Козерог. Вас может потянуть написать в соцсетях все, что вы тактично держали в себе несколько лет. Эффект будет громким. Водолей. День подбрасывает идеи со скоростью хорошего теннисного автомата. Не пытайтесь реализовать сразу все, иначе к вечеру сами запутаетесь в собственных гениальных планах. Рыбы. Вас может внезапно осенить очень правильная мысль о собственной жизни. Главное, не топите ее в сомнениях, сериалах и бессмысленном скроллинге. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Спаша.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.
1: Реклама. Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.

0: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru. Нужен песок? Гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
1: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей. А полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Цемент и сухие смеси.
4: Смоленская керамика на века.
5: 22 мая в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый, 180 грамм, 99 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 28. В Екатеринбурге ясно, плюс 21. В Казани малооблачно и плюс 23. В Ульяновске переменная облачность 22 со знаком плюс. В Кемерове пасмурно и плюс 4. В Перми облачно, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 27. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 28. Возможен небольшой дождь.
0: Радио «Мир». Хорошо.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. На следующей неделе в Центральной России наступит погодная осень. Понижение температуры до 16 градусов и дожди принесет полярный циклон. Такой прогноз дали в Центре погоды ФУМОС. По словам синоптиков, ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 10. Это норма для климата в сентябре. В Ашхабаде открылся совет глав правительств СНГ. В туркменскую столицу уже прибыли руководители всех делегаций, передает телеканал «Мир-24». На повестке больше десятка вопросов. Среди них экономическое сотрудничество, проекты в горной металлургии, транспорте и в сфере цифровизации. Здесь же должны объявить будущие молодежные столицы СНГ. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. С сегодняшнего дня в силу вступили новые правила. Теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату сохранят еще на один год. В среднем это чуть больше 9000 рублей на ребенка. Пересмотр пройдет автоматически. Уведомление семья получит через портал госуслуги. Российские мужчины рассказали, какие подарки считают достойными для своих любимых женщин. Каждый третий полноценным подарком считает шаурму и роллы. Чуть меньше 20% опрошенных полагают, что простое аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы. Их получает 75% опрошенных. Пока все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд открывают новый музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Всем привет! Уже через два дня эфир нашей радиостанции станет еще ярче. И все потому, что мы перемещаемся в праздничный Санкт-Петербург. С 25 по 29 мая мы будем вещать из нашей студии в Таврическом дворце Северной столицы. Вас ждет много сюрпризов и розыгрышей, а также эксклюзивного контента в наших социальных сетях. Слушайте Радио Мир особо внимательно и поздравляйте Петербург с днем рождения вместе с нами. А пока вновь к музыке возвращаемся. Группы «Пицца» и «Айола», а также Артур Пирожков.

0: спать. А ну перетанцует меня.
1: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
2: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе 29.

0: за строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес, когда стройка в радость.
1: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
3: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Радио «Мир». Хорошо звучит.
7: Радио «Мир».
6: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир». Хорошо звучит.
7: Радио «Мир».
8: Мы догорели, как спички. Ни тепла, ни азарта.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня узнаем чуть больше про армянский Гюмри, окруженный горными хребтами и отрогами. Гюмри расположен недалеко от границы с Турцией. Но преодолеть этот рубеж невозможно, поскольку он закрыт по всей протяженности. Корни армяно-турецкого конфликта настолько глубоки, что едва ли мы увидим его разрешение. Разумеется, эпоха русско-турецких войн для Гюмри – особая веха. От столетия, на протяжении которого город входил в состав Российской империи и назывался Александрополь, осталась широкая и приземистая Черная крепость. Она из базальта, это такая вулканическая горная порода черного цвета, отсюда и название крепости. За время войн, продолжавшихся до 1878 года, бастион ни разу не подвергался осаде, однако сыграл важную роль в победе. В 20 веке форпост, служивший артиллерийским складом и военной тюрьмой, стал общественным пространством. В подвале крепости появился музей, на первом этаже концертный зал, на втором – гостиница. Вход в крепость бесплатный. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Бросок в могилу.
1: Белов залетел над соперниками и словно завис в воздухе. Мяч попал в кольцо.
0: Что убило чемпиона Александра Белова?
1: После публичного осуждения популярного спортсмена появились версии, что его специально подставили, чтобы освободить место в сборной.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 6:45 на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет. Я, конечно, люблю рассказывать сказки на ночь, но сейчас скажу чистую правду. Радио Мир уже через пару дней начнет свое праздничное вещание из Санкт-Петербурга. Да-да, мы перемещаемся в нашу студию в Таврическом дворце Северной столицы. И все это по весьма приятному поводу – дню рождения Петербурга. Вас ждут интересные интерактивы, много эксклюзивных программ и розыгрышей. Слушайте Радио Мир особо внимательно и поздравляйте Петербург вместе с нами. А далее в нашем эфире дискотека «Авария» и «Лера Москва». Следом не пропустите программу «Минутная история».
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 22 мая. 170 лет назад была основана Третьяковская галерея. Об этом наша минутная история. В 1856 году преуспевающий московский купец Павел Третьяков приобрел две картины – «Искушение Шильдера» и «Стычка с финляндскими контрабандистами Худякова». Тогда Третьяков поставил перед собой цель – создать полное собрание произведений русского искусства. В 1881 году галерея открылась для посетителей, а спустя 11 лет коллекционер передал ее в дар Москве. За такую щедрость император пожаловал ему дворянский титул. Однако меценат от него отказался, заявив: «Купцом я родился, купцом и умру». Музей хранит немало тайн. Например, за одной из стен скрывается лифт, на котором картины доставляют из хранилища. Внутри галереи есть сквозные проходы, соединяющие все корпуса. Это позволяет не выносить шедевр на улицу. В собрании около 200 тысяч произведений искусства, от древних икон до работ современных художников. В прошлом году Третьяковку посетили 3,5 миллиона человек, а аудитория сайта превысила 10 миллионов посетителей. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Havail City Transit V при покупке нового Havail вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Havail City Transit V можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
3: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно в пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Havail ООО Transit V. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105.
4: В косметологическом центре Cosmetic Light при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. Cosmetic Light, Твардовского 8Б. Запись по телефону 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все для бань в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжаро ты.
11: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
10: Пройдите бесплатный тест-драйв
11: на Гагарина 53.
10: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
12: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. До 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». За все время реализации проекта в Смоленской области преобразилось более 830 территорий. Часть из них выбраны по результатам народного голосования. В этом году на выбор 42 проекта в 11 муниципалитетах. Участвовать могут жители старше 14 лет. В Смоленской области работают 52 передвижных медицинских комплекса. С начала года они совершили более 1100 выездов. Обследовано 42 тысячи человек. В составе бригад – терапевт, акушер и рентген-лаборант. Также каждую неделю в отдаленные села выезжают узкие специалисты из областных больниц. К концу года планируют охватить профилактикой 721 тысячу жителей. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов встретился с организаторами Кубка памяти Героя Советского Союза Григория Бояринова. Турнир по карате пройдет 29 и 30 мая во Дворце спорта «Юбилейный». Ожидается более 1000 участников из 30 регионов России и Беларуси. Соревнования поддерживает «Единая Россия». Цель – патриотическое воспитание молодежи и популяризация спорта. Студентка Смоленского института искусств победила в отборочном этапе чемпионата «Обилимпикс-2026» в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал», набрав 97 баллов из 100. Подготовила ее преподаватель Татьяна Черняева. Отмечается, что студентка также является участницей ансамбля «Красно», лауреата всероссийских и международных конкурсов. С вами был Артем Дмитриев.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти, с 25 по 29 мая.

0: чуть-чуть, все так круто, так аутентично. Ты такой милый, ты такой симпатичный. Глаза в глаза, посыпай не забудь. Вылези из кожи, на тебе не по зубам. У девочек от зависти перекосило лица. Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица.
1: Уже через пару дней мы с коллегой Лазаревым будем петь эту песню слегка иначе. Ведь в Санкт-Петербурге куда более актуальны императрицы. Да-да, Радио Мир перемещается из своей привычной московской студии в Таврический дворец северной столицы. И все это по поводу празднования дня рождения Петербурга. Вас ждут розыгрыши как в эфире, так и на улицах города, много эксклюзивных программ и сюрпризов, в том числе и в наших социальных сетях. Слушайте Радио Мир особо внимательно и поздравляйте Санкт-Петербург с днем рождения вместе с нами. А в этом часе не пропустите программу «Киноцитаты». Вспомним с вами фильм «Место встречи изменить нельзя».

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Скажите «нет» пигментации, угревой сыпи, постакне и сосудистым звездочкам.
2: Медицинский центр «Надежда» представляет настоящий прорыв в косметологии. Эффективное омоложение и замедление процессов старения при помощи аппарата «Лазер Люминос М22». Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупайте брусчатку в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика.
5: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
6: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
9: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм, 99 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
11: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
13: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: Слушай «Радио Мир», Смоленск.
0: «Радио Мир». Хорошо. «Радио Мир».
15: «Радио Мир».
0: Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Самое говорить дорогое на земле – это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить.
2: На роль Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» Говорухин хотел взять Николая Губенко, но столкнулся с протестом со стороны Высоцкого. Он счел, что у них слишком схожие типажи. Тогда режиссер пригласил Евгения Герасимова, считая, что кандидатура этого артиста идеально подходит на роль молодого фронтовика, который после войны встал на путь борьбы с бандитами. Но актеру показалось, что эта роль не для него, и он отказался. Наконец появилась кандидатура Владимира Конкина, поначалу встретившая активное сопротивление со стороны сценаристов братьев Вайнеров. Но Говорухин умело организовал пробы. Предложенные им 10 альтернативных актеров явно проигрывали Конкину по силе и мастерству. И Вайнеры согласились. Уже во время съемок режиссер вспомнил про Леонида Филатова. По его мнению, это был бы Шарапов, не уступающий Жеглову по силе и не пасующий перед ним. Но сейчас представить Шарапова в исполнении кого-то, кроме Конкина, зрителю уже невозможно.
1: Самое говорить дорогое на земле – это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
1: Жизнь прекрасна!
2: Хорош!
1: Живи и радуйся!
2: Хороша! Какая у вас душа! Сколько в вас чистоты!
0: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
2: Заметьте, не я это предложил.
0: «Покровские ворота». Смотрите сегодня в 22:25 на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Уже с 25 мая все звонки, которые поступают на Радио Мир, мы будем принимать в нашей студии в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Всю следующую неделю будем поздравлять северную столицу. Вас ждет много сюрпризов, розыгрыши как в эфире, так и на улицах города. Не пропустите и много классного контента в наших социальных сетях. С 25 по 29 мая слушайте Радио Мир из Санкт-Петербурга и поздравляйте град Петра вместе с нами. Михаил Морозов у микрофона. Привет-привет! Через пару мгновений к нам присоединится астролог Надежда Сташина. Нас ждет свежий гороскоп, но прежде музыку отличную послушаем.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 22 мая. Соединение Солнца с Ураном несет волну обновления, свежие идеи, неожиданные решения, желание стряхнуть с себя все, что устарело. Овен, к вам может прийти понимание, что какая-то вещь, привычка или человек занимают слишком много места в вашей жизни. Пришла пора провести ревизию имущества и привязанностей. Телец, вам предстоит взять на себя лидерство в сложной или спорной ситуации. Если не испугаетесь, ваш авторитет возрастет. Близнецы, у вас может внезапно возникнуть желание сказать все как есть, особенно начальству, бывшим или человеку, который слишком медленно отвечает в мессенджере. Рак. Кто-то из близких может вести себя неожиданно независимо, но не стоит срочно спасать его, допрашивать или варить борщ тревоги на всю семью. Лев. Вы можете устроить эффектный выход, который в моменте покажется блестящим, а на завтра может вызвать мысль, пожалуй, это было чересчур. Дева. Вы можете внезапно решить оптимизировать вообще все. От расположения кружек до жизненной стратегии. Любое решение такого рода будет своевременным. Весы. День подталкивает к обновлению внешности или пространства вокруг. Вы можете зайти просто посмотреть и выйти с новым креслом, тремя ароматическими свечами и новой прической. Скорпион. Сегодня вы способны произнести фразу, после которой человек еще минут 10 будет смотреть в стену и переосмысливать жизнь. Используйте эту силу гуманно. Стрелец. Ваш внутренний революционер бодр и полон идей. Главное не пытаться одновременно сменить работу, круг общения и стиль интерьера. Даже для вас это многовато. Козерог. Вас может потянуть написать в соцсетях все, что вы тактично держали в себе несколько лет. Эффект будет громким. Водолей. День подбрасывает идеи со скоростью хорошего теннисного автомата. Не пытайтесь реализовать сразу все, иначе к вечеру сами запутаетесь в собственных гениальных планах. Рыбы. Вас может внезапно осенить очень правильная мысль о собственной жизни. Главное, не топите ее в сомнениях, сериалах и бессмысленном скроллинге. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Спашина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.
4: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
5: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе «Трейдин».
9: Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
10: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
11: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19, bastiondor.ru.
12: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
13: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
2: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. На следующей неделе в Центральной России наступит погодная осень. Понижение температуры до 16 градусов и дожди принесет полярный циклон. Такой прогноз дали в Центре погоды ФОБОС. По словам синоптиков, ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 10. Это норма для климата в сентябре. До 1 июня россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны подать сведения в налоговую. Об этом напомнили в ведомстве. Это должны быть данные за 2020

0: продолжительность жизни в Москве достигла 80 лет. Российские мужчины рассказали, какие подарки считают достойными для своих любимых женщин. Каждый третий полноценным подарком считает шаурму и роллы. Чуть меньше 20% опрошенных полагают, что простое, аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.

«Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: пока в песне «Моя Мишель» ветер меняет направление, Радио Мир готовится поменять место своей дислокации. Уже с понедельника, с 25 мая, слушайте нас из праздничного Санкт-Петербурга. Да-да, мы будем вещать для вас на всю страну из нашей студии в Таврическом дворце Северной столицы. Поздравим город на Неве с днем рождения, проведем множество розыгрышей как в эфире, так и на улицах города. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Привет-привет. Далее обратимся к нашему мировому хит-параду и представителям Казахстана в нем. С нами Танир и Тёмча.
1: Мировой хит-парад.

чайки могут пить соленую воду. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33 98 71. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
3: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы.

0: Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.
3: Радио «Мир». Вы как относитесь к браку сочетания?

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Лучший город мира. Кемерово.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Визитная карточка Кемерово, музей-заповедник «Красная горка», располагается на правом берегу Томи. Его создали в 1991 году, но история этого места началась гораздо раньше. Самый древний геологический памятник музея – Горелая гора. Именно здесь, в 1721 году, рудознатец Михайло Волков обнаружил каменный уголь и, как выяснилось позже, крупнейший угольный бассейн страны. Специалистам даже удалось сохранить устье одной из первых штолен, открытой в 1907-м. Месторождение разрабатывало акционерное общество кузнецких каменноугольных копий, или, как его все привыкли называть, КПКУС. Эта организация возвела на берегах Томи первые крупные рабочие поселки, шахты, а также заложила первый в Сибири коксохимический завод. На Красной Горке сохранились каменные постройки КПКУЗа, самые старинные архитектурные памятники Кемерово. В одном из таких домов сегодня можно узнать, как работали и жили первые шахтеры в России. Всего же музей-заповедник занимает 55 гектаров. Помимо домов прошлого века, здесь есть и современные достопримечательности. Например, скульптура святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков, и монумент «Память шахтерам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
0: Радио «Мир» в Кемерове. 87,6 FM.

0: музыкальное информационное радио.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Бросок в могилу.
4: Белов взлетел над соперниками и словно завис в воздухе. Мяч попал в кольцо.
3: Что убило чемпиона Александра Белова?
4: После публичного осуждения популярного спортсмена появились версии, что его специально подставили, чтобы освободить место в сборной.
3: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 6:45 на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Реклама.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Дима Билан и Мари Краймбрери в продолжении этого часа. У микрофона Михаил Морозов. Всем привет из московской студии «Радио Мир». Хотя уже через пару дней подобный привет вы услышите из нашей студии в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Да, по случаю дня рождения северной столицы мы перемещаемся на берега Невы. И с 25 по 29 мая будем вещать именно оттуда. Вас ждет много сюрпризов, розыгрышей, интерактивов. Слушайте «Радио Мир» особо внимательно. Поздравим Санкт-Петербург всем миром. Далее с нами в эфире Елена Терлеева и Андрей Губин. Следом не пропустите программу «Минутная история». Я бегу за

0: Радио Мир хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 22 мая. 170 лет назад была основана Третьяковская галерея. Об этом наша минутная история. В 1856 году преуспевающий московский купец Павел Третьяков приобрел две картины – «Искушение Шильдера» и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Худякова. Тогда Третьяков поставил перед собой цель – создать полное собрание произведений русского искусства.

соединяющие все корпуса. Это позволяет не выносить шедевр на улицу. В собрании около 200 тысяч произведений искусства, от древних икон до работ современных художников. В прошлом году Третьяковку посетили 3,5 миллиона человек, а аудитория сайта превысила 10 миллионов посетителей. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Там.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
5: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Stenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение мая на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Stenet.
4: Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года. 16+.
6: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.

0: сводки, все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
3: Косметик Лайт приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур на аппарате Капелла. Эллос-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт. Твардовского, 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: «Радио Мир». Хорошо звучит. «Радио Мир».
5: Хорошо звучит.

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости. С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. До 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». За все время реализации проекта в Смоленской области преобразилось более 830 территорий. Часть из них выбраны по результатам народного голосования. В этом году на выбор 42 проекта в 11 муниципалитетах. Участвовать могут жители старше 14 лет. В Смоленской области работают 52 передвижных медицинских комплекса. С начала года они совершили более 1100 выездов, обследовано 42 тысячи человек. В составе бригад – терапевт, акушер и рентген-лаборант. Также каждую неделю в отдаленные села выезжают узкие специалисты из областных больниц. К концу года планируют охватить профилактикой 721 тысячу жителей. Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов встретился с организаторами Кубка памяти Героя Советского Союза Григория Бояринова. Турнир по карате пройдет 29 и 30 мая во Дворце спорта «Юбилейный». Ожидается более 1000 участников из 30 регионов России и Беларуси. Соревнования поддерживает «Единая Россия». Цель – патриотическое воспитание молодежи и популяризация спорта. Студентка Смоленского института искусств победила в отборочном этапе чемпионата «Обилимпикс-2026» в компетенции «Исполнительское мастерство. Вокал», набрав 97 баллов из 100. Подготовила ее преподаватель Татьяна Черняева. Отмечается, что студентка также является участницей ансамбля «Красно», лауреата всероссийских и международных конкурсов. С вами был Артем Дмитриев.
1: Будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Звонки и Ханна на старте нового часа здесь на Радио Мир. Михаил Морозов у микрофона. Всем привет. Друзья, у меня для вас отличная новость. Уже на следующей неделе эфир Радио Мир будет пропитан особой атмосферой. Атмосферой северной столицы. С 25 по 29 мая Радио Мир будет вещать из Таврического дворца Санкт-Петербурга. Поиграем с вами в эфире и на улицах города, обсудим много интересных тем и поздравим град Петра с днем рождения. Присоединяйтесь! Далее с нами на Радио Мир Сергей Лазарев, Максим и Григорий Лепс.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.

0: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
4: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили Exit в Автофэмили. Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: Exit. Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondoor.ru.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
11: Yeah.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно друзья устроили мексиканскую вечеринку, предложив каждому принести какое-нибудь блюдо. Самые находчивые вызвались порадовать компанию кукурузными чипсами, лаймом и текилой. А я решила угостить всех гуакамоле. Гуакамоле – традиционная мексиканская закуска или соус из авокадо. Существует мнение, что рецепт блюда был изобретен еще в эпоху инков. На самом деле, первое письменное упоминание о нем встречается в книге английского натуралиста Дампера 1697 года. Путешествуя по Центральной Америке, он написал лечебное средство из мякоти авокадо, сока лайма и сахара. Собственно, простота приготовления и полезные компоненты и сделали гуакамоле популярным. Известно огромное количество вариаций его приготовления. Однако считается, что в классическом гуакамоле должны быть авокадо, лук, соль, сок лайма, острый перец и кинза. Авокадо нужно разрезать пополам и убрать косточку. Мякоть размять вилкой и полить соком лайма, чтобы она не потемнела. Затем добавить мелко нарезанный лук, острый перец, кинзу и посолить. Все, у вас готов соус для чипсов, намазка на хлеб или отличное дополнение к завтраку. Соль в том, что в гуакамоле есть калий, помогающий регулировать давление и баланс жидкости в организме. А перец, точнее острый перец, содержащийся в этой закуске, может спровоцировать обострение при индивидуальной непереносимости. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Москва вышла на исторический максимум по продолжительности жизни. Российская столица по этому показателю стала одним из лучших мегаполисов Европы. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, средняя продолжительность жизни в Москве достигла 80 лет. В Армении работающие родители получат оплачиваемое свободное время для ухода за детьми. Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, передает телеканал «Мир-24». Льготы коснутся работающих как в государственном, так и в частном секторе. Если ребенку до 12 лет, то любой из родителей сможет уходить с работы на 30 минут раньше, либо приходить позже с сохранением зарплаты. При двух и более детях этого возраста время увеличат до часа в день. В преддверии Всемирного дня футбола, который будут отмечать 25 мая, в Таджикистане стартовал новый турнир «Кубок независимости». Помимо местных команд, на состязание приехали спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В командах игроки не старше 12 лет. Для многих из них это первый опыт международных матчей. Турнир продлится до конца недели. В России появился нейробариста. В одной из кофеен теперь можно заказать кофе фразой «Мне что-то от выгорания» или «Включи режим бодрости». Искусственный интеллект сам придумывает уникальные рецепты напитков под каждого посетителя. Чем необычнее запрос, тем больше ингредиентов использует система для приготовления кофе. Пока функция тестируется в Москве, но позже она появится и по всей России. Больше новостей на нашем портале mir24.tv. И пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
0: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти. С 25 по 29 мая.
4: Смотрите на телеканале «Мир».
5: Какой диагноз опасен, а какой нет? Чем грозит самолечение по интернету? Разбираем самые распространенные, самые редкие и самые необычные заболевания. Но помним, диагноз, даже предварительный, ставит только врач.
4: Предварительный диагноз. Смотрите в субботу на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: танцуем под шоте.
1: Трек, который многие в социальных сетях уже успели окрестить главным хитом наступающего лета. Шаде – это мод и компания. С вами у микрофона Радио Мир Михаил Морозов. Всем привет. На следующей неделе с 25 по 29 мая будем вместе танцевать по особенному поводу. Это день рождения Санкт-Петербурга. В честь этого мы перемещаемся из нашей московской студии в Таврический дворец Северной столицы. Тематические программы, розыгрыши в эфире и на улицах города и много контента в наших социальных сетях. Все это ждет вас, наши любимые радиослушатели. Поздравим Санкт-Петербург всем миром!

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Солнце заглянуло в самое сердце Урана. Планы сейчас могут меняться буквально на ходу. Люди способны удивлять, идеи возникать среди ночи, а привычный порядок вещей слегка потрескивать. И это нормально. Предстоящие выходные спокойными не будут. Пока в силе квадратура Марса и Плутона, следует соблюдать осторожность на дорогах, в толпе, в работе с огнем и острыми предметами. Не дразните собак и не вступайте в ненужные конфликты. И все же в эти выходные дни планетарная обстановка в целом благоприятная, особенно для простых повседневных дел. 23 мая Луна переходит в Деву и сформирует тригон к Марсу в Тельце. Эта суббота необычайно благоприятна для работы руками, в том числе для тонкой. Если вы увлекаетесь рукоделием, то в конце этой недели у вас получится создать нечто прекрасное, и вы превзойдете себя в мастерстве. Завтра хороший день и для того, чтобы взять первый урок вязания или шитья. Завтра благоприятно покупать технику для дома, которая призвана помочь в уборке. Например, робот-пылесос или посудомоечную машину. Благоприятно смотреть и снимать обучающие ролики в интернете, рассказывающие о том, как легче справляться со стиркой и уборкой, какие моющие средства для чего подходят, как грамотно организовать хранение и тому подобное. Это кажется простым и приземленным, но именно при нынешнем расположении планет вы сможете найти информацию на бытовую тему, которая произведет вау-эффект и действительно существенно облегчит жизнь. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама. Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.

0: что идеально подходит именно тебе. Невероятно выгодные предложения при комбинации нескольких зон. Выбирай гладкость, выбирай комфорт, выбирай Галатею. Тенишевой 10 и Николаева 6, 646-00.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9000 рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
3: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Я хотел бы ветром быть и над землей.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Миноборнауки обновит правила платного приема в вузы. Перечень специальностей, где он будет ограничен, пересмотрят к 2028 году, пишет «Парламентская газета». Ограничения вводят для направлений, выпускники которых ранее менее востребованы на рынке труда. Первый год действия новых правил показал положительные результаты. При этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Заметно уменьшится платный прием на юриспруденцию. Ликинский автобусный завод представил электробус следующего поколения. Премьера новой машины состоялась в Санкт-Петербурге на международном транспортном фестивале «Транспортфест». Эта модель

0: лучших футбольных академий Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В командах игроки не старше 12 лет. Для многих из них это первый опыт международных матчей. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. В Москве и Подмосковье из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха может превышать норму на 7-9 градусов. В такую погоду врачи советуют внимательнее относиться к выбору напитков. Так, от кофе в жару лучше отказаться, либо сократить до одной чашки в день. Питье лучше выбирать прохладное, но не слишком холодное. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
1: «Радио Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

Мой коллега Александр Лазарев, словно героиня этой песни, все самое красивое, что есть в гардеробе, готовится взять с собой в Санкт-Петербург. Ну не может. Не может он, видите ли, вести эфиры из праздничной северной столицы абы в чем. 0% осуждения, 100% понимания. С 25 по 29 мая «Радио Мир» будет вещать на всю страну из нашей студии в Таврическом дворце Петербурга. Розыгрыши в эфире и на улицах города, эксклюзивные программы и множество сюрпризов ждут вас. Слушайте «Радио Мир» особо внимательно. Поздравляю!

0: Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Старый автомобиль больше не радует. Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин. Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74. Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
2: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
8: Смоленская керамика.
9: В косметологическом центре Cosmetic Light при записи на курс любого вида массажа лица и тела две процедуры в подарок. Cosmetic Light, Твардовского 8Б. Запись по телефону 32-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Варикозное расширение вен, склеротерапия, мини-флебэктомия. Прием сосудистого хирурга в медицинском центре «Надежда». Урицкого 15Б, 62-39-39.
9: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Вы как относитесь к бракосочетанию?

0: повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
2: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На выходных наконец-то заставила себя разобрать вещи, которые скопились у меня на балконе. Нашла много полезного, в том числе старый рюкзак, а в нем принадлежности для пинг-понга. Ракетки, шарики, даже любимую бутылочку для воды. Когда-то мы часами без устали резались с подругой, благо стол был у нее во дворе. Популярная и весьма азартная игра, по мнению историков, зародилась в Англии в конце 19 века. Не всегда имея возможность сразиться в большой теннис, там придумали его компактный вариант. Кстати, поначалу он сильно отличался от того, к чему мы привыкли. Во-первых, играли командами по 5 человек. Во-вторых, использовали мячики из пробки, а ракетки со струнами. Но технологии развивались. В 30-х годах прошлого века появились легкие шарики из целлулоида и били по ним уже деревянными ракетками с резиновыми накладками. Тогда в игре немало изменилось. Тактика, методика тренировок, динамика выросла, а сами поединки стали гораздо зрелищней. Напрасно пинг-понг считают малоактивным видом спорта. Дескать, игроки стоят каждый со своей стороны стола. На самом деле за один матч теннисист-любитель пробегает от 4 до 7 километров, а профессионал вдвое больше. При этом активно работая руками и в защите, и в атаке. Во многих странах настольный теннис является базовым видом спорта. Звонкое цоканье шарика можно услышать во дворах, в парках, скверах, разумеется, в специализированных центрах этого вида спорта. Польза игры очевидна. Настольный теннис улучшает работу сердечно-сосудистой системы и вестибулярного аппарата, помогает развить моторику, укрепить мышцы, снять напряжение и усталость глаз, улучшить координацию движений. Большой плюс от игры и психическому здоровью. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
1: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России банкоматы и платежные терминалы смогут работать при отключении мобильного интернета. Технические решения для этого подготовили Минцифры и операторы связи, сообщает Центробанк. Сейчас операторы банки тестируют новый порядок работы, обсуждают регуляторы включения всех финансовых организаций страны в так называемые «белые списки». Это позволит банкам и страховым компаниям сохранять доступ к связи во время ограничения интернета. В России нет дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ. Об этом рассказали в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что обеспечению потребностей агропрома в период проведения посевной кампании уделяется особое внимание. Поставки моторного топлива сельскохозяйственным производителям проходят в штатном режиме. Заявки регионов удовлетворяются в полном объеме. Ведомство каждый день взаимодействует с регионами и участниками рынка. Оно контролирует производство, логистику и поставки топлива. Чартерные самолеты снова полетели из Беларуси в Тунис. Из Минска в Энфиду теперь можно добраться за 8 часов, сообщает телеканал «Мир-24». На борту пассажирам предлагают горячее питание. Беларусь намерена укреплять сотрудничество с Тунисом. Белорусская сторона будет усугублять, в частности, диалог и сотрудничество в торговой, экономической и гуманитарной сферах. Виза в Тунис белорусам не нужна, если поездка не превышает 90 дней. Программист разработал кнопку для удаления данных компании при увольнении. Она так и называется «Меня уволили». При активации этот инструмент автоматически уничтожает корпоративные данные и публикует конфиденциальную информацию компании в открытом доступе, а еще полностью стирает внутренние базы данных. Дополнительно система сама отправляет тревожное уведомление юристу. Сам автор проекта заявил, что надеется никогда не использовать свое изобретение. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». О чем говорят восторженные мужчины?
2: Жизнь прекрасна!
3: Хорош!
2: Живи и радуйся!
3: Хороша!
4: Какая у вас душа!
5: Сколько в вас чистоты!
0: Откройте для себя портал в романтические 50-е.
6: Заметьте, не я это предложил.
0: «Покровские ворота». Смотрите сегодня в 22:25 на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Как понять, что вы в Санкт-Петербурге в конце весны, начале лета? Твой самый дорогой и самый любимый предмет интерьера – это шторы Blackout. Вспомнил я об этом далеко не случайно, ведь уже через пару дней ведущие «Радио Мир» перемещаются из своей московской студии в город на Неве. Мы будем вещать на всю страну из нашей студии в Таврическом дворце. Вас ждет множество сюрпризов, как в эфире, так и в наших социальных сетях. Слушайте «Радио Мир» и присоединяйтесь к поздравлениям в адрес Северной столицы в честь дня рождения. А в следующем часе не пропустите в нашем эфире программу «Звезды мира». Нас ждет интервью с интереснейшим гостем.
1: Я без него не

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Солнце заглянуло в самое сердце Урана. Планы сейчас могут меняться буквально на ходу. Люди способны удивлять, идеи возникать среди ночи, а привычный порядок вещей слегка потрескивать. И это нормально. Предстоящие выходные спокойными не будут. Пока в силе квадратура Марса и Плутона, следует соблюдать осторожность на дорогах, в толпе, в работе с огнем и острыми предметами. Не дразните собак и не вступайте в ненужные конфликты. И все же в эти выходные дни планетарная обстановка в целом благоприятная, особенно для простых повседневных дел. 23 мая Луна переходит в Деву и сформирует тригон к Марсу в Тельце. Эта суббота необычайно благоприятна для работы руками, в том числе для тонкой. Если вы увлекаетесь рукоделием, то в конце этой недели у вас получится создать нечто прекрасное, и вы превзойдете себя в мастерстве. Завтра хороший день и для того, чтобы взять первый урок вязания или шитья. Завтра благоприятно покупать технику для дома, которая призвана помочь в уборке. Например, робот-пылесос или посудомоечную машину. Благоприятно смотреть и снимать обучающие ролики в интернете, рассказывающие о том, как легче справляться со стиркой и уборкой, какие моющие средства для чего подходят, как грамотно организовать хранение и тому подобное. Это кажется простым и приземленным, но именно при нынешнем расположении планет вы сможете найти информацию на бытовую тему, которая произведет вау-эффект и действительно существенно облегчит жизнь. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира

0: ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
1: Реклама.
2: Избавьтесь от лишнего веса и целлюлита. Получите стройное и подтянутое тело. Революционные технологии в похудении, проверенные методики и настоящие профессионалы ждут вас в Галатее. Медико-косметологический центр Галатея. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33 98 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой возможный, плюс 25 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 23. В Казани ожидается малооблачная погода, 25 градусов тепла. В Тюмени облачный, плюс 23. В Ижевске малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен и плюс 21 на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На заседании правительства Смоленской области обсудили развитие спорта. Более 60% жителей регулярно занимаются спортом. В прошлом году регион вошел в топ-20 по версии Минспорта. Смоленские спортсмены завоевали 18 медалей на мировых первенствах. Растет популярность ГТО, развивается адаптивный спорт. Комитет Смоленской областной думы по бюджету и финансам заслушал информацию о помощи муниципалитетам. В прошлом году на выравнивание бюджетной обеспеченности выделили 6 миллиардов рублей. План выполнен на 100%. На этот год запланировано 6,1 миллиарда. Также депутаты поддержали федеральные законопроекты об освобождении от штрафов за непредоставление нулевых налоговых деклараций и о налогах на цифровую валюту. В Ленинском районе Смоленска благоустроят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Там сделают пешеходные дорожки из плитки, установят скамейки, урны и 12 светильников, а также засеют газон. Работы планируют завершить до конца лета. Начальная цена контракта почти 3 миллиона рублей. В Смоленской области за неделю на треть выросло число обращений к врачам после укусов клещей. С начала года пострадали 336 человек, 126 из них только за последнюю неделю. Жители призывают быть осторожными. В Смоленске стартовали гидравлические испытания теплосетей. Давление в трубах поднимают выше нормы, чтобы выявить слабые участки до зимы. Данный способ снизит риск аварий в морозы. Жители просят быть осторожными в местах работ и не приближаться к зонам выхода воды. Графики испытания опубликованы на сайте ресурсодобывающей организации.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Вы слушаете «Радио Мир». Меня зовут Инна Фатеева. И сегодня у меня очень интересный гость. Я сейчас буду загибать пальцы. Если что-то скажу неправильно или упущу, меня обязательно поправят. Актер, радиоведущий, директор северокавказского филиала МТРК «Мир», режиссер Геннадий Александрович Кузнецов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я еще недавно стал заслуженный деятель или работник культуры Северной Осетии, Республики Алания. Да.
2: Я вас поздравляю. Я хочу поздравить вас сразу как минимум с двумя прошедшими праздниками. С Днем Радио прошедшим.
3: Спасибо.
2: И с Днем Пионерии. И в вашей жизни, мне кажется, это все переплетается.
3: Это точно.
2: Потому что бывших пионеров не бывает, бывших радиоведущих тоже.
3: Да, и мне в этом плане повезло, потому что я как раз вот буквально на днях вспоминал про 19 число. И в связи с этим вспомнил 72-й год, который 1972. У меня дома хранится, мама моя хранит, она жива, дай бог ей здоровья. Вырезки из газеты «Из правды», из «Известий», из «Комсомольской правды». В этот день было 50 лет пионерской организации. Вот, и был большой прием в Кремле. И я там выступал. И вот во всех газетах был такой фото, что называется, репортаж. Mm-hmm. Вот, и я там везде стоял. А я был очень заметный такой мальчик. У меня на голове тут было белое родимое пятно. Ну, вот сейчас уже оно седое, его не видно. А тогда просто на фото все это было видно.
2: Ну, вы вообще заметный мальчик были с самого начала. Давайте всем объясним, почему в вашей жизни пионерия и радио переплетается. Вы с 1970 года были, ну, можно так сказать, официальным голосом легендарнейшей радиопередачи «Пионерская зорька».
3: Ну, официально это как-то слишком громко.
2: Ну, один из
3: голосов, да, нас было много. Это была как бы, сейчас бы это называлось студия, а тогда просто была группа ребят при детской редакции. Uh-huh. Вот Тобиас все это дело возглавлял. Был такой режиссер в редакции. Вот. Очень талантливый человек, с детьми прекрасно работал. И у нас была сначала, я участвовал, была еще до «Пионерской зорьки» программа «Звездочка». «Наша октябрятская звездочка» такая была. А потом уже как бы вот взрослели и переходили, вот стали вести «Пионерскую зорьку».
2: Ну, это сейчас куча радиостанций, да, и в Москве их только больше 50. А тогда буквально одна-две радиостанции вообще на всю страну, на весь огромный Советский Союз. И если ты выходишь в эфир, ты автоматически становишься звездой сразу. А вы не то, что один раз в эфир, вы работали много лет. Вы помните, вот какие фразы, с чего начиналась «Пионерская зорька»? Вот этот журнал.
3: Ну, конечно. У меня есть два варианта, где-то вот моя сестра, она у меня тоже работала на «Радио России» всю жизнь. Вот. И она там надыбала, значит, где-то эти приветствия. И в одном варианте я говорил: «Здравствуйте, ребята, в эфире «Пионерская зорька». А во втором варианте наоборот. В эфире «Пионерской зорьки», соответственно, и «Здравствуйте, здравствуйте,
2: ну,
3: ребята».
2: Ну, вот прям интонационно можете сейчас воспроизвести?
3: Могу, конечно. «Здравствуйте, ребята, в эфире «Пионерская зорька». Вот это было так как-то. Но голос не меняется, но можно найти где-то. У меня в телефоне даже есть все это записано.
2: Мы это, конечно, найдем, но нам-то вот хочется вот сейчас вот это живаго. Это действительно, это с годами не меняется вообще.
3: Ну да. Мой учитель по ГИТИС, Сан Иванович Ушаков, мы с ним, когда встречаемся, он мне говорит: ну ты не понимаешь, Генка, ты балбес, ты же советский классик. Ну, я так веселюсь по поводу этого.
2: Нет, ну вы действительно, вы советский классик, вы классик радиовещания. Мне кажется, вам скромничать не нужно, когда вам такое говорят. Вы говорите, да, так и есть.
3: Ну, приятно, конечно, да. Но я все равно человек скромный, поэтому...
2: Скромный Геннадий Александрович Кузнецов сегодня у нас в гостях. Голос «Пионерской зорьки». И мы поговорим о том, как вообще попал туда этот скромный мальчик. Вот буквально через несколько минут мы сейчас возьмем паузу, как у нас на радио принято, рекламу, музыка, а потом вернемся в студию.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.
3: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
4: Программа «Звезды мира» на Радио Мир продолжается. Геннадий Александрович Кузнецов сегодня мой гость. Легендарный радиоведущий. Можно я так буду говорить?
5: Можно.
4: Понятное дело, что попасть на радио, в принципе, мне кажется, тоже не меняется с годами. И сейчас, и 20, там, 50 лет назад. Это мечта для многих юных девочек и мальчиков. Программа «Пионерская зорька» — это тоже, это была легенда. Как вы туда попали? Ну вот как?
5: Это было совершенно случайно.
4: Кастинг, отбор.
5: А с другой стороны, это было как бы понятно. У меня в классе, у меня такой достаточно звездный класс был, мой приятель, его родители туда как-то привели, это было где-то класс, наверное, 3-4, и он стал туда ходить. Потом ему стало скучно ходить одному, и он говорит: «Генка, пошли со мной».
4: А куда привели родители? На радио?
5: На радио, да.
4: То есть они там работали?
5: Они там работали, да. Вот, привели, и я стал с ним просто, что называется, вместе туда ездить. Потому что мы жили на улице Королева, а ездить приходилось на Качалова. Вот, это Красная Пресня. Ну, вроде как сначала спонтанно, а потом я как-то во все это вошел, в эту жизнь. Мне стало самому интересно.
4: Ну, пришел, посмотрел, как работает радио. Ну, как микрофон упустили?
5: Ну, сначала попробовали меня, естественно, а потом уже как-то вошел в эту линейку и постоянно ходил. Практически жил, я могу сказать, на радио. Была вот запись программ. Вот. Во вторник иногда еще была такая программа «Внимание на старт». Иногда еще и в ней принимал участие. Но больше всего мне нравилось бывать на радио, накачало в субботу и воскресенье. Там обычно записывали детские радиоспектакли.
4: У вас вот эта будущая режиссерская жилка уже тогда, наверное, да, начала проявляться?
5: Ну, я входил в это потихонечку, да, но мне это очень нравилось. Там уже были артисты, это было интересно. Ну, у меня сохранилось только два виниловых диска. Один — это была серия «Пионеры-герои», и я сыграл одного из них, тоже год, наверное, 73-74, Валю Котика. И потом выпустили вот это все на виниле. Вот такая пластинка у меня дома стоит.
4: А вот этот, как его называли, радиожурнал для школьников «Пионерская зорька». Он выходил каждое утро в 7 утра.
5: В 7.40 еще по этому поводу. 7.40. Шутка есть, да.
4: Ага,
5: да,
4: ну
5: да.
4: Понятно. Когда среднестатистический школьник жует свой бутерброд и собирается в школу. То есть такое окно в мир для советских школьников. Но в прямом эфире ничего не выходило. Все в записи шло.
5: Ну, за день писали обычно. Ага. Да.
4: То есть вот это «Доброе утро, ребята», это все в записи. Вы не сидели в этот момент у микрофона?
5: Ну, вы живете уже в другое время. Если вы знаете, то, в принципе, до где-то там 89-го года, прошлого столетия, прямых эфиров у нас не было. Извините, конечно. Вот. Единственное, кто начинал первые прямые эфиры, реально, это было наше иновещание, так называемое. Вот Познер, то, вот, вот то. Мне просто там тоже повезло поработать на иностранном вещании. Вот. Я работал там в китайской редакции, потому что после ГИТИСа я поработал как бы актером в ТЮЗе в московском и в Первом русском театре имени Волкова в Ярославле. А потом меня как раз обратно пригласили в детскую редакцию уже в качестве режиссера, потому что я поступил на второе образование. Вот. Меня пригласили ребята туда. А жизнь сложилась так, что в это время на инвещании не хватало режиссеров. Ты меня сказали: «А приходи, посмотри». И я приехал на Пятницкую, посмотрел, что это такое, и мне понравилось.
4: Ну, это же прям творческое счастье, у вас как-то совпало.
5: Да, да, идее, это, да, это было совершенно неожиданное такое предложение. Я пришел в китайскую редакцию, посмотрел. Я говорю: ну, чтобы здесь работать. А там режиссеры были приходящие из разных редакций, и с китайским языком не было режиссеров.
4: А вот. Вы были с китайским языком?
5: А я говорю: ну, давайте тогда я выучу китайский, чтобы было. Он говорит: что, правда пойдешь учить? Я говорю: ну, а почему нет? Я 3 года отучил китайский.
4: китайский невозможно же выучить. Мне кто-то говорил, что нет, это только в детстве надо начать, во взрослом возрасте уже тяжело.
5: Ну, это там, тональный язык, да, сложный. Но, в принципе, это было... Ну, поскольку я днем там работал, а вечером учился, для меня это было как-то очень легко. И через полгода, что представляли... Если есть слух, то это как бы...
4: А вы можете сейчас по-китайски сказать? Вы слушаете «Радио Мир», мы вернемся в студию через несколько минут.
5: Ни хао. Здравствуйте, да? А у нас была прекрасная программа, называлась «Доброе утро, Китай». Но утро по-китайски «ни цао». Поэтому обычно говорили «ни цао джунга».
4: Геннадий Кузнецов сегодня наш гость. Мы вернемся в студию через пару минут. Это уже по-русски, по-другому не умею.
3: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. Реклама.
0: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
6: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: В медицинском центре «Надежда» гистероскопию и оперативное вмешательство в полости матки выполняют врачи-гинекологи высшей категории на немецком оборудовании, что позволит вам решить свои самые сложные проблемы, связанные с женским здоровьем. Урицкого, 15-Б.
9: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44-19. Бастиондор.ру.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
12: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
13: Обновленный «Джили Манжара» уже в «Д-Авто». Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
12: Пройдите бесплатный тест-драйв
13: на Гагарина 53.
12: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
14: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: В студии «Радио Мир» сегодня профессионал с большой буквы. Я даже не знаю, в какие стороны копать, чтобы все успеть. Геннадий Александрович Кузнецов, легендарный радиоведущий, режиссер, актер и человек, который и с телевидением знаком абсолютно напрямую, но мы до этого доберемся. Я что хочу спросить, как радиоведущий, тоже у меня профессиональный интерес. Вот пришли вы в детскую редакцию, стали ведущим «Пионерской зорьки», ну вас же кто-то, наверное, учил, были какие-то легендарные, конечно, наставники, там, конечно, такие люди работали.
2: Ну, я говорил, да, вот про Феликса Тобиоса, и педагоги были в основном из малого театра. Вот речь у нас преподавали педагоги малого театра.
1: Вот прям для радиоведущих?
2: Да. Вот приходили двое, две женщины, Максимова и вторую, я вот фамилию сейчас уже не помню. Ну, я поскольку сам вот с Максимовой занимался.
1: Они ставили голос, дикцию, или у вас уже все это природное было? Собственно, за что и взяли?
2: Нет, они именно занимались профессионально, как они там студентами занимаются, так же и с нами занимались, в принципе. И было еще мастерство актера. Ну, тут была у нас такая смена режиссеров. Приходили те режиссеры, кто на радио ставил какие-то радиоспектакли. Они же как бы вот, я так понимаю, что их редакция обязывала ходить еще с нами заниматься. Был замечательный один педагог. Он поставил, скажем, с Высоцким знаменитый «Зеленый фургон». Я говорю про Михаила. Вот. И мы слышали все это, знали, кто с нами как бы работает. Это было достаточно приятно. В этом плане мне повезло. Вот когда какие-то программы записывали, приходили артисты все замечательные, знаменитые. То есть я и с Ефремовым получалось, записывался, ну, со всеми. Вот, например, этот Валя Котик знаменитый, там кто записывался? Андрей Мягков из «Современника», «Авангард» Леонтьев, он теперь в МХАТе преподает.
1: Вы называете легендарные имена, понятно.
2: Ну, да. Ну, много еще с кем знаком был, конечно. Это, в этом плане мне повезло. Как бы, да, такая очень красивая, интересная жизнь. Людей видел очень знаменитых, с ними повезло общаться.
1: И набраться от них, конечно.
2: Ну, старался, конечно.
1: Я думаю, что у многих сейчас вопрос возникает. Вот мы с вами сказали, вам 12 лет, вы мальчишкой попали в радиоэфир и стали ведущим «Пионерской зорьки». А как? Вы же еще ребенок. Вы прям как-то официально были оформлены? Как это происходило тогда?
2: Нет,
1: с мальчиками,
2: ну,
1: и девочками?
2: Нам, детям же, как бы...
1: Зарплату же платить нельзя?
2: Нет, да, этого не было. Но мы зато могли бесплатно приходить в буфет. В Качалово был замечательный буфет. И там, ну, поскольку после школы, а там была на втором этаже такая столовка, а на первом этаже буфет.
1: А что-то самое вкусное помните?
2: Да, я не любил столовку, я поэтому всегда приходил в буфет, конечно. Там потрясающие пирожные были, потому что на Качалово был свой цех. Вот. А цех был почему замечательный? Ну, вот вся гостелерадевская вот эта вот буфетная тусовка, как бы, она была такая в единое целое зациклена, и возглавляла все это жена министра пищевой промышленности. Поэтому вот там было все.
1: Ну, конечно.
2: Да. И вот мы приходили...
1: Тем более, не самые сытые годы в стране, скажем. Ну, да, не самое изобилие в магазинах.
2: Там, конечно, было в этом плане потрясающе. Я очень любила эклеры, и корзиночки там были очень вкусные.
1: И, наверное, какой-нибудь ситро.
2: Сок в основном апельсиновый был, чай. Ну, вот такой какой-то.
1: Ну, это у вас прям было счастливое детство.
2: Да, да.
1: Ведущий на радио, еще и эклер.
2: Ой, да, это было замечательно. А потом мне там еще повезло, меня отправляли летом всегда в «Артек». Я был в «Артеке» дважды.
1: Это тоже мечта многих мальчишек и девчонок того времени.
2: Да, вот это, ну, там тоже мы с тобой не отдыхали, а работали, как бы вели все вот эти мероприятия.
1: Но вы приезжали туда как звезда? Мы все такие, ой, это же Генка Кузнецов, тот самый голос.
2: Мне уже потом, когда я стал взрослым, мне так говорят, да ты что, ты не понимал этого, что ли? Я говорю, ну, я этого не понимал, но тогда этого и не было.
1: Серьезно, и даже вот не зазвездились?
2: Ну, абсолютно, абсолютно. Я даже после фильма, вот после «Каникул Кроша», когда снялся, я тоже то самое, абсолютно спокойно. Это рядом со мной какая-то тусовка была моих друзей, когда мы там где-то там ехали в метро, или там все, народ так смотрел, они все говорят, да, это он. Мне было это как бы, а я так стеснялся всего этого, ужаса.
1: Опять же, вот они, скромные профессионалы. Геннадий Кузнецов сегодня у нас в гостях, мы делаем паузу и возвращаемся на «Радио Мир».
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
3: Пошли, запускаем. Эй! Бум!

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: И Надя Кузнецова сегодня гость в студии «Радио Мир». Мы поговорили про радиокарьеру, про начало, про пионерскую «Зорьку». Но в вашей жизни еще и было кино. Вы сказали, что пришли вы на радио, ну как, друг привел. Повезло. А в кино как? Тогда же было в те времена, мальчик, хочешь сниматься в кино. Подходили на улице.
2: Нет, ну сейчас... я же учился в ГИТИСе. И на третьем курсе...
1: Вы уже студентом были на тот
2: момент. Да, я был студентом. Ага. Но мне, кстати, повезло и в институте. Потому что со второго курса тогда был Центральный детский театр. А сейчас это РАМТ называется.
1: РАМТ.
2: Есть такой, да. Вот. Меня взяли тоже на главную роль. Это по Крапивину, «Всадники со станции Роса». Я там играл главного героя. Там тоже была замечательная труппа. Я еще застал Спирантову знаменитую.
1: Она была и диктором же.
2: Она потрясающе в детской редакции всегда работала, да, играла всех детей. На третьем курсе там пришел Геннадий Михайлович Байсак, знаменитый уже сегодня режиссер. Он подбирал как раз вот на каникулы Кроша «Народ». Вот. И он меня притащил еще с курса двоих ребят. Ну, для начала могу сказать, что первым, кого пробовали на Кроша, это был я, на самом деле. Вот. А потом сказали, что это, получается, очень взрослый Крош, и картина тогда немножко сдвигается.
1: А вы хотели сыграть Кроша?
2: Ну, да. По вот, сюжету, по всему, это мне тоже нравилось, потому что я такой все-таки балбес был.
1: Но ваш персонаж, мне кажется, более такой неоднозначный, интересный.
2: Он такой, посерьезнее. Пластик. В принципе, по жизни я такой более легкий человек.
1: Ну, а дальше, после того, как вы сыграли эту роль, причем достаточно ярко, сколько я читала рецензий на этот фильм, очень критики именно выделяют вас. Потому что, во-первых, персонаж такой неоднозначный, таких интереснее. То есть вы попали идеально.
2: Я согласен. Я потом очень боялся, что вот все будут использовать меня в одном и том же качестве. Но тут мне опять повезло, меня забрали в армию. Я очутился на Дальнем Востоке. Сначала командиром танка стал, а потом меня забрали в ансамбль «Песни и пляски». Вот. Тоже мне повезло.
1: Вспоминаете это с теплом?
2: Ой, замечательно. Вот у меня мой приятель Володя Гранов, кто у нас тоже работает на «Мире». Он работает с ведущими и с редакторами, речью занимается с ними. Мы с ним познакомились именно там в армии.
1: Удивительно, вот, интересен мир.
2: Да, с той поры дружим. Вот. Объездил и облетал, больше облетал весь Дальний Восток, был везде. Сахалин, Камчатка, Чукотка, остров Врангеля и Туруп. Это уже здесь Курилы. То есть все объездил. И до Читы, вот буквально все. Было прекрасное время.
1: Геннадий Кузнецов сегодня у нас в гостях. Мы делаем паузу и возвращаемся на радио.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Кызыле сотрудники детского сада уволены после жалоб на подозрительные уколы детям. Несколько матерей обратились в полицию с заявлениями. Началась проверка, прокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников. Со слов ребят, уколы ставили воспитатель вместе с помощником. Известно о 4 заявлениях от родителей. Дети посещают одну группу. Якобы таким образом персонал пытался успокоить малышей. Информатика стала самым популярным предметом Всероссийской олимпиады школьников. В этом году она стала самой многочисленной. Участие в олимпиаде приняли 1226 школьников из 77 регионов страны. Ранее сообщалось, что Миноборнауки обновит правила платного приема в вузы. Ограничения ведут для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. При этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Уменьшится платный прием на юриспруденцию. В Беларуси расширится сеть автолавок. На Минском автозаводе обсуждалась закупка спецмашин, сообщает телеканал «Мир-24». На выбор есть несколько мобильных мини-магазинов. Модификации отличаются размером прилавка, шасси и техническими характеристиками. Автолавки в республике еще называют антисанкционными машинами. Они полностью собраны из деталей, которые произвели в странах Содружества. Первый в России нейробариста начал подбирать напитки под настроение гостей. Клиентам не нужно искать подходящий напиток в меню, достаточно писать свои предпочтения, самочувствие или настроение в мобильном приложении. После этого нейросеть предложит персональную рецептуру. Если пользователь укажет, что только что завершил длительную пробежку, система может сгенерировать холодный латте с сырной пенкой и добавлением протеина. При запросе на поддержку в период рабочего выгорания нейробариста предложит мокко-антистресс с ежевикой и соусом таро. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
2: Программа «Звезды мира» на «Радио Мир» продолжается. Геннадий Александрович Кузнецов сегодня мой гость. Легендарный радиоведущий. Как вы пришли на телевидение?
3: Это было тоже случайно.
2: Опять повезло?
3: Все как всегда, да. Мой приятель с ВГТРК, он говорит: слушай, Генка, у нас прямые эфиры, у нас режиссеров не хватает. Приходи. А это все в Останкино, все рядышком. И там знаменитая 5-я студия. Это вот где большой зал под ним, эфирная студия. И была такая студия «Политика». И тогда вот очень любили...
2: Ток-шоу, так называемое, зарождались.
3: Да, это вот первое ток-шоу, да. И вот там меня посадили сначала в качестве вот этого режиссера. Мне понравилось, потому что я легко к этому всему относился. Ну и вот после этого как-то это все пошло.
2: У нас есть, знаете, такая программа «Как я пришел в этот мир?» Как вы пришли в МТРК «Мир»?
3: Мой приятель Саша Максимов, мы с ним создали знаменитое телешоу и стали обслуживать, что называется, региональные телеканалы. Потому что они все приезжали на телешоу. Каждый год у нас тут 2 раза в году было это мероприятие. Мы всех практически знали в стране. Ну, это сейчас уже практически не осталось региональных телеканалов. Они в связи с цифровизацией все поумирали. А тогда их было много. И вот мы приезжали и иногда создавали с нуля. Например, мы в Липецке создали телеканал, в Нефтеюганске. Мы создали около 15 телеканалов с Сашей, и все это как бы курировали. Ездили, когда вот Радик Батышин пришел сюда, на «Мир», ему нужен был человек, кто как бы вот мог вот в объеме посмотреть на все это дело со стороны, он меня поэтому пригласил к себе в качестве советника. Вот так я появился на «Мире», совершенно случайно тоже.
2: А если сравнить работу на радио и на телевидении, можно вообще это сравнивать? Или это совершенно разные штуки? По ощущениям. Это я спрашиваю человека, который, в принципе, это знает от и до. Ну, знаете как, вы от микрофона и до каких-то таких глобальных
3: вещей. Я считаю, что все-таки радио более творческий процесс.
2: А, вот так.
3: Да, потому что телевидение – это все-таки большой рабочий механизм.
2: И творчество там с творчеством
3: сложнее. Творчество, оно как бы стоит уже, как бы... Если это как бы работа такая театральная, да, угу, или что-то такое киношное, то все, кто там актеры, еще прочее, они уже приходят готовые, чтобы быстро в этом пространстве, в это короткое время, значит, выдать.
2: А может, больше магии просто у радио? Человек слушает радио, он многое домысливает, дофантазирует сам.
3: Может быть.
2: А вам, как режиссеру, наверное, это очень интересно.
3: Ну, наверное, да.
2: Вот я сейчас просто смотрю в ваши глаза, жалко, их не видят те, кто нас сейчас слышит. Столько лет вы этим занимаетесь, у вас глаза горят.
3: Ну, конечно.
2: И какая-то романтическая такая.
3: Ой, вот, с удовольствием. Ну, я вот думаю, я вот на пенсию, когда выйду, наконец-то, я с удовольствием пойду куда-нибудь в театр работать, наверное, вспомню молодость.
2: Записано. Геннадий Кузнецов сегодня гость нашей программы. Мы пока не прощаемся.
0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.

0: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение.
1: Геннадий Александрович Кузнецов. Замечательный, прекрасный, энергичный, живой. Мне кажется, неугомонный, да? Такой.
2: Ну как, без этого нельзя иначе. Как можно жить просто?
1: На радио и на телевидении другие не работают.
2: Конечно,
1: согласны?
2: Конечно. Мы все немножко сумасшедшие, да. Это правда.
1: А если вспомнить какие-то курьезные моменты, может быть, даже еще из тех времен, когда вы работали на «Пионерской зорьке», может быть, что-то не успевали выдать в эфир, пленку, тогда же склеивали ножницами. Это правда, что вот под углом пленку резали?
2: Ну, обязательно. Как же ее же надо открывать?
1: То
2: да?
1: есть вот сейчас для тех, кто нас слушает, не под прямым углом разрезали,
2: да,
1: а
2: наискосочек. Да,
1: наискосочек. А почему? Можете объяснить? Почему нельзя вот так ровно?
2: Нет, ну клеили просто. Там же скотч был такой. То есть ты вот кладешь, и потом скотчиком вот так отрезаешь и заклеиваешь. Это было. Иначе у тебя дырка была. Между... Вдруг там какое-нибудь слово попадалось или звук какой-то.
1: Вот понимаете, сейчас слушают нас ребята молодые, которые кроме как на компьютере
2: знаю,
1: никогда этого не делали.
2: Но на самом деле я еще почему, когда вот перешел на телевидение с радио, радио стало переходить вот на компьютер и прочее.
1: На цифру.
2: Стали, да, на цифру от пленки стали уходить. И вот этот процесс вот этого вот всего, вот монтажа, вот сам вот кайф-то вот в этом, вот, он ушел. А это, кстати, было тогда очень важно. Вот мне это очень нравилось. Я всегда монтировал всегда сам. Я жил на Королёва, на улице Королёва, в 7-м доме. Соответственно, рядышком 12-й дом. Шел пешком. Любил работать в субботу и воскресенье. Вот, там была такая тишина. Народу было немного всегда.
1: И вот это вы творите,
2: я сам, да, сам все это делал. Было замечательно.
1: Вот эти бобинные огромные катушки.
2: Да, да, да.
1: Сейчас искусственный интеллект. Вы вообще
2: У меня сын, он занимается всем этим. Да. Вот он говорит, господи, какая ерунда. Чего они там все ищут? Это? Сейчас я наберу, смотри. Рок, все.
1: Ну, как думаете, сейчас можно без этого обойтись? Или вот уже надо осваивать по-любому? Надо осваивать по-любому.
2: Ну, я очень скептически к этому отношусь. Я понимаю, что без этого никуда не деться, как время идет, да.

0: утра мы начали, вот как бы там в 7 после новостей, вот поставили там 10 минут у нас еще, и захотелось попить чаю. Вот, ну, принесли девчонки чай, значит, ставят. Куда поставили? Как всегда, ну, балбесло.
1: Да вы что, неужели на пульт?
0: Да, и кто-то совершенно случайно рукой. Все это
1: кошмар.
0: Белое облако тут же дыма. Все в шоке от этого, естественно. Там пока за стеклом люди еще не знают, что у нас тут все это самое. Они работают, их, слава тебе, Господи, слышно. Вот. А пульт половина вырубилась просто. Скорее инженера, он бежит, смотрит. Он говорит, что-то такое там делает. Убегает тут же. А раньше там было все очень просто. Ты там открыл, поменял блок просто и вставил другой. Вот. То есть...
1: Даже если это залито сладким чаем?
0: Да, да, это было потрясающе.
1: Просто мне сейчас наши техники говорят, что если залить чем-то сладким, все, это все, умрет аппаратура.
0: Нет, он как бы, поскольку микрофон работал, а еще мы ничего больше не ставили, они так и отвечали, они даже не поняли, что случилось. То есть этот парень, инженер потрясающий, Александр, фамилию сейчас забыл, он потом стал режиссером.
1: Но инфаркт миокарда у него, наверное, был.
0: Ну, наверное, он выскочил, быстренько вставил этот блок, потом он как-то его отмыл. То есть мы даже, никто про это не знал. То есть все это прошло, даже вот те, кто был там, они не знали.
1: Тогда еще не висело в студии, наверное, камер.
0: Ну, конечно,
1: сейчас
0: никаких
1: почти везде.
0: Камер не было.
1: Ничего не скроешь. Ну, спасибо вам за романтику, за какую-то, знаете, атмосферу тех времен, и за ваш опыт, и за ваши мысли, за ваш профессионализм.
0: Ой, рад вас так всех видеть и слышать. Я приехал уже из Владикавказа. Там сейчас замечательно, у меня там прекрасная команда. Мы делаем новости, новостные вставки в наш эфир. Каждый день нас там слышат, очень любят. Радио «Мир».
1: То есть вы живете между Москвой и Владикавказом?
0: Да, летаю с удовольствием туда и сюда. Все прекрасно. Мир прекрасен.
1: На этих прекрасных словах мы должны отпустить Геннадия Александровича, потому что он бегом с одной встречи на другую просто поймали. Человек энергия. Геннадий Кузнецов был сегодня нашим гостем, директор нашего северокавказского филиала телерадиокомпании «Мир». Ну, а меня зовут Инна Фатеева. До встречи. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
2: FM-проект «Звезды мира». Интервью и живое общение. А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
4: Реклама.

0: Авто. Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Хотите сохранить молодость и красоту? Вам поможет Галатея. Одни из лучших в мире методик омоложения лица и тела. Только сертифицированные и безопасные препараты. Самые современные лазерные технологии. Работа высококлассных специалистов и ошеломляющий результат. Медико-косметологический центр Галатея.
2: Николаева 6, Тенишева 10. Телефон 646-300.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Клещи не дремлют, а мы даем отпор. Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного.

0: ржавый турник и скрипучие качели
1: остались в прошлом. И это замечательно.
0: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
1: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
0: Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями и довольно ветреная погода. От 19 до 23 градусов тепла, временами небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. Утром плюс 11-15, днем 18-20 тепла. Временами возможен дождь. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир».

0: 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
3: Реклама.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов: износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
3: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой 67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой 67». Звоните 69-99-79. Рыленкова 34. Спецдефисстрой67.ру.
4: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
5: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ – 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весной люди меняют многое. Одежду, маршруты, решения. А вы готовы поменять уровень? До 450 тысяч рублей преимущества на автомобили «Эксид» в «Автофэмили». Премиальные внедорожники готовы к тест-драйву на Николаева 74. Звоните 63-00-36. Новая весна, новая перспектива.
7: «Эксид». Born for more.
8: Не оферта. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж ООО и авто.
9: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Радио «Мир» Смоленск.
14: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. А зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
3: Реклама. Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манджаро ты.
5: Обновленный Джили Манджаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
4: Пройдите бесплатный тест-драйв
5: на Гагарина 53.
4: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной картой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
7: 22 мая в Микее. Вода минеральная «Дарида» 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
10: Косметик «Лайт» приглашает вас на лечение сосудистых звездочек и пигментации с помощью процедур.

0: На аппарате Капелла ЛС-омоложение выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины, придает коже ровный тон и сужает поры, убирает сосудистые образования и веснушки. Косметик Лайт Твардовского 8Б. Телефон 32 57 57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Покровские ворота». 16+. Года.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой возможный, плюс 25 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 23. В Казани ожидается малооблачная погода, 25 градусов тепла. В Тюмени облачный, плюс 23. В Ижевске малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен и плюс 21 на термометрах.

0: на машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная ПД.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На заседании правительства Смоленской области обсудили развитие спорта. Более 60% жителей регулярно занимаются спортом. В прошлом году регион вошел в топ-20 по версии Минспорта. Смоленские спортсмены завоевали 18 медалей на мировых первенствах. Растет популярность ГТО, развивается адаптивный спорт. Комитет Смоленской областной думы по бюджету и финансам заслушал информацию о помощи муниципалитетам. В прошлом году на выравнивание бюджетной обеспеченности выделили 6 миллиардов рублей. План выполнен на 100%. На этот год запланировано 6,1 миллиарда. Также депутаты поддержали федеральные законопроекты об освобождении от штрафов за непредоставление нулевых налоговых деклараций и о налогах на цифровую валюту. В Ленинском районе Смоленска благоустроят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Там сделают пешеходные дорожки из плитки, установят скамейки, урны и 12 светильников, а также засеют газон. Работы планируют завершить до конца лета. Начальная цена контракта почти 3 миллиона рублей. В Смоленской области за неделю на треть выросло число обращений к врачам после укусов клещей. С начала года пострадали 336 человек, 126 из них только за последнюю неделю. Жители призывают быть осторожными. В Смоленске стартовали гидравлические испытания теплосетей. Давление в трубах поднимают выше нормы, чтобы выявить слабые участки до зимы. Данный способ снизит риск аварий в морозы. Жители просят быть осторожными в местах работ и не приближаться к зонам выхода воды. Графики испытаний опубликованы на сайте ресурсодобывающей организации.

0: Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
3: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
4: Истец просит выселить ответчиков из жилого помещения. В этот дом он собирается поселить свою дочь. Ответчики иск не признают. Они сами строили дом и не должны никуда выезжать.
5: Слушается дело по иску о выселении. Истец Ковалев Виктор Юрьевич, ответчики Соколова Дарья Викторовна и Соколов Артем Борисович. Я слушаю вас, истец.
6: Ваша честь, я прошу рассмотреть мой иск, в котором я хочу выселить ответчиков с занимаемой площади, которая находится на моем земельном участке, в строении, которое тоже находится на моем земельном участке, на которое я имею полное право.
5: Угу. Что за строение?
6: Строение – это большой дом, но недавно мы построили там пристрой, который еще не оформлен юридически, поэтому является частью дома. Земельный участок, как я сказал, тоже является моей собственностью, так и большое строение, большой дом, угу, который на нем находится. Все дело в том, что я предложил Даше, моей дочери и ее мужу, переехать в большую городскую квартиру, которая принадлежит им, где они зарегистрированы, в связи с тем, что так сложились обстоятельства. Дело в том, что Даша, моя дочь, от второго брака. А с некоторых пор я узнал, что у меня есть дочь от первого брака, вот, которая проживает с матерью в Казани. И недавно она приехала в Москву, и я ей любезно предоставил место проживания у нас в большом доме. Угу. Поскольку Маргарита, моя первая дочь от первого брака, решила задержаться в Москве и, наверное, останется здесь, то я подумал так, что неплохо бы ей переселиться в этот пристрой, чтобы она не стесняла ни себя, ни мою жену. И вроде бы все были бы как довольны. Угу. Но Даша, моя вторая дочь, и ее муж отказались переселяться в городскую квартиру и освобождать этот пристрой. Угу. Поэтому я вынужден обратиться в суд.
5: Да. А вы не предлагали вариант, чтобы ваша дочь жила в той квартире? Нет?
6: Там большая квартира, большой площадью. Угу. И я подумал, что... Даше и ее семье, ее мужу, а также внуку.
5: А, еще ребенок.
6: Да, еще внук есть. Там было бы удобнее, поскольку рядом вся инфраструктура, угу, школы, магазины и так далее, угу, и так далее. Детские сады.
5: Угу. А Маргарита, это ваша дочь, она хочет переезжать в ваш дом?
6: Она в нем живет. Она уже живет в нем. Она просто решила задержаться в Москве, не возвращаться в Казань. Угу. И поскольку...
5: А зачем их-то выгонять?
6: Чтобы Маргарита переехала в пристрой. Она уже взрослая, то есть я решил вернуть ей вот все утраченное отцовское внимание, заботу. Угу. Вот, и думаю, что поскольку ей нужно расти дальше, становиться в жизни, угу, и жить в отдельном помещении, ей удобнее. Угу. Вот, и тем самым она не будет стеснять мою жену, угу, меня также.
5: Очень все сложно, ну хорошо. Ответчица, пожалуйста, поясните, вы иск признаете?
7: Нет, я не признаю иск, и прошу его... отозвать. Ваша честь, мы имеем право жить в этом помещении по некоторым причинам. Во-первых, мы вложили 1,5 миллиона рублей с мужем.
6: Во-первых, право имею я, потому что все записано
5: так,
6: на истец, меня.
5: Так, истец, во-первых, я вам не давала слова. Вы свое выступление закончили.
7: Подожди, я сейчас расскажу.
5: И сейчас мы слушаем ответчика. После того, как ответчик закончит свое выступление, вы можете дать суду дополнительное пояснение. Пожалуйста,
6: хорошо,
5: наберитесь терпения, не перебивайте. Вы считаете, что вы имеете право на эту пристройку,
7: мы
5: да?
7: Мы имеем право на эту пристройку, и не просто на пристройку, а жить с родителями. Во-первых, мы вложили 1,5 миллиона рублей в строительство пристройки.
6: 1,5 миллиона. А ты знаешь, сколько стоит твоя московская квартира?
7: И родители были не против. Да, у нас есть квартира в городе, но мы специально переехали поближе к родителям, и они были рады. То есть они были согласны, что мы переедем. Кроме того, у меня еще есть 3-летний сын, твой внук. Вот. И мы жили очень дружно и счастливо до того, как пришла его якобы а-ля дочь Маргарита. И то, когда она появилась в нашей семье, мы приняли ее с большой теплотой. Я была рада, что у меня появилась сестра. Мама ей давала лучший кусок за обедом. И даже мой муж принял ее с добротой. Потом мы с мужем стали замечать, что у них там какие-то поцелуйчики, обнимашечки, шушимуш.
6: Вообще-то моя дочь.
7: И эти отношения...
6: Это нормально.
7: Эти отношения были не похожи на отношения отца и дочери. И я наедине отцу говорю: пап, может быть, говорю, это не твоя дочь, а твоя любовница, и ты нас обманываешь специально. Я попросила его показать мне ее документы и сказала, что если он мне не покажет, я расскажу все маме. Угу. Мы жили вместе, не ругались, вот. А сейчас он вдруг решил, что мы должны уйти. Почему мы должны уходить?
6: Мы с мамой... сейчас не ругаемся. Я вам предложил по-хорошему освободить это помещение.
7: А мы по-хорошему тебе предлагаем отозвать иск, или я все расскажу маме.
6: Не надо маме ничего рассказывать. Зачем рассказывать все маме?
7: Ваша честь, у нас есть свидетель. Я попросила бы ее пригласить.
6: Мы с вами решаем.
7: Мы приглашаем свидетеля.
6: Пожалуйста, это, какого это, еще свидетеля?
7: Это твоя дочь Маргарита.
6: Пожалуйста, пригласите свидетеля.
5: Пригласите свидетеля со стороны ответчика.
8: Свидетель ответчика, войдите.
6: Кто это?
7: Это твоя дочь Маргарита.
6: Я первый раз вижу эту женщину.
9: Маргарита Викторовна Ковалева, дочь Виктора Юрьевича Ковалева.
6: Какого Ковалева? Какого еще Ковалева? Здесь один Ковалев, это я.
9: Я паспорт могу. Мне показать паспорт? И приехал я сюда по просьбе сводной сестры Дарьи поучаствовать в судебном заседании. Раньше я никогда ее не видела, но она нашла
6: и
9: меня.
6: И я вас тоже никогда не видел.
9: И она нашла меня и попросила о помощи. Потому что она рассказала, что наш отец поселил, якобы меня поселил у себя в доме. Но меня там быть не может, потому что я всю свою жизнь живу в Казани. И я решила, что очень плохо, когда в семье вообще такие вещи происходят, что нужно ребятам как-то помочь. Да и на отца просто увидеть отца, просто посмотреть на него.
5: А вы когда видели его последний раз-то?
9: Я вообще его никогда не видела.
6: Вот. Моя дочь сейчас дома.
9: Познакомилась с сестрой, это тоже неплохо. Я подтверждаю, что это мой отец.
5: Ну, а вы откуда об этом знаете? Только потому, что у вас совпадает фамилия и отчество?
9: Ну, да, как же еще?
5: И все?
9: Документы есть, я могу все показать.
6: Этого мало, милейшая.
9: Этого не мало. Этого достаточно, этого совершенно.
5: Когда день рождения у вашей дочери Маргариты? Вы помните?
6: 9 мая.
5: 9 мая? А год какой?
6: Ну, сейчас ей должно быть... А сколько вам лет?
9: Мне 28.
6: Вам 28?
9: Мне 28.
5: А сколько надо?
6: Ну, 28.
5: А день рождения у вас когда?
9: 9 мая.
5: Ну, нам что, тест ДНК, что ли, проводить?
9: Походу,
5: я
9: да.
5: могу. Сейчас вот...
6: А давайте.
7: Пап, хватит ломать комедию.
6: Ну, хорошо, покажите ваш паспорт.
5: Ну, там же родители не указаны.
7: Хватит ломать комедию. Ты обманываешь нас всех, это твоя любовница.
6: Ваша честь, я иск отзываю.
5: То есть вы отказываетесь от исковых требований? И пусть дети живут спокойно в вашей этой пристройке.
6: Я думаю, разберемся. Тут надо еще...
5: Суд удаляется для вынесения определения. Вы отказываетесь от иска.
6: Да, я отказываюсь.
5: Настаиваете на этом.
6: Я настаиваю.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
5: Суд вынес определение о прекращении производства по делу в силу положений статьи 39 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Истец вправе отказаться от иска. Суд разъясняет, что в соответствии со статьей 220 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации истец не может в дальнейшем обращаться в суд с аналогичным требованием по тому же предмету и основаниям. Это понятно?
6: Да, понятно.
5: Все, дело закрыто.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск отозван. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
10: Давайте по-честному. Если есть возможность выиграть, надо ею воспользоваться. Теперь в Хавейл Сити Транзит В при покупке нового Хавейл вы каждый месяц получаете шанс выиграть путешествие номиналом 100 тысяч рублей, новый автомобиль или отдых. В Хавейл Сити Транзит В можно получить и то, и другое. Смоленск, Лавочкина, 105. Телефон 515-333.
11: Сроки акции с 1 мая по 31 августа 2026 года. Определение победителей ежемесячно. Пределах срока акции. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения. В дилерском центре Хавейл ООО Транзит В. Город Смоленск, улица Лавочкина, 105. И на сайте transit-hawail.com.
12: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40 40 67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
13: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого, а также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: Алло.
18: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
17: Так.
18: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
17: Что?
18: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
19: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
20: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Два кусочка пиццы.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир.
0: Разводиться можно цивилизованно.
2: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
3: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
2: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
4: Истец просит взыскать долг по распискам. Срок пришел, а ответчик деньги не отдал. Ответчик с иском согласен частично. Всю сумму он вернуть не сможет.
5: Пожалуйста, истец, я вас слушаю.
6: Ваша честь, я прошу о возмещении долга по распискам на общую сумму 1 000 000 рублей. Может быть, это ужасно звучит, но ответчик – это мой зять. Угу. Яковлев Кирилл, который, я почему возмутилась, который здесь должен стоять и смотреть мне в глаза, в общем-то, отвечать за свое деяние. Но он, скользкий тип, прислал мою доченьку, Анечку, чтобы она здесь со мной припиралась, стояла. Дело в том, что этот безответственный тип, бессовестный совершенно, в течение 3 лет занимал у меня деньги. Вот у меня здесь есть расписки, 4 расписки на 300, на 150, на 100, еще на 150. И еще 300 тысяч я ему в самом начале перечислила с своей банковской карты. Он попросил, когда Анечка была беременная, без расписки. Ну, потому что я не думала, что это будет систематически.
5: Там было назначение платежа указано?
6: Нет, я просто перечислила 300 тысяч.
5: То есть вы не написали, что в долг?
6: Нет, не написала. Ну, чтобы он там купил бытовую технику порадовать беременную жену, как он сказал. Вот. Короче, я перечислила без расписки, я поверила, думала, что это
5: он
6: не будет.
5: Он обещал вернуть?
6: Да, конечно, он был в поисках. Он был в поисках работы. Мало того, что мой муж еще устроил его через своего приятеля на очень хорошую компанию.
7: Ну, вот. Я слышала, какая там, хорошая компания.
6: И там обещали платить очень хорошие деньги. Он бы мне за 2-3 месяца точно бы все выплатил. Mm-hmm. Вот. Но у нас зять очень нежный товарищ, он любит играть в танчики, он игроман жуткий.
7: Какие и поэтому, танчики?
6: Поэтому его с работы быстренько выгнали за систематические опоздания. Он приходил неумытый, взлохмаченный, весь недомытый, в общем, со стеклянными глазами, с деревянной головой. Естественно, от такого работника никакого толка нет. И никто такого работника за большие деньги не будет держать в компании. Его быстренько оттуда вышвырнули. Он даже еще месяца не проработал. Мой бедный муж не знал, как глаза своему приятелю смотреть. А второй раз уже он ко мне обратился, тоже просил 300 тысяч. Это когда, значит, перед рождением ребенка, перед самым рождением ребенка. Угу. Сказал, ради бога, помогите, ни копейки денег нет. Работать сам, значит, не, так и не устроился никуда. Нигде, видимо, его не брали. Ну, я мать, мне жалко же, ну, не будут же они голодные ходить. Второй раз я пошла на это дело, отдала ему 300 тысяч. Угу. Но в этот раз я взяла расписку. Ну, как бы воспитательный...
5: Срок возврата какой?
6: Вот срок возврата, он расписки писал на год. Все расписки писал на год.
5: Угу. По всем распискам прошел срок возврата?
6: Да.
5: По Вы всем... обращались с заявлением?
6: Я почтой ему посылала требования
5: о возврате.
6: О возврате займа, да.
5: То есть вами был соблюден до судебный порядок?
6: Да, конечно.
5: И что, ответа не последовало?
6: Он, значит, расписался в том, что получил уведомление, все как положено. Вот у меня все вот эти вот вещи есть, все справочки. Но он так ничего не предпринял. То есть он как сидел на диване дома, и говоря с жене о том, что он зарплату получает, а в это время с меня, как говорят, меня доил на эти деньги. То есть вот за 3 года он ровно 1 000 000 с меня, как сказать, взял в дом. И он, короче говоря, он все мне клялся, божился, каждый раз приходил. Ради бога, это последний раз. Я устроился, но меня уволили. Какие-то начальники дураки оказались. Самое главное, что начальники дураки, он один умный. Все. И вот за эти 3 года он, короче, вот столько с меня поимел денег. Больше у меня сил просто терпеть. Вы знаете, может быть, и надо было бы сказать сказать ей давно уже, может быть, после, когда в беременности, вот я ему, когда она родила, может быть, когда я давала деньги, надо было сказать. Но вы знаете, я мать, и мне было очень ее жалко, и думаю, вдруг сейчас вот она будет нервничать, вдруг молоко пропадет, вдруг что?
5: Угу.
6: И я думала, как же так? Думала, ведь сидит человек на диване, как говорится, в носу ковыряет, танчики играет. Да, ничего, никаких усилий не прикладывает. Я работаю как вол, даю ему взаймы. А здесь вот, понимаете, вот мне очень стало обидно, и я все-таки решилась. Вот я почтовым переводом сначала послала, потом вот от него ничего, как говорится, ни слуху, ни духу, и даже пальцем не пошевелил. Вот, поэтому я уже даже не прошу, а просто требую о возмещении этого долга по распискам и плюс вот этого долга по выписке с моей карты, с банковской. И еще я хотела что сказать. Я знаю, что суд может в принудительном порядке человека отправить на работу. У него за душой ничего нету, вообще ничего.
5: Это каким образом мы его отправим на работу?
6: Говорят, что если человек не работает долго, то можно через суд его принудительно отправить,
5: Принудительно можно отправить в колонию.
6: Работу же можно как-то его принудительно заставить найти работу, что ли. Так же можно, я так вроде слышала.
5: Правда?
6: А как же, ему же как-то надо долги-то отдавать. За свое поведение тоже надо отвечать.
5: Вы знаете, вот в советские времена был закон, уголовная ответственность за тунеядство.
6: Это я знаю, да.
5: Вот, мы это помним. Вот сейчас такого нет. Представитель ответчика, я вас слушаю.
7: Ваша честь. Мама заявляет иск на 1 000 000 рублей, хотя у самой расписок только на 700 тысяч. Взыскивать еще 30 тысяч она не имеет никакого права, так как они были перечислены как подарок и материальная помощь.
5: Во-первых, давайте поспокойнее, не надо тут голос повышать.
6: Доченька моя бедная.
5: Вы хотите сказать, что на 700 тысяч вы иск признаете?
7: На 700, с этим долгом мы согласны. Но вот это она считает, и заботу, и любовь, она все оценивает в деньгах. Мы-то думали, это подарок, а оказывается, она ждет, что мы 300 тысяч вернем.
6: Милочка, я помимо этого еще вам сколько давала?
7: Она просто с самого начала не залюбила моего мужа.
5: То есть на 700 тысяч вы согласны? А за что вы согласны? А за что его любить-то, если он вас не содержит и не обеспечивает? Почему ваша мама его должна любить?
7: Он прекрасный человек. И он...

0: слушать представителя ответчика.
1: Он понимает, что таким образом он просто загубит свой талант. Он у меня дизайнер. Он, вот она говорит, в танчике. Говорит, да какие танчики? Он сидит за компьютером, дизайны делает. Да, да, да, мы не богаты, да, мы не зарабатываем миллионы. У нас нет такой цели, если честно. У Кирилла никогда не было таких богатых родителей, которые однажды что-то заработали и теперь готовы от родной семьи отказаться ради денег. Но раз ей это так важно, мы ей вернем все эти долги, мы все рассчитаемся. Вот, пожалуйста, 150 тысяч, можешь пересчитать. Осталось еще 550.
2: Я это пересчитаю.
1: Вернуть все сразу мы не сможем. Я устроилась... На работу. Зарплата 45 тысяч. Сможем выплачивать не более 15 тысяч рублей в месяц. Но когда мы рассчитаемся, мы больше ни с копейки с тебя не спросим. Пожалуйста, путешествуй, катайся на своих дорогих автомобилях, пей шампанское, раз тебе это важнее.
2: Это надо же, как тебя он окрутил, а? Бедная моя девочка, я же разве так тебя воспитывала? Разве я для тебя чего жалела? Как же ты так кидаешь мне деньги-то в лицо, которыми я вам помогла?
1: Раз тебе деньги важнее дочери и внука, пожалуйста, мы рассчитаемся со всеми долгами.
2: Я хочу его наказать, чтобы их подтолкнуть, чтобы он зарабатывать стал.
0: Юстиция, я боюсь, что у вас это не получится.
2: Можно я скажу?
0: Нет,
2: ей?
0: Не надо. Вы с Анечкой будете выяснять отношения вне зала судебного заседания. У вас судебный спор.
2: Извините, пожалуйста.
0: И, конечно, очень жаль, что не пришел ваш зять
2: вот мне
0: и прислал жаль. Сюда свою жену. Потому что даже в этой ситуации...
2: Натравил нас друг на друга.
0: Зачем-то вы здесь представляете его интересы.
1: Понимаете,
0: и не хотите об этом задуматься. Передайте документы.
1: Она все время к нему цепляется. Конечно, он не придет в суд.
0: Ну, конечно, цепляется.
2: А что ж мне не цепляться, если он не работает?
0: Конечно.
2: И даже не хочет. Лентяй. Это Альфонс. Самый натуральный Альфонс.
0: Суд удаляется для вынесения решения.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда.
0: Оглашается решение. Суд принял решение иск о взыскании долга по распискам удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истицы сумму в размере 700 тысяч рублей. Что касается суммы в размере 300 тысяч рублей, которые были переведены с банковской карты истицы на банковскую карту ответчика, то во взыскании данной суммы суд отказывает, так как истице не представлено доказательств того, что эти денежные средства были переданы ответчику в долг. Соответствующего документа не представлено. Понятно решение суда? Дело закрыто.
3: Прошу всех встать.
4: Решение суда. Иск удовлетворить частично. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». А зим не брать будем?
5: Нет, пока только таврический.
4: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
6: Реклама.

0: бизнес.
1: За строительными материалами приезжайте на Тихвинку 64. Контактный телефон 305-400. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра, 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм, 99 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Старый автомобиль больше не радует? Пришло время что-то менять. Трейд Авто. Проверенные автомобили с пробегом на любой кошелек. Скидка до 100 тысяч рублей по программе Трейд-Ин.
6: Внимание! Мы переехали с проспекта Гагарина на Николаева 74.
5: Приезжайте, выбирайте, наслаждайтесь. Звоните 63-00-04. Трейд Авто на Николаева 74.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.

0: 68 400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68 400.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
5: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Покровские ворота». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой возможны, плюс 25 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 23. В Казани ожидается малооблачная погода, 25 градусов тепла. В Тюмени облачно и плюс 23. В Ижевске малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен и плюс 21 на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российские банкоматы и платежные терминалы смогут работать даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, в планах включить все финансовые организации страны в так называемые «белые списки». Это позволит банкам и страховым компаниям сохранить постоянный доступ к связи. В Санкт-Петербурге открылся международный книжный салон. Дворцовая площадь на несколько дней превратилась в библиотеку под открытым небом. Особый интерес горожане и туристы проявляют к произведениям исторической и краеведческой тематики, мемуарам и современным романам. Для поклонников рок-группы сделали интерактивную выставку с архивными записями концертов и первыми постерами кумиров 90-х. В преддверии Всемирного дня футбола, который будут отмечать 25 мая, в Таджикистане стартовал новый турнир – Кубок независимости, передает телеканал «Мир-24». Помимо местных команд, на состязание приехали спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В командах игроки не старше 12 лет. Для многих из них это первый опыт международных матчей. Неврологи назвали 5 опасных утренних ошибок для людей с высоким давлением. Во-первых, гипертоникам нельзя резко вскакивать с кровати. Крепкий кофе натощак, особенно если человек плохо спал, тоже под запретом. Важно не забывать принять утреннее лекарство от давления. Четвертая ошибка – сигарета. Никотин вызывает сосудистую реакцию и может повышать давление. Кроме того, гипертоникам утром нельзя физически напрягаться, копать огород или бежать на тренировку без разминки. Пока это все. Татьяна Алексеева, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Ольга Кудашкина и Галина Приходько готовы дорого заплатить за то, чтобы Галина избежала судимости. Но Борис Приходько не готов простить супругу, избившую его до полусмерти.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который между вами возник. Инициаторами данной встречи являются Ольга Георгиевна и Галина Николаевна. Пожалуйста, дамы, вам слово. Кто начнет?
7: Здравствуй, зять. Мы с твоей матерью хотим, чтобы ты примирился с женой. Ты с ума сошел? Хочешь реально, чтобы моя дочь села? А с кем ребенок останется?
6: То есть вы мама и теща?
7: Я теща.
6: Да? Бориса.
7: Бориса, я хочу, чтобы он примирился с женой и забрал у следователя свое заявление, написал заявление о примирении с женой с Дарьей.
6: Так, а суть конфликта, пожалуйста. Объясните суть конфликта, что произошло.
8: Да, правда, сынок, ну... Где это видано, чтобы вообще муж жену посадил? Ну, он же уже...
6: Какая серьезная ситуация.
8: Ну, он же уже выздоровел, да. Смотри, руки, ноги целы, голова на месте. Кости, ну, заживут со ссадинами. А мы с тещей вот решили скинуться денежками тебе на лечение, чтобы не обидно было.
9: Так. И ты туда же, мама. Она меня чуть не убила, понимаешь? Твоего сына.
6: А что
9: я еще должен ее простить?
6: Что произошло-то? Расскажите.
7: Дмитрий, помогите нам с Галиной.
6: Я приложу все усилия, если вы мне расскажете, что произошло.
7: Взять деньги, 100 тысяч наличными,
6: так,
7: для того,
6: тысяч.
7: Чтобы он мог поправить свое здоровье.
6: Так.
7: Потому что, я расскажу, мой зять, сын Галины, и мой зять Борис, он криворукий, косорукий. К этому за 6 лет совместной жизни с моей дочерью мы уже привыкли. Вы знаете, что бы он ни делал, все делает не так. Если на даче пытается забить в деревянную стену гвоздь, обязательно по пальцу молотком расшибет палец, попадает. И, вы знаете, моя дочь все мужские дела может делать. Ее отец, мой покойный муж, он у себя в мастерской в гараже научил ее всему. И столяр был хороший, и слесарь был хороший. Она все умеет делать, потому что я была допоздна на работе, она оставалась с ним. Но она пытается его приучить домашним делам. Например, если на даче надо покормить курей, он обязательно упадет на ограждение, за которым гуляют курицы, и чуть не их убьет. Или дома. В стиралку пытается, значит, включить, или режим не тот установит, или вместо порошка кондиционер зальет. А в посудомоечную попросит посуду сложить, обязательно что-нибудь разобьет. Вы знаете, мы ко всему привыкли. Но тут у них 6 месяцев назад родился ребенок, Матвейка. Моя дочь не может надышаться на ребенка. И тут она заходит в комнату, видит, что ребенок на полу. Понимаете? И... Конечно, она растерялась и ударила его чугунной сковородкой, которую она несла на лоджию в шкаф положить, потому что купила новую с антипригарным покрытием и хотела старую чугунную к нам на дачу перевезти. Конечно, она увидела эту картину. Ребенок на полу, с окровавленной головой потом. Она вызывает скорую. Ну, она же не специально, но она просто испугалась за ребенка. А теперь на нее открыто дело. Уголовная часть 2, статья 112 УК РФ.
6: Угу.
7: Он написал заявление. Ну, они должны помириться. Если он любит свою жену, он должен взять деньги, поправить свое здоровье, помириться с женой. С кем ребенок останется? Я не смогу ребенка растить. Вот сейчас они у меня, я им помогаю, потому что ее вызывают к следователю, а мне к ним ездить не очень удобно. Ну, а потом? С кем будет ребенок? Ты подумай, подумай.
6: Так, то есть Борис получил... Травмы от своей супруги. Борис, а какой характер травм? И почему вы, я так понимаю, настроены на то, что посудили вашу супругу?
9: Знаете, Дмитрий, если бы дело было только какой-нибудь пощечине, дела бы-то и вовсе не было. Однако после такой агрессии я целый месяц лежал в больнице из-за сущего пустяка. А дело было так. Однажды Дарья попросила меня покормить и поменять памперс Матвейки. С первым справились, хотя его немного стошнило. Я вытер, все нормально было. Когда начал менять памперс, я не знаю, что как-то объяснить, он буквально выскользнул из рук, упал. Я испугался. И я его поднял, осмотрел, поставил обратно на кроватку. И в этот момент почувствовал сзади удар металлическим предметом. Благо, я полностью не потерял сознание и увидел, как Дарья избивает меня сковородкой, пинает ногами. Зачем так жестоко?
6: То есть вы ребенка уронили?
9: Да.
6: И она это увидела?
9: Да.
6: Что было в руках? Тем вас и приложило, да?
9: Да, вот. Из-за сущего пустяка, потому что ничего не случилось. Я купил специальный ковер, на который, кстати, он упал. ковер очень мягкий, и на него упал, и никаких ссадин не получил.
6: Как же вы так вот ребенка не удержали?
9: Я не могу это объяснить. Он буквально выскользнул из рук. Я сам вспоминаю этот момент, и меня аж трясет от того, что...
6: Ну, здесь можно, конечно, понять вашу жену. Любая бы женщина, увидев, что ее ребенок выпал из рук, что ему грозит опасность, конечно, теряет самообладание над собой.
9: Дмитрий, я...
6: Можно ее понять. Не просто же так она вас каждый день, же не каждый день ни за что бьет сковородка.
9: Ну, смотрите, дальше дело было так. Она буквально выгнала меня из дома в одних трениках и майке. Я был весь побитый. Благо, она додумалась вызвать скорую сыну. Они меня, увидев, забрали, где установили, что у меня сломано 6 ребер, сломана левая лучевая кость, ну, на левой руке, имею в виду.
6: Uh-huh.
9: Вот. Рассечение кожного покрова на лице, сотрясение мозга и много чего еще. Спрашивается, зачем так жестоко? Так она еще легко отделалась, что я меняю среднюю степень тяжести, потому что, попадя на висок, она бы просто убила бы своего мужа, отца своего сына, и Матвейка был бы сиротой. Вот. И за дня в день, когда я пытаюсь что-то делать, я чувствую на себе психологическое давление с ее стороны. Понимаете, я вырос в квартире. Работаю сейчас с обычным менеджером по продажам на фабрике мягких игрушек. Я мечтал с детства о собственной квартире. Однако жена, она выросла в частном доме с родителями. И также с детства мечтала жить в отдельном доме. И тут мать с тещей сговорились, чтобы мы жили в отдельном доме, который достался моей маме от ее матери тоже. Mm-hmm. И, ну, я предлагал, давайте будем сдавать этот дом, чтобы арендовать хорошую квартиру. Хорошую, качественную квартиру. Вы думаете, меня кто-то услышал? Нет, они решили сделать все по-своему. Я смирился. Смирился и пытался вкладывать свои усилия по хозяйству Дани. Где-то, может, неряшливо, но я старался. Однако, будто именно за это я изо дня в день чувствовал на себе от нее давление. И вот к чему это привело. Я хочу, чтобы она сидела. Я хочу, чтобы она подумала над своим поведением. Чтобы она посидела с этими бандитами. Посмотрела, к чему она привела.
6: А ребенка будет кто воспитывать, пока мать сидит?
9: Я надеюсь, что мама мне поможет воспитать.
6: Вот мама как раз против.
9: Что мы вместе будем.
6: И мама, и теща.
8: Сынок, ты почему? На меня в этом не рассчитывай, потому что если ты не помиришься с женой, я на твою сторону не встану. Если ты с ней не помиришься, я просто пойду к судье, брошусь в ноги и буду просить, чтобы ее освободили.
6: Да, то есть вы хотите, чтобы вашу жену посадили?
8: Нет, да. Вообще пусть тогда так. Ну а что делать? Пусть уезжает тогда из дома, съезжает. Даша с ребенком пусть вернется обратно.
6: То есть у вас
8: он как сыч, а не один пусть живет, раз он принципиальный такой.
6: У вас грудной ребенок. Вы сейчас хотите, чтобы мать вашего ребенка посадили?
9: Да.
6: За то, что она вам 6 ребер сломала, руку и сотрясение мозга строила?
9: Да. Я считаю, то, что...
6: При наличии грудного ребенка. И оставит его вам на воспитание. Вы сами его не будете воспитывать,
9: я
6: да?
9: Я буду воспитывать вместе со своей матерью.
6: Вот ваша мама говорит, не будет его
8: нет.
6: воспитывать. И теща говорит, не будет. А вы, извините, ребенка в руках удержать не можете. Памперс ему поменять. Из-за чего, собственно, все и произошло. Это раз. Во-вторых, конечно, вашей жене никто реальный срок не даст, потому что у нее на руках грудной ребенок. Максимум, что если действительно будет срок, то он будет с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Но это в любом случае будет судимость у матери вашего сына. Значит... Если вдруг ребенок, когда вырастет, получит образование, ему будет много, куда дорога закрыта, поскольку у мамы была когда-то судимость. По статье, по насильственной, так скажем, статье, да? Вот вам это надо сейчас? Вам даже деньги предлагают родители, чтобы вы примирились с супругой. За то, что она вас все время... Что она не в квартире, а в доме живет, вы на нее обижены. За то, что она вас там ругает, за то, что у вас руки растут не из того места. Из-за этого вы хотите ее посадить, что ли? Вообще не понимаю. Ну хорошо, не устраивает. Ну разведите тогда, в конце концов. Сажать-то зачем человек?
9: Знаете, Дмитрий, поразмышляв, даже не из-за Дарьи, а из-за любви к Матвейке, я, пожалуй, прислушаюсь к вашим словам. Да, действительно, я люблю своего сына и хочу в таком случае... Ладно, я напишу ходатайство о примирении, заберу заявление. Однако, знаете... Я хочу все-таки забрать ту самую долю, которую они предлагают, в размере 50 тысяч, потому что я все-таки перенес физические страдания и хочу получить их непосредственно от тещи, потому что, ну, как я считаю, у матери брать деньги грешно.
6: Угу. То есть, ну, мама не будете, а половину 50 тысяч от тещи возьмете?
9: Да.
8: Ну, я Ольге тогда свои деньги отдам.
6: Ну, давайте хотя бы что... на этих, да, условиях договоримся. Надеюсь, что Борис на эти 50 тысяч купит подарок ладно. Своей жене. Да?
9: Ну, ладно, ладно, хорошо.
6: Вообще не будете брать деньги?
9: Ладно, хорошо, не буду я брать никаких денег.
6: Ну, вот я считаю, что это разумно.
9: Пускай возвращается обратно. Не нужны мне никакие деньги. Однако, знаете, отныне я больше собой помыкать не дам никому.
6: Ну... Это правильное решение. И вообще немаловажно, что вы хотя бы наладили диалог, поскольку вы самые близкие, родные друг другу люди. Вы же это понимаете, да, Борис?
9: Да.
6: Понимаете. Ну, отлично. Я был очень рад вам помочь. Спасибо вам большое. Всего доброго.
8: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
10: А зимний брать будем? Нет! Пока только таврический!
0: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.
11: Реклама.

0: Это огромный выбор автомобилей с пробегом на любой вкус и кошелек.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте.
2: Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Premier Auto на Кутузова 50 и получите спецпредложение «Мая» на 200 тысяч рублей на самую популярную модель Tenet.
1: Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 3 2026 года. 16+.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: Я могу вам подсказать, где сэкономить на откатных воротах. Купить комплект балки и роликов за 9 тысяч рублей, а полный комплект ворот за 23 тысячи рублей. На окружной дороге поворот на деревню Рай. Компания «Дорс». Телефон 40-40-67. Для особых клиентов всегда есть специальные цены. Приезжайте.
6: Акция «Доступная имплантация» в стоматологии «Орбит». Имплант под ключ 27 тысяч рублей. Стоматологическая клиника «Орбит». 33-98-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 мая в Микее. Вода минеральная Дарида 1,5 литра 29 рублей 90 копеек. Сыр полутвердый 180 грамм 99 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Бросок в могилу.
1: Белов залетел над соперниками и словно завис в воздухе. Мяч попал в кольцо.
0: Что убило чемпиона Александра Белова?
1: После публичного осуждения популярного спортсмена появились версии, что его специально подставили, чтобы освободить место в сборной.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите завтра в 6:45 на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Давид Гольштейн требует с детского дома 178 тысяч рублей за ремонт автомобиля в обмен на то, что он заберет заявление из полиции. Айгуль Равделина просит сократить сумму до 20 тысяч рублей. Ведь, по ее мнению, именно потерпевший спровоцировал трудного подростка на преступление.
6: Такая ситуация. Вот, пожалуйста, Айгуль Муратовна здесь присутствует тоже. Это воспитатели трудных подростков в интернате. Наш театр является шефом как бы их интерната. Вот, мы как бы вроде, ну, хорошие отношения, взаимоотношения. Мы детей приглашаем раз в месяц к себе в театр всех бесплатно. Иногда наши актеры как бы приезжают к ним в интернат, дают представления. То есть, ну, как бы очень хорошие дружественные отношения.
7: А вы руководитель театра, да?
6: Да, да, я являюсь руководителем. Один из подростков, ну, как бы воспитанников, как да, выяснилось позже, да, Маратовна, выяснилось позже, разбил мне автомобиль. Ну, а точнее, вот, лобовое стекло.
7: Лобовое стекло да, вашего автомобиля?
6: Да, да, как бы, вот, произошел. Я разозлился, естественно, был на эмоциях, на нервах, написал заявление в полицию.
7: Вот.
6: Да, пожалуйста. Угу. Вот, как бы потом остыл и думаю, ну, зачем мне это? Вот эта полиция, вот эти заявления. Я позвонил Айгуль Маратовне по телефону. Угу. Объяснил ситуацию, говорю, так и так, ваш подросток, давайте это все решим как бы полюбовно, и чтобы не было никаких скандалов, зачем, ни мне это не надо, ни им, и пускай этот ребенок воспитывается дальше, может, он другой путь выберет, не такой вот жестокий. Предложил заплатить за ремонт машины, Айгуль Маратовне, 178 тысяч рублей.
2: Ну, откуда мы эти возьмем деньги?
7: Вот. 178 тысяч?
6: Да, ремонт машины как бы не дешевый, это вот. Получается,
7: я понимаю, что сразу. Из повреждений только стекло лобовое.
6: Лобовое стекло полностью.
7: Все, больше никаких да, нет
6: да,
7: повреждений.
6: Да, да полностью как бы. Вот. Но понимания с Айгуль Маратовной мы не нашли.
7: Давид Михайлович, в чем предложение это ваше? Мирно урегулировать?
6: Да, мирно урегулировать. Заплатить 178 тысяч. Ну, у вас же есть шефы.
2: У вас послушайте, есть... у нас все деньги, которые в детском доме, они отправляются на целевое использование. Мы за все за это отчитываемся перед государством. Это у вас, между прочим, благодаря тому, что вы шефствуете над нашим детским домом, идут налоговые льготные вычеты. Поэтому, конечно, вам это выгодно. Вам ли этого не знать, как используются целевые средства? Мы не можем просто так взять и 170 тысяч вам выделить. Дмитрий, вы знаете, я сама лично предложила Давиду Михайловичу отдать деньги, 20 тысяч. Это мои личные деньги. Да, у нас, конечно, зарплата не такая большая, но вот у меня были накопления. Больше нету. Вот отдать на это стекло 20 тысяч. Но он же отказывается. Он же хочет ребенку сломать судьбу, понимаете? Он же трудный подросток, Денис. Вот к нам попал 3 года назад. Долго мы к нему искали подход, но нашли. Был объявлен конкурс большой среди детских домов о том, что нужно снять спектакль о собственном крае. И главным призом была поездка в Москву. Ну, представляете, детки, детдомовские, в Сибири. Ну, а как им еще? Ну, у нас же нет средств, у нас нет... Это для них возможность поехать в Москву, в большой город, посмотреть. Это же для них пример, перспектива, чтобы они дальше росли. Не скатывались в колонию, как вы их предлагаете засунуть, за заявление пишите, а чтобы дети свет увидели. Но здесь, ну что, у нас нет специального педагога по актерскому мастерству, хотя мы просили нам присылать. Ну, нам, знаете, как предоставили? Кого нам предоставили? Вот я сейчас расскажу, кого нам предоставили. Ребята... загорелись. Давайте сделаем, давайте, Айгуль Маратовна, поедем. А Денис, почему у него такая реакция? Он, когда мы все это затеяли, пришел и говорит, я хочу главную роль играть. Я ему говорю, Денис, ну, как покажешь себя? И вы знаете, он все выучил. Он смотрел и ролики смотрел, и наших актеров смотрел, и все, и стал делать, и выучился, и сделал. И действительно, а у нас еще было задание для них такое, что если, значит, вы плохо учитесь на обычных общеобразовательных предметах, мы все отменяем. Знаете, какая тишина стояла? Было слышно, как муха по классу летает. Вот такая тишина стояла. Потому что все хотели, хотели Москву. В итоге сделали мы сами, без вашей, Давид Михайлович, помощи. Все сделали, сняли, я снимала на свой телефон, мыльница китайская. Я что-то там вот это вот сняла. Я же не умею ни монтировать ничего. Я эту какую-то программу скачала, сижу вот отмонтирую ночами, не спала, монтировала. Смонтировали, отправили в Москву. И знаете что? Второе место заняли. А знаете, почему второе? Потому что, качество нам так и сказали. У вас, говорит, все хорошо. И идея, и актерская работа, и...

0: Ужасно. И, конечно, больше всех расстроился наш главный герой Денис. Ну, я вам уже говорила, у парня проблемная психика, мы этого не оспариваем, мы с этим... Ну, он пошел поговорить по-мужски, он все-таки хоть маленький, хоть подросток, но мужчина уже, ну, так жизнь сложилась у него, что он рано стал мужчиной, повзрослел рано. Пришел поговорить, подходит, хотел объясниться. А что было? А? Давид Михайлович, выходит, выезжает, правда, после того, как вы его послали, Давид Михайлович на своей иномарке выезжает, девушку молодую под ручку выводит.
1: Это бухгалтер вообще-то.
0: Да, поэтому вы ее, да, щупали везде, бухгалтер, наверное, искали, где у вас там дебет с кредитом не сошелся. И моему воспитаннику чуть ли не, знаете, я таких слов даже не знала, он его послал, куда вообще, и туда, и
2: не
0: куда.
2: Не каждый сапожник так ругается, да?
0: Ну, это же работник театра, понимаете, образованный человек, послал. И, конечно, кстати, между прочим, следствием было доказано, что умысла наш мальчик не имел.
2: Мне мотивы Дениса, в принципе, понятны.
0: Потому что, да,
2: у меня один вопрос есть еще к Давиду Михайловичу. Значит, а почему 178 тысяч?
1: Ну, это как дилер на счету.
2: А где у вас бумага, подтверждающая сумму ущерба?
1: Бумага есть, да, там документы.
2: Да? А я вот я знаю, я просто сам себе недавно поймал камушек в стекло и менял его. Стоит 30 тысяч рублей стекло.
1: Ну, машина,
2: а уж никак не 178. Да, вот не надо мне рассказывать, у меня тоже дорогой автомобиль.
0: 20 тысяч своих кровок.
2: Это раз. Во-вторых, безусловно, с юридической точки зрения, конечно, Давид Михайлович, вы правы. Но с моральной точки зрения поступок ваш был, мягко говоря, мерзкий. Это вы вообще выбрали еще детей, которые и с моральной, и социальной точки зрения менее всего у нас защищены. Им так тяжело. Кто без родителей растет, они воспитываются в интернете. Это вообще не тот случай, когда деньги должны вообще играть какую-то роль здесь. Поэтому я советую вам, во-первых, вообще не брать денег, забрать заявление на Дениса, написать, что вы никаких претензий к нему не имеете, и вообще прийти к детям, и перед ними извиниться. Лично.
0: Спасибо.
2: Это вам мой большой совет. Знаете, жизнь как бумеранг. Вы не обеднеете. И это точно не 178 тысяч.
1: Дело, я думаю, не в деньгах, просто подростки. Если сейчас мы это спустим...
2: Вы мотивы понимаете, Денис? Вы мерзко поступили.
0: Что
2: вы дети, у них и так в этой жизни очень мало надежд.
1: Не будут
2: ли вы им сломали из-за каких-то своих коммерческих интересов, вы им сломали мечту. Вот поэтому... У вас нет у автомобиля теперь стекла. Я считаю, деньги здесь вообще не при чем.
1: Хорошо, я прислушаюсь к вашему совету.
2: Забирайте заявление и извинитесь перед детьми.
1: Да, хорошо. Спасибо.
2: Устроить такой вариант.
0: Да, спасибо вам
2: я рад, что вы договорились.
0: Спасибо.
2: Всего вам доброго.
0: Спасибо.
3: Спасибо. Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
4: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
7: Красный квадрат Кандинского. Единственное в мире собрание механических картин. КВЦ Тенишевых. Только до 31 мая. 0+.
8: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тэгбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.
9: Спешите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы-шампиньоны 1 килограмм за 259,90.

0: 90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой возможный, плюс 25 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 23. В Казани ожидается малооблачная погода, 25 градусов тепла. В Тюмени облачный, плюс 23. В Ижевске малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен и плюс 21 на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. На заседании правительства Смоленской области обсудили развитие спорта. Более 60% жителей регулярно занимаются спортом. В прошлом году регион вошел в топ-20 по версии Минспорта. Смоленские спортсмены завоевали 18 медалей на мировых первенствах. Растет популярность ГТО, развивается адаптивный спорт. Комитет Смоленской областной думы по бюджету и финансам заслушал информацию о помощи муниципалитетам. В прошлом году на выравнивание бюджетной обеспеченности выделили 6 миллиардов рублей. План выполнен на 100%. На этот год запланировано 6,1 миллиарда. Также депутаты поддержали федеральные законопроекты об освобождении от штрафов за непредоставление нулевых налоговых деклараций и о налогах на цифровую валюту. В Ленинском районе Смоленска благоустроят сквер на пересечении улиц Кирова и Черняховского. Там сделают пешеходные дорожки из плитки, установят скамейки, урны и 12 светильников, а также засеют газон. Работы планируют завершить до конца лета. Начальная цена контракта почти 3 миллиона рублей. В Смоленской области за неделю на треть выросло число обращений к врачам после укусов клещей. С начала года пострадали 336 человек, 126 из них только за последнюю неделю. Жители призывают быть осторожными. В Смоленске стартовали гидравлические испытания теплосетей. Давление в трубах поднимают выше нормы, чтобы выявить слабые участки до зимы. Данный способ снизит риск аварий в морозы. Жители просят быть осторожными в местах работ и не приближаться к зонам выхода воды. Графики испытания опубликованы на сайте ресурсодобывающей организации.
0: Страницы любви на радио «Мир».
2: Фёдор Достоевский. «Белые ночи». Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти, сравнить хоть отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами, и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь, и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательную ключницею.
3: «Послушайте», — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик. «Послушайте, я совершенно не знаю, от чего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы. Но что я знаю, наверное, так то, что все эти приключения — случились непременно с вами, от слова до слова».
2: «Без сомнения», — отвечал я с самой серьезной миной.
3: «Ну, коли без сомнения, так продолжайте», — ответила Настенька, «потому что мне очень хочется знать, чем это кончится».
2: «Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой? Или лучше сказать «я», потому что герой всего дела я, своей собственной скромной особой. Вы хотите знать, от чего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, от чего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату? Почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?»
3: «Ну да, да», — отвечала Настенька. «В этом и дело. Послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете».
2: «Настенька», — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, «милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька,
3: Теперь я похож на дух царя Соломона, который был 1000 лет в кубышке под 7 печатями, из которого, наконец, сняли все эти 7 печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться, теперь в моей голове открылись 1000 клапанов. И я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать и покорно, и послушно. Иначе я замолчу.
4: «Ни-ни-ни, никак. Говорите. Теперь я не скажу ни слова».
3: Продолжаю.
4: «Есть, друг мой, Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности, обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть, и тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени». В этот час и наш герой, потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, за тем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать. Итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу. Он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом. Так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он об чем-то задумался. Вы думаете, об обеде? О сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь уже богат своею особенную жизнью. Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазии, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливой рукою свою золотую основу и пошла развивать передним узоры небывалой причудливой жизни. И кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на 7-е хрустальное небо с превосходного гранитного тротуара, по которому он идет во свояси. Попробуйте остановить его теперь. Спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил. Ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на него глядя и обратился ему вслед, и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших фонтанку. Положим, в это время по ней проходил наш герой. Заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину. И с новым приобретением чудак уже вошел к себе, в отрадную норку. Уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, на душе его пусто и грустно, целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина. Уединение и лень нежат воображение. Оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрёны, которая безмятежно возится рядом в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон, новое счастье. Новый прием утонченного сладострастного яда. О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло. На его взгляд мы все так недовольны нашей судьбою, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд между нами холодно, угрюмо, точно сердито. «Бедные», — думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает. Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом уж, конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез —

0: Вы слушаете программу «Страница любви». Продолжение через несколько минут.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
3: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира

0: легким участием спросила: «Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?» «Всю жизнь, Настенька», — отвечал я, — «всю жизнь. И, кажется, так и окончу».
1: «Нет, этого нельзя», — сказала она беспокойно. «Этого не будет. Этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?»
0: «Знаю, Настенька, знаю!» — вскричал я, не удерживая более своего чувства. «И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив? О, будьте благословенны вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни».
1: «Ох, нет, нет», —
0: закричала Настенька, и слезинки заблистали на глазах ее.
1: «Нет, так не будет больше, мы так не расстанемся. Что такое два вечера?»
0: «Ох, Настенька, Настенька, знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что я уже теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтобы я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнью, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном. Потому что, наконец, я проклинал сам себя. Потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа. Слышишь, видишь, как живут люди, живут наяву. Видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныло и до пошлости однообразно пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелит солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем. А уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении эта неистощимая фантазия. Это неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов. Они разбиваются в пыль, в обломки. Если же нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем, чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в золе в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтобы раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым бесплотным мечтаниям. И делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, за тем, что нечем их выжить. Ведь и мечты выживаются. Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известном

0: страшный срок, те места, где был счастлив когда-то по-своему. Люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему. И часто брожу, как тень без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь. И припоминаю, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя, где же мечты твои? И покачиваешь головою, говоришь, как быстро летят годы. И опять спрашиваешь себя, что же ты сделал с своими годами? Куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество. Придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев. О, Настенька, ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно и даже не иметь чего пожалеть. Ничего, ровно ничего. Потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто. Глупый круглый нуль. Было одно лишь мечтанье.
1: «Ну, не разжалобливайте меня больше», — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. «Теперь кончено. Теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя, но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали, теперь я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали. Я не училась», — робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу. «Но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем всего знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки. А вы мне после зато дадите совет. Вы очень умный человек. Обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?»
0: «Ах, Настенька», — отвечал я, — «я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов. Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо, я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман».
1: «Нет, нет», — перебила Настенька, засмеявшись, «мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня».
0: «Идет, Настенька, идет!» — закричал я в восторге. «И если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего».
1: «Руку вашу», — сказала Настенька.
0: «Вот она», — отвечал я, подавая ей руку.
1: «Итак, начнемте мою историю».

История Настеньки. Половину истории вы уже знаете. То есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка. Если другая половина так же недолго, как и эта, перебил было я, засмеявшись, молчите и слушайте. Прежде всего уговор. Не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу, довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было. И работай, и читай, и учись, все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня, бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко, к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что. Думала-думала, что ей делать. Отстегнула булавку, да и пустилась бежать. Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала. «Послушайте, вы не смеетесь над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Что же делать, когда бабушка права такая, а только я ее все-таки немножко люблю?» Ну да тогда и досталось мне. Тотчас меня опять посадили на место, и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя. Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего 3 окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка, а наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин новый жилец. «Стало быть, был и старый жилец», — заметил я мимоходом. «Уж, конечно, был», — отвечала Настенька, «и который умел молчать лучше вас». Правда, он уж едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер. А затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя. Это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его. А потом и спрашивает, «Что, Настенька, наш жилец, молодой или нет?» «Я солгать не хотела. Так, — говорю, бабушка, — не то, чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну и приятной наружности?» — спрашивает бабушка. «Я опять лгать не хочу». «Да, приятной, — говорю, — наружности, бабушка». А бабушка говорит, «Ах, наказанье, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! Поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности». Не то в старину. А бабушке все бы в старину. И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли. Все в старину. Вот я сижу и молчу, а про себя думаю. Что же эта бабушка сама меня надоумливает? Спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать. А потом совсем позабыла. Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива и говорит, «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю от чего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Нет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня. Покраснела, стала на месте, как вкопанная. Да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть. Бабушка кричит. «Что же ты стоишь?» А я еще пуще.
Жилец, как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет. Да потихоньку, на всякий случай, я отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло 2 недели. Жилец и присылает сказать Свёклой, что у него книг много французских, и что все хорошие книги, так что можно читать. Так не хочет ли бабушка, чтобы я их ей почитала, чтобы не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет. Потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя. Ты дурному научишься. «А чему же научусь, бабушка? Что там написано?» «А, — говорит, — описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Я, — говорит бабушка, — много таких книжек читала, и все, — говорит, — так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, — говорит Настенька, — смотри их, не прочти». «Каких это, — говорит он, — книг прислал?» «А все Вальтера Скотта романы, бабушка». «Вальтера Скотта романы? А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?» «Нет, — говорю, — бабушка, — нет записки. Да ты под переплетом посмотри. Они иногда в переплет запихают, разбойники». «Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего». «Ну, то-то же». А вот мы и начали читать Вальтера Скотта, и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал, Пушкина присылал, так что, наконец, я без книг и быть не могла, и перестала думать, как бы выйти за китайского принца. Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит. «Что, вы книги прочли?» Я отвечала, «Прочла». «Что же, — говорит, — вам больше понравилось?» Я и говорю, «Ивангая да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось. Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был 3 часа, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте, — говорит». Я ему, «Здравствуйте». «А что, — говорит, — вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?» Как он это у меня спросил? Я уж не знаю, от чего покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно от того, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было. «Послушайте, — говорит, — вы добрая девушка. Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым можно было в гости пойти?» Я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Псков уехала. «Послушайте, — говорит, — хотите со мною в театр поехать?» «В театр? Как же бабушка-то?» «Да вы, — говорит, — тихонько от бабушки». «Нет, — говорю, — я бабушку обманывать не хочу, прощайтесь». «Ну, прощайте, — говорит, — а сам ничего не сказал».

0: Страницы любви на радио Мир.
1: А зимний брать будем?
2: Нет, пока только таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
3: Пишите в гипермаркет низких цен «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 155,90. Грибы «Шампиньоны» 1 килограмм за 259,90. Форель «Радужное мороженое» за 837,90. Откройте для себя мир выгодных покупок, где качество встречается с доступностью. Ждем вас по адресу Красненское шоссе, 29.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: 30 и 31 мая в Смоленске. Фестиваль «Энергия детства» на базе спортивного комплекса ЦСКА на улице Багратиона. Мини-футбол, панна, тегбол, теннисбол, брейк-данс, лазертаг, скалолазание, VR и шахматы. Активность для каждого. А также мастер-класс от школы бега «Тим Лидер» из Санкт-Петербурга. Приходи всей семьей и с друзьями. Вход свободный, без возрастных ограничений.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: «Радио Мир» Смоленск.
7: «Радио Мир». Хорошо звучит.
8: «Радио Мир» хорошо звучит.

Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой возможный, плюс 25 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 23. В Казани ожидается малооблачная погода, 25 градусов тепла. В Тюмени облачный, плюс 23. В Ижевске малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен и плюс 21 на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. На следующей неделе в Центральной России наступит погодная осень. Понижение температуры до 16 градусов и дожди принесет полярный циклон. Такой прогноз дали в Центре погоды ФОБОС. По словам синоптиков, ночью столбики термометров не поднимутся выше плюс 10. И это норма для климата в сентябре. Самым популярным предметом на Всероссийской олимпиаде школьников стала информатика. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Олимпиада впервые прошла по 4 профилям – программирование, информационная безопасность, робототехника и искусственный интеллект. Министр отметил, что профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 1 сентября этого года будет в школьной программе в рамках углубленного изучения информатики. В Подмосковье запустили производство нового препарата против онкологических заболеваний. Клинические испытания показали, что он эффективен против рака пищевода, желудка, молочной железы, печени и легкого, передает телеканал «Мир-24». Препарат не только обезвреживает пораженные клетки, но и стимулирует иммунитет против опухоли. Российское лекарство эффективнее и дешевле зарубежных аналогов. Поставлять его будут и в страны ЕАЭС. В России появился нейробариста. В одной из кофеен теперь можно заказать кофе фразой «Мне что-то от выгорания» или «Включи режим бодрости». Искусственный интеллект сам придумывает уникальные рецепты напитков под каждого посетителя. Чем необычнее запрос, тем больше ингредиентов использует система для приготовления кофе. Пока функция тестируется в Москве, позже она появится по всей России. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

мне подарила. И разорви ты старый наш вот альбом. Записки, письма, слова в автоответчик. Сожги, сотри. Давай забудем обо всем. Себе оставлю только фото. Впрочем, можешь взять и фото. Я не хочу, чтобы тебе мне напоминало что-то. Уходишь? Что ж, давай прощаться.

поклажей. Слышишь, слышишь, как сердце мое бьется. Ты хочешь посмотреть, как это сердце разобьется? Ведь все, что в нем хранится, для тебя ничего не значит. Я остаюсь один, моя душа и сердце плачет.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Там кричали громко чайки и не слышали. Обречал бьется вон, как на чаке. И нас с тобой они качали.

самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Как сообщают синоптики, завтра в Воронеже переменная облачность, дождь с грозой возможный, плюс 25 градусов. В Екатеринбурге переменная облачность и плюс 23. В Казани ожидается малооблачная погода, 25 градусов тепла. В Тюмени облачный, плюс 23. В Ижевске малооблачно, 24 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен и плюс 21 на термометрах.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио.

0: сердце.
1: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российская столица вошла в топ городов Европы по продолжительности жизни. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, в среднем москвичи стали жить 80 лет. И это исторический максимум. В Минздраве России забили тревогу из-за массового ожирения. Ухудшение фиксируется во всех возрастных группах, но особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности. Власти Дубая отменили туристический сбор для отелей. Он варьировался в пересчете на доллары от 2 до 5,5. Это сделано для поддержки пострадавшего бизнеса. Кроме того, убирается налог, который автоматически добавлялся к счетам в ресторанах. В Армении работающие родители получат оплачиваемое свободное время для ухода за детьми. Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, передает телеканал «Мир-24». Льготы коснутся работающих как в государственном, так и в частном секторе. Если ребенку нет 12 лет, то любой из родителей сможет уходить с работы на 30 минут раньше, либо приходить позже с сохранением зарплаты. Российские мужчины рассказали, какие подарки считают достойными для своих любимых женщин. Каждый третий полноценным подарком считает шаурму и роллы. Чуть меньше 20% опрошенных полагают, что простое аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у нас остаются цветы. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
2: А зимний брать будем?
3: Нет, пока только таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: Радиомир. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Мировые события. Казахстан.
1: 7 студентов алматинского филиала МИФИ в этом году закончат обучение. Это первый выпуск в новом вузе, который открыли по инициативе Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Подробности выяснила Тамара Зарипова.
2: Первые выпускники обучались по образовательной программе бакалавриата «Физика элементарных частиц и космофизика». Всего же в МИФИ более 170 студентов. В будущем они все планируют работать в атомной промышленности Казахстана. Выпускники Артем, Александра и Ксения с теплотой вспоминают всех преподавателей. Их обучение проходило по системе 3+1. 3 года они получали знания в Алматы и год в Москве. Говорит студентка 4-го курса направления «Ядерная физика и технологии образовательной программы» программы «Физика элементарных частиц и космофизика» Ксения Воробьева.
3: Моя практика проходила в научно-образовательном центре «НЕВОД». Это лаборатория, которая находится на кампусе МИФИ. И я во время своей практики занималась своей научной работой, обработкой данных с нашей Тяньшанской космостанции.
2: В 2022 году по инициативе президентов Казахстана и России в Алматы в рамках развития партнерства в области атомной энергетики и физики состоялось подписание между вузами соглашения о создании филиала. Его открыли на базе Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Студенты получают знания по атомным и смежным прикладным наукам. Сейчас эти направления одни из перспективных, рассказывает начальник управления по приему, воспитательной и информационно-коммуникационной деятельности алматинского филиала МИФИ Алия Алдиярова.
4: Когда здесь начались идти разговоры, да, речь о том, что нам нужно свое развитие атомной ядерной отрасли, да, нужно дать кадр, у которой имеет очень хорошую, сильную компетенцию. Кто имеет такой большой опыт именно в связке школа-университет? Отрасль – это, соответственно, МИФИ.
2: Казахстан заинтересован в высококвалифицированных специалистах для атомной отрасли. В ближайшие 10 лет в стране появится первая в Казахстане атомная электростанция. И обслуживать ее будут в том числе и выпускники алматинского МИФИ.
0: Мировые традиции. Беларусь.
1: В белорусской глубинке возродили старинную технику плетения поясов – наниту. Это одна из самых сложных и символически богатых элементов народного творчества. Как мастера заново осваивают древние традиции, узнала Юлия Славинская.
5: Им встречали жизнь, пеленая новорожденного, соединяли судьбы, перевязывая руки молодоженов, и им же провожали в последний путь. Пояс был на человеке всегда, как оберег, как знак и память о том, что мир устроен не хаотично, а связан нитями, которые нельзя разрывать. Никаких станков и машин, только вручную хорошо натянутые нити, ткачеству больше 1000 лет. Оно не только одно из самых древних, но и технически сложное. В основе десятки нитей, иногда более сотни. Задача мастерицы – плести пояс, соблюдая строгий порядок. Рассказывает заведующая Таковщицким сельским центром культуры Алена Рысник.
6: Мы перекрещиваем, делаем зев, как и в кроссных, например, в ткацком станке. Нитки меняются местами. Вот нижние уехали вверх, а верхние уехали вниз. Мы их подтыкаем пальцем и перекидываем уточную нитку. Чтобы перекинуть уточную нитку, нужно перебрать рисунок.
5: Белорусский пояс – это в прямом смысле текст, только написанный не буквами, а символами. Один из ключевых – ромб. Это земля, женское начало, крест, защита и пересечение сил. Зигзаг символизирует воду и непрерывное движение, а ломаная линия – путь. Как отмечает мастер Анастасия Рысник, пояс буквально рассказывал о своем владельце. Этот язык понимали все славянские народы.
7: Каждый цвет имел свое сакральное значение. Допустим, красный цвет в основном вешали на красный угол, там висела икона. Зеленый цвет в основном брали на выход. Вообще, самые распространенные цвета это был зеленый, красный, коричневый, белый, потому что их можно было сделать вручную.
5: В традиционной культуре ничего простого не бывает. Так и пояс. Не просто утилитарная вещь, а модель мироздания, которая структурирует хаос и защищает человека. Это система, которую мы заново учимся понимать. Качество поясов на ниту внесено в государственный список историко-культурного наследия Беларуси.
0: Армения.
1: Основатель Ассоциации армянской нумизматики Аркадий Амбарян представил уникальные монеты в Ереване. Специалист уже несколько лет проводит лекции в городах России, а сейчас прибыл на родину, чтобы познакомиться с богатым историческим наследием соотечественников. С ним встретилась Сона Галдунс.
8: Аркадий Амбарян собрал уже около 100 армянских монет различных исторических эпох. Среди артефактов – древнейшие и исключительно редкие экспонаты. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. Один из раритетов – монета Аршама I. Ей 2300 лет. В коллекции занимает особое место. Для нумизмата царь Аршам – один из самых уважаемых правителей Армении, о заслугах которого мало говорят. Сам нумизмат о нем подчеркивает.
9: Он основатель, один из основателей Софены, это Ервандунинское государство, ервандийское государство, да, правильно так будет звучать, которое осмелилось объявить свободу от империи селевкидов. И вот монета довольно такая воинственная, вот я попробую на кадр показать, там всадник побеждает противника.
8: Увлечение Аркадия нумизматикой началось 8 лет назад, именно с монеты Тиграна Великого. Случайная покупка, которая быстро превратилась в серьезное увлечение. Сегодня в коллекции собраны уникальные монеты времен династии Ервандуны, Арташисян и Аршакуны, а жемчужина – артефакт 4 века до нашей эры. Специалист также отмечает важность проведения своих лекций для армянской диаспоры в России.
9: Ключи к успешному будущему заложены в осознании прошлого. И история является одним из самых важных инструментов для самоидентификации.

0: Путешествия по миру. Азербайджан.
1: 20 мая в Азербайджане отметили Всемирный день пчел. Всего в мире насчитывают более 20 тысяч пород этих насекомых, но один из самых уникальных обитает в Саатлинском районе Азербайджана. Он называется карника. В чем особенность этих насекомых, знает Кимран Гусейнов.
2: Пчелы породы карника считаются самыми миролюбивыми и продуктивными. Благодаря труду пасечников регион сохраняет золотой экофонд и ежегодно бьет рекорды по сбору меда. Пасека семьи Мамедовых в Саатлинском районе известна каждому. Потомственные пчеловоды продолжают традиции предков. В 80 ульях живут тысячи пчел, отмечает пчеловод Этибар Мамедов.
3: Пчеловодством я заинтересовался благодаря деду. Именно он подарил мне первый улей и сказал: «Следи за ними, и они научат тебя терпению». Я провел с ним все лето, наблюдая за пчелами и учась ухаживать за ними. И с тех пор они стали частью моей жизни.
2: Карника – одна из самых популярных пород пчел в мире. С одного улья пчеловоды собирают за сезон до 90 килограммов меда. Основной нектар дают цветы солодки. Чтобы произвести всего 100 граммов меда, одной пчеле приходится облететь почти миллион цветков.
3: Мои пчелы вылетают на солодку, словно на праздник, собирая сок и нектар с цветов листьев. Мед получается целебный, ароматный. У нас есть давняя традиция. Дети принимают ложку этого меда каждое утро на голодный желудок.
2: Мед Этирам отправляет в Баку для продажи. Килограмм стоит 35 манат. Это около 1500 рублей. Спрос на него большой.
4: Я покупаю этот мед уже несколько лет, и он всегда удивляет меня своим ароматом и вкусом. В этот раз я решила отправить баночку подруге в Петербург. Она была в восторге.
2: Ежегодно в Азербайджане собирают свыше 5000 тонн меда. Продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом как внутри страны, так и за ее пределами, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии.
0: Казахстан.
1: В Астане запустили долгожданный легкорельсовый транспорт. Систему разрабатывали 10 лет. Что внутри, выяснил Кирилл Потемкин.
5: Проект, который в Казахстане обсуждали много лет, теперь выходит на финишную прямую. Первых пассажиров здесь примут уже в ближайшие дни. 22 километра пути, 18 станций и полностью автоматизированные составы. На линию выйдут беспилотные поезда. Но совсем без людей система все же не работает. За движением поездов круглосуточно следят больше 1000 специалистов. Сердце всего комплекса – единый диспетчерский центр. Здесь вместо привычных рычагов и кнопок – десятки мониторов. Диспетчеры контролируют маршруты, интервалы движения, электроснабжение, рассказал руководитель центра диспетчеризации Даурен Тусубаев.
6: Диспетчеры по движению, они только контролируют полностью движение. А диспетчеры комплексного управления, они полностью мониторят напряжение и неисправности на путях. В случае выявленной неисправности мы можем направлять туда соответствующую службу.
5: Маршрут соединяет аэропорт и новый железнодорожный вокзал, проходя через самые загруженные и быстро растущие районы столицы. Весь путь займет примерно 40 минут. И ждать поезд долго не придется. Интервал движения составляет 5-6 минут. Заявил председатель правления компании по управлению транспортным комплексом Астаны Асылбек Дусибаев.
7: Всего предусмотрено 19 составов, 15 будут ежедневно курсировать на линии, 4 будут находиться в резерве. Максимальная скорость составляет 80 км в час, средняя 50-60 км. Вместимость каждого состава более 600 пассажиров.
5: Проезд обойдется в 200 тенге, это 32 рубля. Оплатить поездку можно банковской картой, смартфоном, QR-кодом, через банковские приложения или купить разовый билет. Для школьников и пенсионеров проезд обещают сделать бесплатным. Власти уже начали строительство второй линии в сторону города Коше. По расчетам Акимата, новый маршрут должен заметно разгрузить въезд в столицу, которым ежедневно пользуются десятки тысяч человек.
0: Лица мира. Беларусь.
1: В Минске отметили вековой юбилей музея белорусского поэта Янки Купалы. Сын безземельных дворян, народный поэт получил в собственность двухэтажный особняк в самом центре столицы. Тогда это стало сенсацией. В истории разбирался Игорь Фадеев.
8: Год 1926. Революционный угар слегка утих, а НЭП немного ослабил хватку. Горожане ютятся в коммуналках, сельчане пока и вовсе в хатах под соломенными крышами. И именно тогда главный поэт Новой Беларуси Янка Купала делает поступок почти буржуазный. На собственные гонорары покупает роскошный дом. Только для себя одного. Это типичный городской особняк начала 20 века. Каменный дом с элементами поздней эклектики и чертами раннего модерна. Высокие потолки, большие окна, просторные комнаты. По меркам Минска 20-х элитное жилье за баснословные деньги, рассказывает куратор Литературного музея.

0: Янки Купалы Мария Бортко.
1: Янка Купала
2: на самом деле купил этот дом в складчину сестрой Леокадией. Он только с улицы выглядит таким огромным. А постоянно здесь жило 10 человек. Сам Купала с женой, его мама, сестра с мужем и 5 племянников.
0: Настоящее имя поэта Иван Луцевич. Псевдоним Купала появился не случайно. Купалье – древний праздник. Архаика – народная память. Все то, из чего поэт строил новую белорусскую литературу. Его упрощают до поэта деревни, но это ошибка, считают литературоведы. Купала писал о том, что белорусы сами творцы своей истории. Несмотря на то, что на протяжении столетий страна находилась в составе различных государств.
1: В 1925
2: году правительство Беларуси впервые в своей истории присваивает ему звание народного поэта. Дело в том, что его мысль как бы аккумулировала чаяние всех белорусов и в городах, и в деревне, о том, чтобы самим быть хозяевами своей земли.
0: Янка Купала – единственный эпохальный поэт в белорусской литературе. Его герой не персона, а в целом народ, что здесь и сейчас обретает свое место в истории. Он начинает с фольклора. Первый сборник стихов «Жалейка» стилизован под крестьянские песни о тяготах жизни, но за ним идет совсем иная – общеевропейская литература высокого стиля, говорит директор литературного музея Янки Купалы Анна Галинская.
3: Действительно, вывел белорусскую литературу вот на этот новый уровень, когда белорусская литература действительно зазвучала, о чем даже говорил когда-то Максим Горький. Он когда писал о писателях-самоучках, он говорил, что мы мало обращаем внимание на белорусскую литературу, и привел пример именно Янку Купалу.
0: Дом пережил войну, смену эпох, распад Союза, потому что выдающиеся стихи, как и хорошие дома, строятся надолго.
4: Это мы.
5: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
4: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания «Мира» ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: года.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Российская столица вошла в топ городов Европы по продолжительности жизни. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, в среднем москвичи стали жить 80 лет. И это исторический максимум. В Минздраве России забили тревогу из-за массового ожирения. Ухудшение фиксируется во всех возрастных группах, но особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности. Власти Дубая отменили туристический сбор для отелей. Он варьировался в пересчете на доллары от 2 до 5,5. Это сделано для поддержки пострадавшего бизнеса. Кроме того, убирается налог, который автоматически добавлялся к счетам в ресторанах. В Армении работающие родители получат оплачиваемое свободное время для ухода за детьми. Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, передает телеканал «Мир-24». Льготы коснутся работающих как в государственном, так и в частном секторе. Если ребенку нет 12 лет, то любой из родителей сможет уходить с работы на 30 минут раньше, либо приходить позже с сохранением зарплаты. Российские мужчины рассказали, какие подарки считают достойными для своих любимых женщин. Каждый третий полноценным подарком считает шаурму и роллы. Чуть меньше 20% опрошенных полагают, что простое аккуратное поведение и отсутствие разбросанных носков уже заслуживают женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у нас остаются цветы. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах но.

0: часах 00.
1: Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло 60-е заседание Межпарламентской ассамблеи стран Содружества. Здоровье жителей СНГ стало приоритетом ее работы, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. За период существования организация приняла более 700 модельных законопроектов. 50 из них касаются медицины. Этот год в Содружестве объявлен годом здравоохранения. Состоялась в Таврическом дворце и двусторонняя встреча Матвиенко с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Качановой. Врачи отмечают ожирение во всех возрастных группах. Об этом сообщает Минздрав. Особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. Наблюдается резкое увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних. 80% не имеют никакой наследственной предрасположенности. Ожирение приводит к артериальной гипертензии, сахарному диабету и сосудистым нарушениям, напоминают эксперты. В Таджикистане к Всемирному дню футбола учредили новый турнир. Его назвали Кубок Истиклола. В переводе это означает «независимость», сообщает телеканал «Мир-24». На турнир приехали 8 команд из лучших футбольных академий Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. В командах игроки не старше 12 лет. Для многих из них это первый опыт международных матчей. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. В Испании на одном из пляжей рабочие нашли мраморную голову богини Венеры. Ей 2000 лет. Находка датируется эпохой Верховной Империи. За исключением небольших повреждений носа, голова находится почти в идеальном состоянии. Эксперты полагают, что скульптура может изображать богиню Венеру, мать римского народа. Она олицетворяла любовь, красоту и плодородие. Совет Аликанте уже назвал бюст римской головой высокого художественного качества. Он мог украшать дом какого-то видного римского гражданина. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
2: Зимний брать будем?
3: Нет, пока только Таврический.
0: Радио Мир переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая.

наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя.

0: а зимний брать будем?
1: Нет, пока только таврический.
2: Радио «Мир» переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В честь дня рождения северной столицы всю сеть вещания мира ждет неделя эфира из Таврического дворца. Не пропусти с 25 по 29 мая.

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже переменная облачность плюс 26, во второй половине дня дождь с грозой. В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь и плюс 24. В Казани малооблачная погода, на термометрах плюс 25. В Тюмени переменная облачность плюс 23 градуса. В Ижевске облачно, 25 с плюсом на термометрах. В Ростове-на-Дону ясно, 27 градусов тепла. В Челябинске облачно, небольшой дождь и плюс 23. В Москве облачно, небольшой дождь возможен, 21 с плюсом на термометрах.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пострадавшие от паводков жители Дагестана и Чечни получат более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Средства выделены для 58 тысяч человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. В Дагестане от жителей поступило более 250 тысяч заявлений на компенсации. Обработано больше половины из них. В Чечне специалисты рассмотрели 80% обращений. Там их поступило более 40 тысяч. Масштабное наводнение произошло в республиках в конце марта и начале апреля из-за сильных дождей. Миноборнауки обновит правила платного приема в вузы. Перечень специальностей, где он будет ограничен, пересмотрят к 2028 году, пишет «Парламентская газета». Ограничения вводят для направлений, выпускники которых ранее менее востребованы на рынке труда. Первый год действия новых правил показал положительные результаты, при этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Заметно уменьшится платный прием на юриспруденцию. Купальный сезон в России откроется не раньше середины июня. Пока что до комфортной для плавания температуры вода не прогреется, пишет газета «Известия». Кратковременные волны жары быстро прогревают водоемы, но удержать тепло не могут. Ранее стало известно, что в центральной России на следующей неделе ожидается полярное вторжение. Оно принесет осеннюю погоду. Температура воздуха понизится до 16 градусов. Программист разработал кнопку для удаления данных компании при увольнении. Она так и называется «Меня уволили». При активации этот инструмент автоматически уничтожает корпоративные данные и публикует конфиденциальную информацию компании в открытом доступе, а еще полностью стирает внутренние базы данных. Дополнительно система сама отправляет тревожные уведомления юристу. Сам автор проекта заявил, что надеется никогда не использовать свое изобретение. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.